0: местное время 6 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Антон Хмельнов. Югорские предприниматели налаживают контакты с партнерами из Казахстана. Нижневартовский врач вернулась домой с очередной командировки в Макеевку. Югорчан приглашают продемонстрировать знания о регионе на специальной викторине. Югра прокладывает новые экспортные маршруты. Весомых результатов удалось добиться в ходе реверсивной бизнес-миссии, которая прошла в Сургуте с участием представителей торгово-закупочных и дистрибьюторских компаний из Казахстана. За 4 дня делегация познакомилась с ассортиментом более 200 югорских производителей. На площадке выставки ярмарки товары земли Югорской, организованной в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», собрались фермеры, мастера, ремесленники и локальные бренды. Они представили свою продукцию и обсудили с потенциальными партнерами возможности поставок. Наибольший интерес у гостей вызвали югорские деликатесы, дикоросы, органические продукты, мед, чай, косметика, сувениры и изделия ручной работы. Так Татьяна Баргард из Караганды выразила уверенность, что вместе можно создавать интересные подарочные наборы и новые продуктовые линейки. Педиатр Ольга Асанова из Нижневартовской городской детской поликлиники завершила миссию в Макеевке. Целый месяц она работала бок о бок с местными врачами. И это уже вторая командировка врача в подшефный город Донбасса. На месте специалист вела прием ребят в поликлинике и амбулатории. А еще не раз выезжала на вызовы к новорожденным и другим детям, которым срочно нужна была помощь. По словам Ольги Асановой, условия были непростыми. И тут особенно выручали профессиональные навыки и умение реагировать спокойно, по-доброму, без суеты. Дело в том, что юные пациенты моментально чувствуют, волнуются ли врач или держатся уверенно. Как отмечает Департамент здравоохранения Югры, такие командировки не просто работа, а готовность поддержать жителей там, где особенно трудно. В Югре определили лучших юных лесоводов-исследователей. На площадке 24-го открытого окружного слета школьных лесничеств «Сохраним цветущий мир Югры» подвели итоги этапа всероссийского юниорского конкурса «Подрост». Всего в этом году к публичной защите допустили 9 работ в разных номинациях. Так, в категории лесоведения и лесоводства первое место завоевал Сулейман Акзаров из Октябрьского школьного лесничества «ЭКОС». Он провел сравнительную оценку приживаемости и роста сеянцев сосны обыкновенной в разных условиях. В направлении экология лесных растений лучшим стал Тимофей Борин из Нижневартовского лесничества «Бурундучок». Он показал важность трутовиков в жизни леса. Второе место в этой же номинации заняла Алиса Габышева из Уральского объединения «Берендей». Она изучала свойства чаги. Кроме того, в проектной природоохранной деятельности отметили Артемия Анпилова из Белоярского сибирского патруля. Автор посвятил свой проект работе с газоанализатором и опыту оценки качества воздуха в городе. По решению жюри, Югру на федеральном этапе конкурса «Подрост» представят Сулейман Акназаров и Тимофей Борин. Именно их работы признали наиболее перспективными и научно обоснованными. История Югры – это не только цифры и карты, но и имена и судьбы. Наш регион неразрывно связан с добычей нефти и газа. Здесь находится около 500 месторождений. Некоторые из них названы в честь специалистов, которые стояли у истоков открытий. И вот теперь у каждого югорчанина есть шанс проверить, насколько хорошо он знает историю края, и получить по-настоящему ценный подарок. В рамках фестиваля «Югра вместе» проходит викторина, на которой можно выиграть серьезные призы. Квартиры, автомобили, квадроциклы, телевизоры и многое другое. Чтобы присоединиться, нужно зарегистрироваться на сайте югравместе.рф или в чат-боте в МАКС. Затем ответить на 5 вопросов о Югре. После этого участнику присваивается QR-код, который предстоит активировать с 18 по 20 сентября в специальном пункте. Розыгрыши пройдут с помощью цифровой системы случайного выбора. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомолл. Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

0: Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте yugravmeste.rf.
1: Без возрастных ограничений.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
3: Радио

0: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
1: Без возрастных ограничений.
2: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 2 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
3: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
4: И что ты сделал?
3: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
5: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 94 00. Запомнил? 8 800 100 ровно 94 00.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
7: Говорит радиокорпорация BBC. Лондон.

0: Местное время 7 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Антон Хмельнов. Югорские предприниматели налаживают контакты с партнерами из Казахстана. Нижневартовский врач вернулась домой с очередной командировки в Макеевку. Югорчан приглашают продемонстрировать знания о регионе на специальной викторине. Югра прокладывает новые экспортные маршруты. Весомых результатов удалось добиться в ходе реверсивной бизнес-миссии, которая прошла в Сургуте с участием представителей торгово-закупочных и дистрибьюторских компаний из Казахстана. За 4 дня делегация познакомилась с ассортиментом более 200 югорских производителей. На площадке выставки ярмарки товары земли Югорской, организованной в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», собрались фермеры, мастера, ремесленники и локальные бренды. Они представили свою продукцию и обсудили с потенциальными партнерами возможности поставок. Наибольший интерес у гостей вызвали югорские деликатесы, дикоросы, органические продукты, мед, чай, косметика, сувениры и изделия ручной работы. Так Татьяна Баргарт из Караганды выразила уверенность, что вместе можно создавать интересные подарочные наборы и новые продуктовые линейки. Педиатр Ольга Асанова из Нижневартовской городской детской поликлиники завершила миссию в Макеевке. Целый месяц она работала бок о бок с местными врачами. И это уже вторая командировка врача в подшефный город Донбасса. На месте специалист вела прием ребят в поликлинике и амбулатории. А еще не раз выезжала на вызовы к новорожденным и другим детям, которым срочно нужна была помощь. По словам Ольги Асановой, условия были непростыми. И тут особенно выручали профессиональные навыки и умение реагировать спокойно, по-доброму, без суеты. Дело в том, что юные пациенты моментально чувствуют, волнуется ли врач или держится уверенно. Как отмечает Департамент здравоохранения Югры, такие командировки не просто работа, а готовность поддержать жителей там, где особенно трудно. В Югре определили лучших юных лесоводов-исследователей. На площадке 24-го открытого окружного слета школьных лесничеств «Сохраним цветущий мир Югры» подвели итоги этапа всероссийского юниорского конкурса «Подрост». Всего в этом году к публичной защите допустили 9 работ в разных номинациях. Так, в категории лесоведения и лесоводства первое место завоевал Сулейман Акзаров из Октябрьского школьного лесничества «ЭКОС». Он провел сравнительную оценку приживаемости и роста сеянцев сосны обыкновенной в разных условиях. В направлении экология лесных растений лучшим стал Тимофей Борин из Нижневартовского лесничества «Бурундучок». Он показал важность трутовиков в жизни леса. Второе место в этой же номинации заняла Алиса Габышева из Уральского объединения «Берендей». Она изучала свойства чаги. Кроме того, в проектной природоохранной деятельности отметили Артемия Анпилова из Белоярского сибирского патруля. Автор посвятил свой проект работе с газоанализатором и опыту оценки качества воздуха в городе. По решению жюри, Югру на федеральном этапе конкурса «Подрост» представят Сулейман Акназаров и Тимофей Борин. Именно их работы признали наиболее перспективными и научно обоснованными. История Югры – это не только цифры и карты, но и имена и судьбы. Наш регион неразрывно связан с добычей нефти и газа. Здесь находится около 500 месторождений. Некоторые из них названы в честь специалистов, которые стояли у истоков открытий. И вот теперь у каждого югорчанина есть шанс проверить, насколько хорошо он знает историю края, и получить по-настоящему ценный подарок. В рамках фестиваля «Югра вместе» проходит викторина, на которой можно выиграть серьезные призы. Квартиры, автомобили, квадроциклы, телевизоры и многое другое. Чтобы присоединиться, нужно зарегистрироваться на сайте югравместе.рф или в чат-боте в МАКС. Затем ответить на 5 вопросов о Югре. После этого участнику присваивается QR-код, который предстоит активировать с 18 по 20 сентября в специальном пункте. Розыгрыши пройдут с помощью цифровой системы случайного выбора. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
1: Реклама.
3: Автомол. Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступицы полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Здесь. Радио Югра.
0: 7:05, 16 сентября. Сегодня среда, моя любимая.
4: Первая, причем в этом году, среда, в которой мы работаем, твоя любимая. Мы еще по средам не работали в этом году.
0: Ты имеешь в виду сезоне?
4: В этом году.
0: Да. О, точно. Поэтому она такая красивая, поэтому она такая солнечная. Но обещают...
4: Солнечная?
0: Ну, там солнышко, ты что, не был на улице? Или когда ты вышел, там тебе глаза не смотрели?
4: Хорошо, в 6 часов утра.
0: Да, нормально, там солнышко.
4: Еще не было солнышка.
0: Ну, конечно, не яркое, не такое, как прямо вот, как в Чечне было, да? Но солнце есть. Две новости, которыми нужно поделиться с самого утра. Нужно начать, наверное, с той, которая беспокоит больше всего. Ученые нашли способ частично компенсировать последствия недосыпа.
4: Ну-ка.
0: Мы с тобой уже на протяжении недели не досыпаем. И я чувствую себя уже, если честно, не очень хорошо, потому что, ну, во-первых, возраст у меня. Во-вторых, этот недосып, ну, правда, накладывается, правда. У меня уже начинают немножечко нервы сдавать, потому что маленькое количество сна, маленькое количество часов, оно очень сильно влияет на вообще продуктивность. Короче, оказывается, короткая физическая нагрузка в момент, когда ты проснулся, когда ученые поняли, что это так. Я просто вот смотри, я и ты, вот мы не высыпаемся. Я с утра прихожу такая, говорю, Коль, ну смотри, значит, мы с тобой не высыпаемся. Давай. Вот это сейчас. Нет.
4: Почему?
0: Ну, потому что я не могу вот это сейчас функционировать.
4: Так ты понимаешь, именно в этом-то и есть замкнутость этого круга. Потому что вот ты не можешь, у тебя сил не хватает на то, чтобы сделать какие-то
0: эмоции, эмоциональных
4: упражнения.
0: у меня сил не хватает.
4: А на самом деле ведь это только начать. Встать, сделать какие-то элементарные движения, может быть, танцевальные какие-то, которые ты делаешь здесь по утрам. И все, и уже ты взбодришься, у тебя появится больше эмоций, эндорфинчик выработается, серотонинчик.
0: У тебя уже
4: найдутся силы для того, чтобы сделать более полноценную зарядку.
0: Вот этот весь вот нинчик, серотонинчик, адреналинчик и все остальное у меня уже выработалось. Когда я встала сегодня утром, еле-еле, мне практически нужно было тянуть за руки и за ноги, чтобы
4: это
0: я...
4: Это кортизол у тебя был. Кортизольчик, да.
0: Ну, в общем, если кому надо, вот, пожалуйста, пользуйтесь. Короткая физическая нагрузка оказывается сопоставима с полуторачасовым дневным сном. Там речь идет о 2-3 минутах какой-то активной физической активности, да, и полтора часа можно попробовать, в принципе. Только нужно понимать, какие движения делать и какая должна быть эта нагрузка.
4: Слушай, надо еще посчитать, получается. Вот у меня трое суток уже я сплю по 5 часов.
0: Это
4: вообще
0: ерунда.
4: Это очень мало, не хватает. Получается, что 2 раза по 1.5 минутки это будет 3 часа, я добавлю.
0: Ну да, получается,
4: и
0: да.
4: Полноценные 8 часов будут. Представь себе, а если вообще не спать, каких-то там несколько минут, там 5 минут сделать зарядку, и все. Так это же вечный двигатель практически придуман.
0: В таком случае я предлагаю с тебя начать этот эксперимент.
4: Тебя не жалко, да? Ты уже пожил.
0: Новость, которая заставила меня улыбнуться, и гордостно, что ли, так стало. На Кубани собрали первый в России урожай бананов. Теперь не будем ни от кого зависеть.
4: Круто.
0: Теперь не будем из
4: каких-нибудь...
0: А я нет. Но все-таки первый урожай бананов. Мне всегда казалось, что бананы где-то там, вон там, где сильно тепло. Да. Разнообразие вот климатических зон у нас позволяет выращивать в нашей стране самые разные сельскохозяйственные культуры. И Краснодарский край традиционно известен производство там и зерна, и овощей, и каких-то сахарная свекла там есть, и масличные культуры.
4: И фрукты, в конце концов.
0: Конечно, и там и виноград, и все что. А теперь еще и бананы.
4: Круто.
0: Ты понимаешь?
4: Круто.
0: И я теперь уже, несмотря на то, что я не очень люблю бананы, я хочу попробовать краснодарские бананы, потому что краснодарские арбузы я ела, виноград ела, клубнику ела, ну там вот яблоки и все остальное.
4: Я думаю, это будет ничем не хуже, чем все те бананы, которые продаются в магазинах.
0: Я ожидаю, что будет лучше.
4: Я надеюсь, потому что у меня иногда создается впечатление, что все дело не во вкусовых сосочках. Что вот нам раньше казалось, что там морковка слаще была, бананы вкуснее, мороженое. А это потому, что нам сейчас, мне так кажется, что сейчас перешли на какие-то промышленные масштабы и продают кормовые просто сорта тех же самых бананов, морковки, свеклы и всего прочего.
0: Посмотрим, сколько даст нам Краснодарский край бананов в нашей стране, но чтобы всем хватило. Или будем резать кусочками. Знаешь, когда вот эта одна конфетка на 8, и ты ее делишь по-честному. Ну, это же правильно так. Здесь вот лишь бы так не получилось. Лишь бы на всех на нас хватило, потому что я попробовать хочу. Начинаем.
4: Это как можно фразу перефразировать знаменитую фразу: богатство фруктовой России Краснодаром прирастает.
0: Прекрасно. Потрясающий молодец. Николай Авдонин.
4: Даша Кузнецова.
0: Доброе утро, Югра.
4: Доброе утро.
1: Радио Югра.
5: Утро начинается здесь.

0: на главном окружном.
1: 7:13. Сегодня 16 сентября, среда, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, возможен дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске и Тюмени днем 19 градусов выше 0. В Нефтеюганске, Пойковском, Патиахе, Ленторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме в течение дня тоже 19 градусов со знаком плюс. В Югорске, Советском, Нягане, Урае, Междуреченском, Белоярском и Березово воздух прогреется до 17 градусов. К этому часу в Ханты-Мансийске и Тюмени плюс 10, в Сургуте и Нижневартовске 13 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 16 сентября, среду.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 7:18. И все-таки про приметы мне нравится слушать и смотреть. Вот я сегодня с самого утра включаю... каждое утро включаю телевизор. Да, каждое утро я включаю
2: телевизор. Хорошая традиция.
1: Да. И там начали рассказывать тоже по приметам. Сегодня, если там что-то вот это... И я думаю, вот какой неприятный голос у человека. Думаю, вот бы быстрее Авдонь что-нибудь рассказал. Давай.
2: Какая грубая, неприкрытая лесть.
1: Неправда.
2: Мне нравится.
1: Говори еще.
2: Спасибо, да.
1: Давай.
2: Сегодня, ну, понятно, 16 сентября, Домна Доброродная. Вот так вот, вот называется этот день. И в этот день было принято собирать всякую рухлядь. Ну, там старые вещи, в основном лапти. Старые лапти, которые, ну, они уже пришли в негодность, их куда-то там раскидывали где-то. И, в общем, потом их собирали и вешали везде, по всему двору. На столбах, на заборе, под стриху, под крышу, куда-то еще там. Для того, чтобы это от сглаза вообще, на самом деле. Но ты понимаешь, как бесхитростны были наши предки? Они знаешь, как считали, почему это поможет от сглаза? Что человек, у которого недобрый глаз, он придет к тебе на двор, посмотрит, о, ничего себе, сколько тут лаптей, ну-ка я их посчитаю.
1: Так.
2: Начнет считать эти лапти, и ему некогда будет сглазить тебя, понимаешь? Он просто будет занят.
1: Посмотри, какие молодцы!
2: Как просто, да, представь себе, это вообще элементарно. Ну и, в общем, он не сможет сглазить. А еще в этот день нужно обязательно потом вечером, кроме лаптей, все собрать и сжечь. И это, говорили, сулит удачу, что у тебя будет все благополучно, все будет хорошо в течение следующего года.
1: Вообще вот все правильно, от хлама, от хлама надо избавляться, и причем делать это, совершенно безболезненно, а не собирать вот это, как Плюшкин, дома у себя всякую ерунду.
2: Не дома, сначала в течение года собираешь этот хлам для того, чтобы, ты каждый день не выходил и не жег что-то во дворе у себя. Потом
1: это...
2: от сглаза его применяешь, а потом сжигаешь. Мне кажется, отлично.
1: Но, с одной стороны, может быть, конечно, и потом мы если ты знаешь, если ты живешь в небольшой какой-то деревушке, то ты, конечно, знаешь, у кого там дурной глаз, и все понятно. Но с другой стороны, что потом перешагивать, что ли, этот мусор? Вот я вот, например, такое вообще не понимаю. У меня дома лишнего нет. Ну, то есть вот у меня все по чертежу, понимаешь? Mm-hmm. Нет у меня такого, что там...
2: У тебя, я знаю, лаптей там дома столько. Ты же их собираешь. Я думаю, что ты все... Есть по-любому какие-то лапки, которых ты еще не носила даже.
1: Это так.
2: Ну, вот я что, я знаю. По приметам, опять же, туманно. Сулит снежную зиму,
1: так.
2: Если сегодня утром туман. Сегодня не было тумана,
1: так.
2: Да. Дождь во второй половине дня к долгой сырой осени. Ясное небо и холод предвещают ранние морозы, а теплый день, что весна наступит поздно. Но мне кажется, это вообще очевидно. Чем теплее день, тем позднее наступит весна.
1: Ну, слушай, я хочу сказать, что сейчас на улице достаточно комфортная температура, ну, во всяком случае, когда я сюда шла. И никаких там дождей вроде не прогнозируют, но хотя, опять же, синоптики и опять же погода. Года, девка переменчивая с настроением
2: есть
1: таким.
2: Такое,
1: поэтому
2: да.
1: Посмотрим, как так будет. И я все-таки галочки-то записываю. Я же слежу за тем, что ты говоришь.
2: Зарубочки ставишь.
1: Да, и потом...
2: Ну, еще для нас с тобой, вот мы не высыпаемся, да, вот сегодня как раз для того, чтобы мы выспались, после заката из дому выходить нельзя.
1: Эх, да
2: и
1: как же
2: бог,
1: так?
2: Не дай бог, нечистая сила какая там тебя обуяет и все
1: да
2: такое.
1: Да как же так? Дела, кто будет делать? Дела.
3: Утро начинается здесь.
4: Политическая реклама.
5: 5 лет назад в Государственную Думу пришли новые люди. Нас было всего 15. Достаточно, чтобы изменить многое. Мы добились пересдачи ЕГЭ, защитили микропредприятия и IT-специалистов от роста налогов, приняли 230 хороших законов. И главное, показали, политика может быть другой. С уважением, доверием и новыми возможностями. Потому что для нас люди всегда прежде всего новые люди. Люди прежде всего.
6: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров.
0: Радио Югра. Реклама.
7: Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в 2 клика.
8: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
9: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
10: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
9: Реклама ли? лишние расходы.
10: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
7: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
11: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
12: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
13: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
14: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
15: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
16: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
17: Радио. Can you feel the smooth groove, the beat? Can you feel the smooth groove, the beat?

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югорские предприниматели налаживают контакты с партнерами из Казахстана. На трассе под Сургутом появилась музыкальная разметка. Юные лесоводы и исследователи Югры вышли в финал всероссийского конкурса. Югра прокладывает новые экспортные маршруты. Весомых результатов удалось добиться в ходе реверсной бизнес-миссии, которая прошла в Сургуте с участием представителей торгово-закупочных и дистрибьюторских компаний из Казахстана. За 4 дня делегация познакомилась с ассортиментом более 20 югорских производителей. На площадке выставки ярмарки товара земли Югорской, организованной в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», собрались фермеры, мастера, ремесленники и локальные бренды. Они представили свою продукцию и обсудили с потенциальными партнерами возможности поставок. Наибольший интерес у гостей вызвали югорские деликатесы, дикоросы, органические продукты, мед, чай, косметика, сувениры и изделия ручной работы. Татьяна Боргарт из Караганды выразила уверенность, что вместе можно создавать интересные подарочные наборы и новые продуктовые линейки. Крупную аферу пресекли правоохранители в Сургутском районе. Полиция задержала иногороднего курьера телефонных мошенников. Им оказался 28-летний житель Кургана, забравший у местной жительницы 9,5 миллионов рублей. Неизвестные несколько недель методично обрабатывали женщину в мессенджере, представлялись сотрудниками силовых структур, слали поддельные документы и убеждали, что ее сбережения вот-вот пропадут. Под таким давлением жертва сдалась. Сняла все свои накопления в банке и передала наличные посреднику. Дальше все шло по отработанной схеме. Мужчина доставил деньги в Курган и спрятал их в лесополосе, как велели кураторы. Но в итоге так и не получил обещанное вознаграждение 50 тысяч рублей. Вместо этого злоумышленники просто заблокировали его. Теперь за участие в мошенничестве в особо крупном размере фигуранту грозит серьезное наказание. Суд уже отправил его под стражу, а полиция продолжает искать организаторов этой схемы. В Югре водители теперь смогут сыграть мелодию прямо на дороге. На 4-м километре трассы «Южный обход Сургута» появилась первая в регионе музыкальная разметка. Секрет этой необычной технологии в специальных рельефных полосах и соблюдении правил дорожного движения. Если машина едет с рекомендованной скоростью, вибрация от подвески транспорта создаст в салоне заданный ритм. Но если ускорить поездку или, напротив, затормозить, исполнение превратится в хаотичный набор звуков. Как отмечают в компании «Северавтодор», музыкальная разметка призвана повысить безопасность на трассе. Она поможет автомобилистам взбодриться и не потерять концентрацию. И последнее. В Югре определили лучших юных лесоводов-исследователей. На площадке 24-го открытого окружного слета школьных лесничеств «Сохраним цветущий мир Югры» подвели итоги этапа всероссийского конкурса «Подрост». Всего в этом году к публичной защите допустили 9 работ в разных номинациях. Так, в категории «Лесоведение и лесоводство» первое место завоевал Сулейман Акназаров из Октябрьского школьного лесничества «ЭКОС». Он провел сравнительную оценку приживаемости и роста сеянцев сосны обыкновенной в разных условиях. В направлении экологии лесных растений лучшим стал Тимофей Борин из Нижневартовского лесничества «Бурундучок». Он показал важность трутовиков в жизни леса. Второе место в этой же номинации заняла Алиса Габушева из Уральского объединения «Берендей». Она изучала свойства чаги. Кроме того, в проектной природоохранной деятельности отметили Артемия Анпилова из Белоярского сибирского патруля. Автор посвятил свой проект работе с газоанализатором и опыту оценки качества воздуха в городе. По решению жюри, Югру на федеральном этапе конкурса «Подрост» представят Сулейман Акназаров и Тимофей Борин. Именно их работы признали наиболее перспективными и научно обоснованными. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио «Югра».
0: Главное окружное радио.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 7 часов 36 минут. 16 сентября, среда, по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, возможен дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске и Тюмени днем 19 градусов тепла. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме в течение дня также 19 градусов со знаком плюс. В Югорске, Советском, Нягане, Урае, Междуреченском, Белоярском и Березово воздух прогреется до 17 градусов. К этому часу в Ханты-Мансийске и Тюмени плюс 10, в Сургуте и Нижневартовске 13 градусов выше 0. Это был прогноз погоды на сегодня, 16 сентября, среду.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 7 часов 39 минут. И продолжается сентябрь. 16 сегодня сентября. И сентябрь богат, как мы уже говорили, на всякие классные штуки. Вообще сентябрь классный месяц. Слушай, у меня там у мамы
2: осень,
1: день рождения.
2: Штука. Мне кажется, сентябре. С возрастом понимаешь, какая красивая осень. Я всегда весну, там лето больше любил, а осень, оказывается, потрясающее время.
1: Помимо того, что осень красивая, клевая, яркая, еще же фестиваль Югра вместе во всех, сразу во всех городах и районах округа проходит. И чего там только нет. Но мне кажется, одно из самых ярких таких событий — это викторина. Только что, по-моему, да, вот ты принял в ней участие.
2: Да, я только что принял участие в викторине. Вчера забыл это сделать. На самом деле все просто. Я вчера не мог разобраться сначала. Но на самом деле это просто от усталости, что ли, я что-то не заметил. Просто проходишь по ссылочке, заходишь на сайт, через госуслуги туда попадаешь, верифицируешься и отвечаешь на несколько простейших вопросов. Если что, я открою страшную тайну.
1: Подожди.
2: Можно посмотреть в интернете ответы на эти вопросы.
1: Зачем ты всем рассказываешь?
2: На самом деле там простые есть.
1: Зачем?
2: Но на один я не знал минимум, который был в 2016 году. Абсолютный минимум температуры, да, в Югре. Да.
1: И там
2: вот
1: такой вопрос тебе был.
2: Да.
1: А я никакой не подсматривала. Мне...
2: Да я вижу, где там простые вообще
1: нормальные
2: вопросы.
1: Нормальные у меня вопросы там были. Слушай, ну нормальные. Не буду говорить, какие мне были нормальные вопросы. Просто стоит немножечко подумать и все. И потом самое главное, интересно, что там сразу ответы в смысле не есть, а вылетают сразу. Правильно ты ответил или нет?
2: Правильно или нет, да. Это
1: и
2: очень удобно.
1: Просто я хочу сказать о том, что поучаствовать в этой викторине могут абсолютно все люди. Ну, как? Отвечать жители на вопросы могут, да? Дело в том, что там это есть, там мячик 18+, призы, да? А только с этого возраста. А в призах там, ты меня извини, 6 квартир, 3 автомобиля, 14 квадриков, велосипеды, телеки, смартфоны, всякая другая разная бытовая техника. Розыгрыш, надо просто напомнить о том, что пройдет с 18 по 20 сентября на основных площадках фестиваля. Ну и плюс ко всему полный список подарков доступен на сайте yugravmeste.rf. Там же можно и посмотреть все мероприятия, которые ждут в рамках
2: фестиваля.
1: То есть
2: получается, что вот буквально через 4 дня я узнаю, выиграл я или нет в лотерее.
1: Да, ты самое главное, вот этот QR-код никуда не девай. Зачем ты так себя настраиваешь?
2: Ну так жизнь сложилась. Вот все рядом будут выигрывать, а я мне ничего не достанется.
1: Как ты можешь так говорить? Мы только из Чечни приехали, где взяли первое место.
2: Это ты понимаешь, это неудача,
1: а
2: душа
1: что
2: моя. Это мы шли к этому.
1: Но
2: мы
1: и
2: это
1: тем
2: заслужили.
1: Не менее.
2: Это никакого отношения к удаче не имеет.
1: И
2: это
1: тем
2: работа,
1: не менее, работа.
2: Это профессионализм.
1: Вот.
2: Но никак.
1: Сейчас...
2: А вот тут удача.
1: Ну, не
2: вот...
1: знаю, тут же тоже работа. Ты отвечал на вопросы, ты тратил время, ты скачивал там этот, как это, QR-код, вот это, понимаешь, ты же какие-то. Это же тоже работа. Ты вот поработал хорошо. Жди подарков.
2: У нас абсолютно разные представления о удаче и
1: Слава
2: работе.
1: Слава Богу!
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Реклама.
3: Автолига выручает. По пути меня катает. Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
4: Ну, посмотри на себя. Кто же так дорогу переходит, не глядя по сторонам?
5: Дядя Игорь, вон та тетя, бабушка с собачкой. Ну, и ты иногда.
6: Подавайте детям правильный пример. Переходите проезжую часть дороги по пешеходным переходам. Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Как превратить 20% в 50? Купите в строительном магазине «Сом» любую люстру или светильник и получите повышенный бонус 20%. Оплачивайте бонусами до 50% от суммы следующей покупки. Осенняя арифметика от магазина «Сом». Успейте посчитать свою экономию с 7 по 20 сентября. Подробности в магазинах «Сом». И.П. Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРН НП 304-662-533-101. 2026 год.
8: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой». Потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для заказчика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
9: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
10: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». Кило 200 ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или... Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». Кило 200 ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего

0: 7 часов 47 минут. Овны этот день подойдет для оздоровительных мероприятий. Они дадут заметный эффект.
1: Тельцы, сегодня постарайтесь не вмешиваться в чужие дела и разборки. Пусть сами разбираются.
0: Близнецы, сегодня обязательно сделать еще одну попытку отказаться от вредной привычки. Звезды говорят, что этот день подходит для этого идеально.
1: Раки, сегодня вернитесь к забытому делу. Не все еще потеряно.
0: Львы, сегодня купите, наконец, то, что заметно облегчит вам быт. Электромясорубку, например.
1: О, девы, сегодня постарайтесь сгладить острые углы и в общении с коллегами. Конфликты сейчас никому не нужны.
0: Весы, проявите сегодня снисходительность к своим же слабостям.
1: Скорпионы, сегодня очень внимательно прислушивайтесь к своим желаниям. Они вас не обманут.
0: Стрельцы, не отстраняйтесь от общения с людьми, которые к вам сегодня потянутся.
1: Козероги, звезды призывают вас немножко подождать. Ситуация прояснится, но чуть позже.
0: Водолеи, сегодня не тратьте время на рассуждения, просто действуйте.
1: Рыбы, сегодня рассчитывайте на меньшее, но стремитесь к получению больших результатов.

0: Радио Югра.
1: 7 часов 52 минуты. И интересные истории о мифах и легендах продолжаются в эфире Радио Югра. Каждое утро, между прочим.
2: Да.
1: Примерно в это время Николай рассказывает на свой лад, так сказать, мифы.
2: Мифы и легенды Древней Греции, да. И сегодня я хочу рассказать тебе про пуп земли и про рок изобилия. Откуда вообще взялись эти понятия? И...
1: Тоже мне пуп земли.
2: Да-да-да.
1: Вот это, да?
2: Но вообще все началось, на самом деле, с того, как Кронос сверг своего отца. Точнее, он...
1: Какие коварные все! Этот сверг, этот разрубил, этот... Там что-то с головой сделал.
2: Это же война за власть. Ну, в общем, была Гея и Уран, это родители Кроноса, и так случилось, что Кронос, в общем, победил своего отца, но там такая история мутненькая, я не буду ее рассказывать, потом как-нибудь. Вот, но дело в том, что Гея предсказала своему сыну Кроносу, что с ним случится то же самое, что и с его с отцом, конечно, что один из его детей когда-то его свергнет. Ну, это, на мой взгляд, вообще очевидно во всех мифах Древней Греции. И для того, чтобы этого не случилось, он велел своей жене приносить, и ее звали Рея, это тоже была одна из титанов, титанида, так это называется, взял ее в жены, и, в общем, он велел ей каждого ребенка приносить ему, и он их проглатывал. Не пережевывая, ничего страшного там не было, он их проглатывал.
1: Ладно.
2: И они нормально там жили у него в чреве.
1: В животике.
2: Да-да-да, вот и так он проглотил всех старших братьев.
1: Робин, Бобин, Барабек, ты понимаешь?
2: Практически так. Гестию, Деметру, Геру, Аида и Посейдона, в общем, он проглотил, это старшие братья Зевса. Зевс был самым младшеньким. И в конце концов Рея думает, ну сколько можно, детишки мои, родненькие. И обманула, в общем, она своего мужа Кроноса, она увезла Зевса на Крит и там родила его. Родила и оставила его под покровительством нимф. А они там развлекали его, различно обучали. И еще одна знаковая фигура в жизни и судьбе Зевса – это коза Амалфея, которая вскармливала его своим молоком.
1: Это мы знаем, так?
2: Это ты знаешь?
1: Ну, я же давно живу.
2: Глубокие познания в мифологии, вот. И, собственно, когда...
1: На этом заканчиваются мои глубокие познания, так.
2: Ну, ты не очень глубокий, но тем не менее. Мы сейчас немного углубим их, вот так, как бы говорил человек один известный. Ну, в общем, когда Зевс вырос, он... Ну, там была долгая, на самом деле, история. Там все вот эти вот люди, которые его... Ну, не люди, хорошо, божественные существа, которые воспитывали его, которые за ним следили, они всячески делали так, чтобы ни в коем случае Кронос его не нашел. Они там шумели, гремели латами и все прочее. Ну, в общем, он вырос. Так или иначе, Зевс вырос, и одна из богинь, по одной версии, это была сама мать его Рея, она помогла ему проникнуть в дворец, во дворец к Кроносу и дать ему волшебное зелье. А это волшебное зелье, это было простое рвотное. Для того, чтобы он изверг из чрева своего всех, собственно, детей.
1: Каких он размеров был, что у него там столько детей, и они же росли все-таки.
2: Но самое, еще самое интересное, вот про пуп земли как раз, что когда он попросил Рею, чтобы она принесла последнего сына Зевса, чтобы он его тоже проглотил, она решила его обмануть и принесла его камень, завернутый в пеленки. И он, не глядя, потому что он долго ждал этого, пока она там с Крита приехала, он его проглотил, не глядя.
1: Так.
2: И первым, вот когда он принял это рвотное, вышел этот самый камень. И вот этот камень называют как раз пупом земли. Это одна из легенд. На самом деле пуп земли есть и у нас в России, и еще в других странах. Но в Греции вот такая самая древняя легенда про существование пупа земли. И он там есть, действительно, этот пуп земли.
1: Мне кажется, сейчас пророк изобилия.
2: Пророк изобилия. В итоге Зевс был на самом деле благодарным богом, и он отблагодарил таким образом козу Амалфею за то, что она вскормила его своим молоком и забрал ее к себе на небо. Но пока она шла на небо, по пути она где-то там зацепилась и один рог свой потеряла. Зевс подобрал его и отдал тем самым нимфам, которые его воспитывали. И вот этот рог, он был, то есть хозяин этого рога ни в чем не мог нуждаться. То есть то, что он просил, обязательно в этом роге
1: вот
2: возникало.
1: Вот бы мне рожок такой. Хотя бы на несколько денечков.
2: Да, и это даже в астрономии сейчас прослеживается. Ну, в общем, это божественная коза Амалфея стала звездой капеллы в созвездии Возничего. И сейчас, ну, то есть это вот такие интересные вещи, которые вроде как мифология, а на самом деле в науке и астрономии сейчас это отражается.
1: Отлично. Вот спасибо. Теперь еще больше известно про мифы и легенды.
3: Утро начинается

0: Местное время 8 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро в студии, Елена Васильева. Югорский госуниверситет и Китайская академия наук объединяют усилия в изучении экосистем. Сургутские правоохранители задержали курьера-мошенников. На одной из югорских трасс появилась музыкальная разметка. Делегация ученых из Института Тибетского Нагорья Китайской академии наук прибыла в Ханты-Мансийск. Цель визита – укрепление партнерства с Югорским государственным университетом и проведение совместных полевых исследований. Китайские специалисты уже ознакомились с технической базой высшей экологической школы и начали работу на карбоновом полигоне Мухрина. Ключевая задача экспертов – выбор площадок для установки высокоточного оборудования, которое позволит детально изучить ландшафты Средней Тайги. В ближайшее время делегация посетит Нижневартовский район для продолжения изысканий, а также проведет серию переговоров о запуске долгосрочных российско-китайских экологических проектов. Крупную аферу пресекли правоохранители в Сургутском районе. Полиция задержала иногороднего курьера телефонных мошенников. Им оказался 28-летний житель Кургана, забравший у местной жительницы 9,5 миллионов рублей. Неизвестные несколько недель методично обрабатывали женщину в мессенджере, представлялись сотрудниками силовых структур, слали поддельные документы и убеждали, что ее сбережения вот-вот пропадут. Под таким давлением жертва сдалась. Сняла все свои накопления в банке и передала наличные посреднику. Дальше все шло по отработанной схеме. Мужчина доставил деньги в курган и спрятал их в лесополосе, как велели кураторы. Но в итоге так и не получил обещанное вознаграждение 50 тысяч рублей. Вместо этого злоумышленники просто заблокировали его. Теперь за участие в мошенничестве в особо крупном размере фигуранту грозит серьезное наказание. Суд уже отправил его под стражу, а полиция продолжает искать организаторов этой схемы. В Югре водители теперь смогут сыграть мелодию прямо на дороге. На 4-м километре трассы «Южный обход Сургута» появилась первая в регионе музыкальная разметка. Секрет этой необычной технологии в специальных рельефных полосах и соблюдении правил дорожного движения. Если машина едет с рекомендованной скоростью, вибрация от подвески транспорта создаст в салоне заданный ритм. Но если ускорить поездку или, напротив, затормозить, исполнение превратится в хаотичный набор звуков. Как отмечают в компании «Северавтодор», музыкальная разметка призвана повысить безопасность на трассе. Она поможет автомобилистам взбодриться и не потерять концентрацию. И последнее. Подарить детям веру в чудо и подготовить их к школьным будням. Такую задачу поставили перед собой волонтеры, навестившие пациентов Ханты-Мансийского санатория имени Елены Сагандуковой. Помощь детям, которые сейчас проходят лечение, оказали сотрудники АО НК «Кондонефть». В рамках корпоративной программы «Платформа добрых дел» нефтяники вручили ребятам яркие наборы для учебы. Для сотрудников компании помощь семьям и забота о детях стали важной частью работы. Такие акции еще раз доказывают, когда люди объединяются ради благой цели, они становятся настоящей силой, способной изменить мир к лучшему. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама.
3: Автомол. Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Пендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки, подшипники, якоря, обмотки, реле регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
0: 8 часов 4 минуты. 16 сегодня сентября, сегодня среда, прекрасный, великолепный день, серединка недели. У нас получается только полноценный третий рабочий день, да, вот после отпуска. Что там те два дня, когда мы приехали,
5: ну,
0: из отпуска вернулись. А сейчас уже такой полноценная рабочая неделя, да. И как только вот открываю новости какие-нибудь, ну, чтобы посмотреть, что там интересного, все про работу, не про мою, а вообще в целом.
5: Да, вообще уже все давным-давно пропитано работой везде, на каждом углу про нее.
0: Самая, как мне кажется, яркая новость за последние дни, это новость о том, как мужчина взыскал, точнее с одной нефтяной компанией здесь у нас в округе, взыскали деньги за то, что работодатель звонил работнику во внеурочное время и нечего делать, ну, в общем, с 2023 года 6 раз в неделю мужчина по, значит, наставлению начальника обязан был подключаться к оперативному совещанию, которое длилось 2 часа, с 7.30 до 9.30.
5: 6 дней в неделю?
0: Ну да.
5: Потом совещаться.
0: Ну, послушай, ну, видимо, ладно. Задач много. Угу. В общем, рабочая эта смена при всем при этом начиналась в 9 утра, а с 7.30 нужно было обязательно присутствовать на этом совещании. Ага. Ну и все, не участвовать в совещаниях работник не мог, потому что это обязанность напрямую прописана в его должностной инструкции. Но при этом компания не оплачивала сотруднику
5: время
0: вот эти вот,
5: да,
0: вот, это, вот эти часы.
5: Нечестно.
0: Ну и все. И работодатель уверял, что мужчина подключался к совещанию из дома, а значит не работал вовсе. А мужчина же говорил о том, что, ребята, ну в конце концов у меня есть свои какие-то дела.
5: Конечно.
0: Ну и все. Судья приравнял ранние созвоны к сверхурочной работе, а по закону она оплачивается в двойном размере.
5: Ничего себе.
0: Ну и все. Выплатили сотруднику 500 000 за участие.
5: Ух.
0: В ежедневных утренних планерках по телефону. И я же, конечно, давай читать комментарии. Я понимаю, что все пишут одно и то же. Ну, сейчас начнется.
5: Так ты понимаешь, что...
0: Любое, значит, любое совещание. Ага!
5: Так в нефтяных компаниях таких совещаний вообще, на самом деле, вот я даже в Болчарах могу сказать про то, что там ребята ездят на работу.
0: Угу.
5: Несмотря на то, что день начинается рабочий в 9, они приезжают там к 7 утра.
0: Ну вот, видишь, а никому в голову не пришло обратиться в суд для того, чтобы защитить свои права. И таких историй это, конечно, большое
5: конечно.
0: Количество. Ну, просто когда вот речь заходит о твоем округе, ну, в смысле, в месте, где ты живешь, это всегда, о, ничего себе. И мы же хотим сегодня выяснить, про работу хотим поговорить, но потому что мы очень много времени проводим на рабочем месте, да, и работа
5: некоторые
0: дом второй
5: больше,
0: практически,
5: да. Больше, чем с семьей времени проводят
0: поэтому,
5: на работе.
0: Поэтому здесь должно же быть все очень удобно. Здесь же ты должен понимать, что ты сюда приходишь.
5: Тебе должно быть комфортно,
0: ну, конечно, комфортно должно быть. Мы хотим выяснить сегодня, если бы вы просили работодателя об одном улучшении на работе, что бы это было. И у нас есть несколько вариантов ответов в голосовании. Выделить тихую зону для работы без отвлечений, улучшить вентиляцию или, например, кондиционирование, ввести правило, чтобы еду разогревали, в конце концов, только на кухне или в какой-то специально отведенной зоне.
5: Ну, такое себе.
0: Попросили бы увеличить количество мест на кухне, потому что нас 10 человек, а кухня рассчитана только на полчеловека.
5: Приходится по сменам есть.
0: Да, дальше. Попросили бы разрешить работать из дома хотя бы 2 дня в неделю.
5: Вот это круто.
0: Но и вариант «меня все устраивает, ничего менять не надо». Плюс 7-950-510-66-66 – это номер для ваших сообщений. Можно написать, рассказать, какие у вас условия труда, нравится ли вам все, что вы делаете, да, и, может быть, хотели бы что-то поменять, попросить у работодателя. Наталья пишет: «Доброе утро, работаю на 6-дневке, и провести денек-другой дома было бы, конечно, замечательно, но я преподаватель».
5: Но была же уже такая практика в ковидное время, когда преподаватели тоже работали.
0: А разве они из дома работали?
5: Ну, конечно, нет.
0: Почему-то мне казалось, что они
5: работали из дома. Кто-то приходил в школу. Я думаю, что это было на откуп руководителю учебного учреждения отдано. Но некоторые люди, я знаю, работали из дома. Ничего в этом страшного нет.
0: Я хочу сказать, что я бы не хотела работать из дома, потому что, ну как это? Ну это же другая совсем атмосфера.
5: На мой взгляд. Но вот для людей, как вот Наташа говорит, говорит, что действительно, вот если 6 дней ты находишься на работе безвылазно, и если тебе дадут 2 денька, пускай не полный день, там, скажем, после обеда или с утра поработать дома, у нас с тобой ведь тоже это не получится.
0: Нет, я не хочу.
5: Вот у людей, ну, если это позволяет рабочий процесс где-то там из дома что-то сделать, то мне кажется, это здорово. Я именно за этот вариант проголосовал.
0: А я проголосовала, что ничего менять мне не надо. Меня все устраивает. Кондиционирование у нас нормальное, вентиляция у нас нормальная, едим мы в специально отведенном месте. Никаких работ из дома мне не надо. А вот, собственно, меня все здесь устраивает, поэтому я здесь столько времени работаю. Михаил пишет: ага, и мужчина после суда попрощался
5: вот
0: с работой.
5: Да,
0: об этом нет, об этом речи не идет. Нормально он работает. Огласки предали это все. И ты же понимаешь, что теперь об этом...
5: Я как раз и понимаю.
0: Об
5: и, скорее
0: этом
5: всего,
0: Россия
5: если даже
0: знает.
5: Не работает мужчина сейчас, то ненадолго он на работе
0: знает.
5: Своей, скорее всего, останется.
0: Ну, не знаю.
5: Найдут за что уволить.
1: Радио «Югра».
4: Утро начинается здесь.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 8 часов 14 минут. 16 сентября, среда. По данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, возможен дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске и Тюмени днем 19 градусов тепла. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме воздух прогреется также до 19 градусов. В Югорске, Советском, Нягане, Урае, Междуреченском, Белоярском и Березово 17 градусов тепла в течение дня. К этому часу в Ханты-Мансийске и Тюмени плюс 11, в Сургуте и Нижневартовске 13 градусов выше 0. Это был прогноз погоды на сегодня, 16 сентября, среду.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 8:18. Мы выясняем сегодня у всех, кто находится в компании с нами, если бы вы попросили работодателя об одном каком-то улучшении у вас на рабочем месте, что бы это было? Тихая зона для работы без отвлечений, вентиляция, кондиционирование улучшить там или вообще провести. Дальше ввести правила, чтобы еду разогревали только в специальной зоне, увеличили количество мест на кухне, или, например, попросили бы разрешить работать из дома хотя бы 2 дня в неделю, или же меня все устраивает, вариант такой у нас есть, меня вообще все устраивает, и нечего делать, где-то там искать что-то лучшее. Все нормально вы делаете. Есть сообщение от, это кто? Это Анатолий. Анатолий пишет, как вообще можно работать из дома? Порой смотрю на ребят, на нас, на ведущих, на студию, на гостей, сама атмосфера творит чудеса. Дом — это дом. Вот я абсолютно согласна с Анатолием, дом — это не место для работы, потому что вот даже в момент, когда ковид был, и мы там целую неделю просидели дома, я имею в виду, ну, я конкретно, нас целую неделю посадили дома, и не работала. Это ужасно. Сидеть дома и как пытаться привести себя в какое-то рабочее состояние, ну, это просто вот, как по мне, так это нереально просто.
2: Вообще, я думаю, что с тобой очень многие не согласятся, потому что для многих это, наоборот, класс, что ты работаешь из дома, тебе никуда ходить не надо. Многие эти вообще, как это, самозанятый, да, человек, когда он вообще ничего, никуда не ходит на работу, а все какие-то свои функции, ну, не знаю, там, конфеты, букеты, точнее, из конфет делает, еще что-то. И все это делает дома. Я понимаю, что для этого лучше, конечно, опять же, из опыта. Вот когда я гитары делаю, мне бы хотелось, например, чтобы это была какая-то мастерская. Не потому, что меня дом расслабляет, а потому, что это создает хаос дома. То есть надо какую-то комнату отдельную, чтобы она была
1: отведена под мастерскую. Я поэтому и говорю, что дом — это дом.
2: С этим я вполне согласен. Но я вот еще подумал, знаешь о чем? Мы ведь на работе проводим достаточно большое количество времени, даже практически больше, чем дома. Но если сон отодвинуть в сторону, да, его ни в работу, ни в личную жизнь никуда не пихать, а вот таким образом, то мне кажется, было бы здорово, и хорошо, что некоторые работодатели это делают, чтобы был какой-то спортивный уголок. Тренажерный зал.
1: О, нам же поставили теннисный стол.
2: Да ладно.
1: Нам же поставили здесь теннисный стол.
2: Это же круто. Вот понимаешь, только я об этом... Вот материализация идеи.
1: Точно, посмотри.
2: И это бы было здорово. Вот я, например, не могу... Ну, типа, хочется... Пришел домой, тебе хочется потратить время на семью, не знаю, там, на еду, на приготовление пищи, на то, что, чтобы там, не знаю, посмотреть фильм какой-то. И некоторые люди, возможно, из-за этого пренебрегают какими-то физическими нагрузками. Вот. А тут, представляешь, у тебя обед.
1: И ты идешь, например, играешь в теннис.
2: И ты в обед сначала поиграл, например, в теннис. Принял душ, может быть, даже после этого.
1: Это ну, же какой обед есть... должен быть? Подожди.
2: Ну, час-полтора. Обед такой, как правило, у людей.
1: Ну.
2: И потом перекусил. Ну, тебе не обязательно же весь час играть в теннис.
1: Ну, а вдруг так замотает?
2: Минут.
1: Подожди.
2: Да. Ну, будильник заведи. Я к тому, что, ну, есть какие-то вещи. Работа должна быть комфортной, она должна приносить удовольствие. И слава богу, что нам с тобой повезло, у нас
1: здесь
2: она приносит удовольствие. И у нас с тобой и разогревать где есть. И комната отдыха. Это же тоже здорово. Когда ты работал, куда-нибудь ушел, в кресле посидел, как в какой-нибудь компании Google, например. Посмотрел, не знаю, кино на проекционнике, еще что-нибудь там поделал. Такое. Это вообще, мне кажется, очень классно.
1: Короче,
2: и это будет привлекать человека к тому, чтобы он с удовольствием шел на свою работу.
1: Если не хватает тебе вон спортивных каких-то развлечений или физической нагрузки, вот, пожалуйста, Югра вместе, фестиваль. Там тебе и, пожалуйста, и спорт, и полевая кухня, и ярмарка, и экология. В общем, все, что хочешь там. И самое главное, понимаешь, что у тебя мышцы атрофируются? Иди беги там.
2: Иди беги,
1: понимаешь? Доказывай, что ты молодец. Битва характеров, будь первым, вот и будь первым. Хочешь там поесть вкусно, пожалуйста, гастрономия. Фестиваль. И вообще, надо сказать, что организаторы этого мероприятия очень сильно уверены в том, что фестиваль укрепит связь поколений, поддержит культурные традиции народов России и подарит жителям округа яркие эмоции. Потому что главная идея этого фестиваля, который называется «Югра вместе», она очень простая. Сила в единстве.
3: Утро начинается здесь. Югра!
4: Политическая реклама.
5: ЛДПР. Защищать каждого, укреплять Югру. ЛДПР борется с незаконной миграцией. За русский народ. За Югру. За Россию. За ЛДПР. ЛДПР за государственную поддержку Югры. В наших силах замораживать тарифы ЖКХ. Помогать бойцам, ветеранам и их семьям. За Югру. За Россию. За ЛДПР. ЛДПР. Защищать каждого, укреплять Югру. По нашей инициативе запретили продажу вейпов детям. За Югру, за Россию, за ЛДПР. ЛДПР за государственную поддержку Югры. В наших силах замораживать тарифы ЖКХ, помогать бойцам, ветеранам и их семьям. За Югру, за Россию, за ЛДПР.
0: Радио Югра. Реклама.
6: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
7: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
6: Реклама, лишние расходы.
7: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
8: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
9: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 12 00 и 8 800 101 12 12. Просто позвони в 8 800 101 12 00 и 8 800 101 12 12. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
10: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 2 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
11: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
12: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: 8:27. Мы выясняем сегодня, если бы вы просили у работодателя какое-то улучшение одно на работе, что бы это было? И вот есть сообщение от Максима. Максим пишет: «Доброе утро, Югра. Хотелось бы, чтобы воду питьевую провели». И я не совсем поняла, на самом деле, как это так. Максим говорит: возим на работу воду из дома, для того, чтобы хотя бы просто чай попить. А то, что течет из крана, даже руки помыть нельзя. И я вообще не представляю, как так. Как?
2: Ну, бывает. Есть такое вообще во многих муниципалитетах у нас округа. Есть такое, что воду из-под крана пить нельзя. Но не так... то, что пить. Ну, во многих такое.
1: Даже руки не помоешь.
2: Ну, да. Ну, не знаю, руки, наверное, все-таки помоешь, ну, в определенных местах. Может быть, еще удаленность от города какая-то. Угу. Нет коммуникаций там. Угу. В Нефтеюганске, насколько я знаю, не знаю, как сейчас, но несколько лет назад я у друга был, у них там тоже, они даже не стирают этой водой.
1: О.
2: Ну, то есть, когда начинают какие-то светлые вещи стирать, они становятся сразу же не светлыми.
1: Ну, понятно. Я хочу сказать, что это удивительно и интересно, что вообще руководство говорит по этому поводу, да? Типа, ну, возите воду из дома и нормально, ну, есть же вода, все, да? Или вон в кране есть вода. Или же все-таки обещают, хотя бы обещают решить эту проблему, потому что я вообще не представляю, как без воды. Я вот человек, любящий воду, это мне, я не представляю, как можно.
2: Вообще, насколько я знаю, сейчас же очень большое внимание уделяется этому. Сейчас всем говорят про то, что нужно соблюдать обязательно питьевой режим, что сколько литров там нужно выпивать на и сколько миллиграммов на литр.
1: Сколько литров нужно выпивать?
2: На килограмм массы человека, там же определенное количество. То есть об этом сейчас знают все. Если раньше я, например, думал, что можно там компотом, морсом, чаем заменить воду, то теперь я понимаю, что ее ничем не заменишь. А тем более той водой, которой руки нельзя мыть точно.
1: Кстати, по поводу сейчас вот воды вспомнил. Я вчера тут заезжала в одну организацию здесь у нас, в Ханты-Мансийске, и очень долго там находилась, и, как водится, нужно же в туалет сходить. А как, что нужно сделать? Руки помыть. Я включаю воду и понимаю, что что-то не так. Ну, то есть я не сразу поняла, в чем дело. Руки-то я помыла, выхожу и думаю, что воняет. А оказывается, эта вода страшно пахнет железом. Мы находимся в Ханты-Мансийске, в одном городе. У меня дома не так. Ну ладно, у меня дома там всякие стоят фильтры там и все остальное. Но у меня дома нет такого. А здесь я понимаю, что мне пришлось заехать в другое место, чтобы перемыть руки. Слушай, они
2: все
1: даже...
2: Все руки перемыла.
1: Они, правда, они даже были в неком налете, в таком, знаешь, в таком каком-то, мне даже показалось, рыженьком, но воняли они крепко, железом.
2: Но возможно, еще из-за того, что внутри коммуникации сделаны как раз вот из металлических труб. Насколько я знаю, у нас в Ханты-Мансийске практически все уже заменено на металлопластик или там полипропилен, что уж там используют, точно не знаю, но тем не менее не ржавеют вроде как те трубы, которые у нас под землей.
1: Ну, слушай, у нас к нам приходил гость, который рассказывал про качество воды, которая подается в коммуникации жителей Ханты-Мансийска. И мы же знаем, что она там чистейшая. Вот чуть ли не сразу открывай и пей.
2: Мы знаем, что она чистейшая, но откуда-то ведь люди отправляют вот эти заявки про то, что у них грязная вода течет из-под крана, что он там пахнет, что ее пить нельзя. То есть определенные места, определенные локации все равно есть в городе, где есть проблемы, которые нужно решить.
1: А ты можешь пить из-под крана воду?
2: Я пью воду из-под крана.
1: И нормально все?
2: Ну да, да, нормально.
1: Наверное.
2: Нет, все в порядке, все в порядке.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости. Новости на главном окружном.
3: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югорский госуниверситет и Китайская академия наук объединяют усилия в изучении экосистем. Сургутские правоохранители задержали курьера-мошенников. На одной из югорских трасс появилась музыкальная разметка. Делегация ученых из Института Тибетского Нагорья Китайской академии наук прибыла в Ханты-Мансийск. Цель визита – укрепление партнерства с Югорским государственным университетом и проведение совместных полевых исследований. Китайские специалисты уже ознакомились с технической базой высшей экологической школы и начали работу на карбоновом полигоне Мухрина. Ключевая задача экспертов – выбор площадок для установки высокоточного оборудования, которое позволит детально изучить ландшафты Средней Тайги. В ближайшее время делегация посетит Нижневартовский район для продолжения изысканий, а также проведет серию переговоров о запуске долгосрочных российско-китайских экологических проектов. Крупную аферу пресекли правоохранители в Сургутском районе. Полиция задержала иногороднего курьера телефонных мошенников. Им оказался 28-летний житель Кургана, забравший у местной жительницы 9,5 миллионов рублей. Неизвестные несколько недель методично обрабатывали женщину в мессенджере, представлялись сотрудниками силовых структур, слали поддельные документы и убеждали, что ее сбережения вот-вот пропадут. Под таким давлением жертва сдалась. Сняла все свои накопления в банке и передала наличные посреднику. Дальше все шло по отработанной схеме. Мужчина доставил деньги в Кургана. курган и спрятал их в лесополосе, как велели кураторы. Но в итоге так и не получил обещанное вознаграждение 50 тысяч рублей. Вместо этого злоумышленники просто заблокировали его. Теперь за участие в мошенничестве в особо крупном размере фигуранту грозит серьезное наказание. Суд уже отправил его под стражу, а полиция продолжает искать организаторов этой схемы. В Югре водители теперь смогут сыграть мелодию прямо на дороге. На 4-м километре трассы «Южный обход Сургута» появилась первая в регионе музыкальная разметка. Секрет этой необычной технологии в специальных рельефных полосах и соблюдении правил дорожного движения. Если машина едет с рекомендованной скоростью, вибрации от подвески транспорта создаст в салоне заданный ритм. Но если ускорить поездку или, напротив, затормозить, исполнение превратится в хаотичный набор звуков. Как отмечают в компании «Северавтодор», музыкальная разметка призвана повысить безопасность на трассе. Она поможет автомобилистам взбодриться и не потерять концентрацию. И последнее. Подарить детям веру в чудо и подготовить их к школьным будням. Такую задачу поставили перед собой волонтеры, навестившие пациентов Ханты-Мансийского санатория имени Елены Сагандуковой. Помощь детям, которые сейчас проходят лечение, оказали сотрудники АО НК «Кондонефть». В рамках корпоративной программы «Платформа добрых дел» нефтяники вручили ребятам яркие наборы для учебы. Для сотрудников компании помощь семьям и забота о детях стали важной частью работы. Такие акции еще раз доказывают, когда люди объединяются ради благой цели, они становятся настоящей силой, способной изменить мир к лучшему. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио.

0: погоды на главном окружном.
1: 8:37. 16 сентября, среда сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, возможен дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске и Тюмени днем 19 градусов выше 0, в Нефтеюганске, Пойковском, Патиахе, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме также 19 градусов тепла. В Югорске, Советском, Нягане, Урае, Междуреченском, Белоярском и Березово воздух прогреется до 17 градусов. К этому часу в Ханты-Мансийске, Мансийские, Тюмени плюс 11, в Сургуте и Нижневартовске 13 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 16 сентября, среду.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 8 часов 40 минут. Выясняем сегодня, если бы вы просили у работодателя об одном каком-то изменении на вашем рабочем месте, чтобы это было, ваш вариант, может, вам чего-то не хватает, да? Можно заглянуть в нашу официальную группу во ВКонтакте, которая называется Радио Югра. Там голосование, и можно проголосовать за все варианты, а можно написать свой. Конечно же, плюс 7-950-510-66-66. Это номер для ваших сообщений. Сергей пишет, выясняет, где у нас стол поставили для тенниса. На первом или втором этаже? В подвале. И Сергей говорит, что это еще дополнительный фитнес. Пока спуститесь, пока подниметесь обратно.
2: Конечно.
1: Я думаю, что совсем скоро уже можно будет покупать свои ракетки. Ты умеешь играть в маленький
2: ракетки,
1: теннис?
2: Да?
1: Повезло тебе. Ну, в смысле, повезло, что ракетки
2: это
1: есть.
2: Это опять не везение. Ты все время путаешь везение и заслуги, и точный расчет. Вообще, да, у меня
1: но
2: есть
1: ты
2: ракетки.
1: Же не знал, что стол будет стоять.
2: Нет, я не знал, но на всякий случай у меня ракетки давным-давно уже куплены.
1: Так они, лежат. Наверное, пересохли
2: в
1: уже
2: шкафчики.
1: Все.
2: Нет, не
1: нет,
2: пересохли.
1: Нормально, вот это.
2: Куда не пересохли?
1: Ну, резиночка вот эта, ну, как
2: я
1: они?
2: Я же не на солнце их держу.
1: Но
2: они
1: все равно.
2: В специально
1: обученном
2: в
1: месте.
2: Чехле. Там и шарики к нему идут. Я, правда, не помню уже, ракетки там нормальные или нет. Я не великий игрок в теннис. Я тебе как-то уже рассказывал историю. Я же физкультурный заканчивал, да? И когда у нас были мастера спорта, причем, по-моему, даже заслуженный мастер спорта был парень один, он играл в теннис. Ну, для него это легкая разминка была. И он, я не знаю, это булил он нас так или что. Но он с некоторыми из нас играл ребром ракетки. Вот просто ребром ракетки. Со мной в том числе.
1: И всех вас
2: и выиграл, конечно же, там даже, там, я не помню, когда-то я забивал хоть один гол, или как это назвать. Пропускал он хоть один шарик или нет, я не помню, но, по-моему, нет.
1: Интересно.
2: Тапочком играл. Было
1: прикольно.
2: Тапочком он играл.
1: Ладошкой, тапочком, да, в конце концов. Пальчиком одним. Игорь пишет, доброе утро, идея. А если в комнате приема пищи поставить беговую дорожку?
2: Ух
1: ешь
2: ты.
1: И тут же калории сжигаешь. Ну, не знаю, найдутся ли такие смельчаки, которые будут и есть, и калории сжигать. Люди,
2: опасно,
1: говорит Игорь,
2: опасно.
1: Конечно, не будут переедать, иначе вспотеют хорошенько, а впереди еще половина рабочего дня. Тогда вообще есть и бегать перестанут, потому что впереди еще половина рабочего дня.
2: Но я уверен, что, просто уверен, что если будет на работе, в любом офисе где-то будет тренажерный зал, он будет пользоваться популярностью. По крайней мере, среди парней точно будет пользоваться. Я даже знаю некоторые компании, которые делают у себя такие тренажерные залы.
1: Есть сообщение от Аллы тоже за то, чтобы работать дом, чтобы работа была на работе. Приехала вот сейчас в свой колледж, наушники беру, дальше вас слушаю до 8 часов 50 минут, а потом уже уроки. Ну, все правильно. Я вот за то, что я против того, чтобы работать дома, потому что все-таки работа должна быть работой. И потом, да, смотрите, какое дело интересное. Выяснилось, оказывается, что мы очень мало работаем, так сказать, да? То есть, как это сказать-то, очень у нас...
2: Очень мало времени уделяем работе, тратим его на что-то другое, да? На просмотр ленты, еще что-то, или про
1: другое. У нас как неэффективный труд, говорят специалисты, эксперт говорит, что в России одни из самых низких показателей эффективности труда в мире. Мы много работаем, в целом в России много мы работаем, но не достигаем значительных результатов. И вот он в качестве примера, этот эксперт приводит рестораны. Он говорит, хороший ресторан в Европе работает там 2 часа в обед и там 3 часа на ужин, там, да, вечером. А российский ресторан работает 12 часов. И при этом выручка европейского заведения будет гораздо... Не потому, что у них там в Европе все круче, просто у нас эффективность немножко разная, да. А основные причины в этот человек, эксперт, называет низкая оплата труда. Именно поэтому такая вот у нас низкий показатель эффективности. Может быть, я, конечно, не эксперт, но с одной стороны, где-то, наверное, может быть, даже с ним и согласна. Потому что, ну, чем выше зарплата, тем эффективнее работаешь.
2: Это совершенно верно. Но мне кажется, с ресторанами там немножко другая история. Просто эта индустрия у них может быть
1: и культура
2: больше,
1: другая в этом
2: больше
1: смысле.
2: Развита. Но вот я не пойду в ресторан, честно. Если рядом будет столовка или кафешка,
1: речь идет,
2: я пойду
1: конечно,
2: туда.
1: О кафешках. Но вообще, конечно, это культура. Это совершенно точно культура. И, опять же, разве в ресторане вкусно накормят? Это же известная фраза из известного фильма. Тут же надо понимать, дома все свое, домашнее, все клевенькое такое. Где вот мы с тобой были? В Москве, опять же, были. Ну, разве в ресторане или там в кафешке вкусно накормят?
2: Ну, конечно,
1: ну, согласись,
2: нет.
1: Порция маленькая, денег много. Да, но...
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Реклама.
3: Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
4: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
5: Пора проверить здоровье. В гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовые

0: они выдают себя за сотрудников банков, полиции или служб доставки. Под предлогом блокировки карты или проверки операции они просят назвать код из СМС. Могут угрожать, убеждать срочно перевести деньги на безопасный счет. Но помните, настоящие сотрудники никогда и ни при каких обстоятельствах этого не требуют, а безопасных счетов не существует. Если вас просят назвать пароли, реквизиты или перевести деньги, положите трубку. Защитите себя и близких. Не поддавайтесь на уловки мошенников. Будьте бдительны. При любых подозрениях обращайтесь в полицию.
1: Как превратить 20% в 50? Купите в строительном магазине «Сом» любую люстру или светильник и получите повышенный бонус 20%. Оплачивайте бонусами до 50% от суммы следующей покупки. Осенняя арифметика от магазина «Сом». Успейте посчитать свою экономию с 7 по 20 сентября. Подробности в магазинах «Сом». И.П. Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН, НП 304-662-533-101, 2016 год.
2: Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч, дуешь в спины пешеходам, гонишь кого куда? Под автомашины иногда. При плохих погодных условиях пешеход чаще смотрит под ноги, чем по сторонам. Иногда он может не увидеть приближающийся автомобиль. Водители, сбавляйте скорость. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». 200 кг ярких вкусов. Для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 33-02-52. Can't touch this. Can't touch this.

0: Выясняем сегодня следующее. Если бы вы попросили у работодателя что-то одно изменить на вашем рабочем месте, ну или вообще в рабочем, чтобы это было, да. Есть голосование, есть ваше сообщение, плюс 7 950 510 66 66. Елена пишет: доброе утро, да если бы у меня, да на работе, был теннисный стол, место приема пищи, кондиционер, да что там, хотя бы мебель, не со времен Первой Октябрьской революции, еще счастливые лица коллег, я бы с работы не уходила. Жила бы там долго и счастливо. А вообще, пишет Елена, хотелось бы денежный эквивалент как-то наладить. Не повышать зарплату, просто снизить цены. Потому что это же квест какой-то. Зайди в магазин, вложи сумму до 4-5 тысяч на семью из 4 человек. И это только на еду.
1: Да, согласен полностью.
0: Начали мы, значит, про работу. Закончили ценами в магазине. Буквально несколько дней назад я зашла в магазин. Молоко, которое я покупаю. Ну, я много пью там молока. Да, покупаю там каждый день его. И молоко, которое стоило до этого 199 рублей, а вчера почему-то стоит 220. И как бы, что произошло в момент? Корова, которая дает это молоко, сказала: подождите.
1: Все, я больше не готова.
0: Подождите, сколько можно?
1: За простую зеленую травку вот так вот напрягаться, да?
0: Вот в какой момент это?
1: Убери руки.
0: Правда, в какой момент это произошло? Теперь я думаю, мне, наверное, придется чуть-чуть как-то подсократить количество молока, выпиваемого в день, чтобы мне там этой бутылки хватало на 2 дня, например, да? А не так, как сейчас.
1: Ну, так обычно и происходит. Конечный потребитель продукта должен себя в чем-то
0: ограничивать.
1: То есть цены на бензин повышаются, на коммунальные услуги повышаются. Понятно, что и на молоко они повысятся. Его же везут за бензин, на бензине, так скажем. Не на корове все-таки.
0: Прекрати, пожалуйста, про бензин. Это абсолютно больная тема. И, слушай, единственное, что я поняла, вот несколько дней езжу по городу и вижу, что перестало быть большое количество очередей. Такое, как было, вот когда я из отпуска вернулась. То ли все набрали канистры какие-то, бочки, я не знаю. То ли все поняли, что это эйфория, и вот это ажиотаж этот, не нужен. И все успокоились, потому что есть бензин.
1: Все вернулись, может быть, из отпусков еще и тоже там решили, что давайте, может, не будем так много ездить. И, насколько я знаю, сейчас убрали ограничения. Раньше ведь в одни руки там выдавали.
0: 40 литров сейчас так и есть.
1: Так и есть
0: 40 литров?
1: Нет. Ну, я просто знаю людей, которые, вот вчера мне человек рассказывает, подъезжает машина,
0: так.
1: Из нее вынимают там 500 миллионов канистр, и человек говорит: вы не ждите, я надолго.
0: Ну, правильно, потому
1: и
0: что
1: заправляется.
0: Правильно, потому что он наглый, потому что он не думает о других людях.
1: Нет, подожди, его наглость — это его личные половые трудности. А как быть с теми людьми, которые контролировать это все
0: но
1: должны?
0: Они не могут за всеми уследить,
1: камера,
0: потому что
1: камеры. Раз,
0: каждому
1: кнопочку нажали и сказали: здесь рыбы нет,
0: Вот здесь вот я согласна, но, к сожалению,
1: просто
0: так не происходит.
1: Просто двойные стандарты, они очень сильно бесят.
0: Это
1: и не
0: понятно.
1: Только меня, я думаю, многих людей. Почему вот, например, тебе 40 литров в одни руки, а другой может заправить 14 машин за раз?
0: Ну, слушай, потому что мне сказали 40 литров, я послушная и пошла, и сделала так, как надо, и не стала вот это. А есть ведь люди, которые 40 литров, да ладно, и он 40 литров в одну канистру, потом из этой же машины вышел другой человек, другое лицо, в другую канистру, в третью канистру, потому что там полная машина. Народу. Вот и набралось несколько канистр, понимаешь, что такое дело?
1: Нечестно же.
0: Нечестно.
1: У меня, понимаешь, обостренное чувство справедливости. И с возрастом оно все обостреннее становится.
0: Татьяна пишет: доброе утро, привет из Кузбасса. Плазменный телевизор, диван и обед на 3 часа оплачиваемый. Татьяна, по-моему, это мечта. Кузбассу огромный привет.
1: И вам седло большое, ковер и телевизор.
0: Молодец! Утро начинается здесь.

0: Местное время 9 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. ЮГУ и Китайская академия наук объединяют усилия в изучении экосистем. В Сургуте запустили многофункциональное семейное пространство «Джем». Югарчан приглашают на масштабный фестиваль «Югра вместе». Делегация ученых из Института Тибетского Нагорья Китайской академии наук прибыла в Ханты-Мансийск. Цель визита – укрепление партнерства с Югорским государственным университетом и проведение совместных полевых исследований. Китайские специалисты уже ознакомились с технической базой высшей экологической школы и начали работу на карбоновом полигоне Мухрина. Ключевая задача экспертов – выбор площадок для установки высокоточного оборудования, которое позволит детально изучить ландшафты Средней тайги. В ближайшее время делегация посетит Нижневартовский район для продолжения изысканий, а также проведет серию переговоров о запуске долгосрочных российско-китайских экологических проектов. Семейное пространство площадью 600 квадратных метров открыли в Сургуте. «Джем» – это площадка, где родители могут отдохнуть, пока за их детьми присматривают. Проект запустили на базе центра «Амулет» по инициативе самих горожан. От классических игровых комнат здесь не осталось и следа. Для семей оборудовали музыкальный коворкинг, гончарную мастерскую, зоны для занятий йогой и авиамоделирования. Целевая аудитория пространства – сургутяне до 35 лет. На площадке можно играть на инструментах, лепить из глины или собирать макеты самолетов как вместе с ребенком, так и параллельно с его играми. Фестиваль «Югра вместе», приуроченный к Году единства народов России и Году молодой семьи, объединяет жителей региона вокруг важных социальных инициатив. Помимо праздничных мероприятий, программа включает масштабную акцию по диспансеризации населения. С 18 по 20 сентября в шаговой доступности от мест проведения фестиваля развернутся мобильные кабинеты, где можно будет оперативно проверить основные показатели организма и получить консультацию медиков. Параллельно с заботой о здоровье организаторы предлагают югорчанам проверить эрудицию. На сайте югравместе.рф запущена одноименная онлайн-викторина, посвященная истории и культурному наследию Югры. Участие в интеллектуальном состязании гарантирует сладкий презент, а самые удачливые знатоки получат ценные призы. Среди них квартиры, машины, электроника и бытовая техника. И последнее. Подарить детям веру в чудо и подготовить их к школьным будням. Такую задачу поставили перед собой волонтеры, навестившие пациентов Ханты-Мансийского санатория имени Елены Сагандуковой. Помощь детям, которые сейчас проходят лечение, оказали сотрудники АО «НК «Кондонефть». В рамках корпоративной программы «Платформа добрых дел» нефтяники вручили ребятам яркие наборы для учебы. Для сотрудников компании помощь семьям и забота о детях стали важной частью работы. Такие акции еще раз доказывают, когда люди объединяются ради благой цели, они становятся настоящей силой, способной изменить мир к лучшему. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама.
3: Автомол. Ролики приводного ремня, ремни ГРМ, ремни клиновые, вариаторные, ремни для снегоходов, ремни для автомобилей, ремни квадроциклов, натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
0: 9 часов 4 минуты. Сегодня 16, напомню, сентября. Мы сегодня про изменения, про улучшения, точнее, на рабочем месте говорим. Если бы вы просили что-то у работодателя улучшить на рабочем месте, чтобы это было, плюс 7-950-510-66-66, это номер для ваших сообщений. Вот здесь вот Юля пишет: добрый день, я одна из тех, кто мой огород камень, и в твой тоже. Из тех, кто ездил с канистрами на АЗС, в эфире была история о мужчине, который там с миллионами канистр, и сказал: не ждите надолго. А что вот ведущая, между прочим, прокомментировала, что он наглый. В чем наглость, когда люди везут такое количество бензина, они в деревне в том числе. Мы заправили 180 литров, когда было свободнее гораздо. И вот, собственно, спрашивает Юля, зачем так говорить, да, что дяденька наглый. Слушайте, но надо же понимать, да, что если свободно, пожалуйста, плюс ко всему, надо понимать, что если есть, но какие-то определенные ограничения,
5: не
0: ограничения
5: не к дяденьке,
0: для
5: не,
0: всех.
5: Не они к дяденьке ведь... претензии, вообще не к дяденьке, просто странные двойные стандарты. Если говорят, что есть ограничения,
0: конечно,
5: то почему этого не контролируют? Вот это единственное. Да. Мне, если честно, вообще индифферентно. Я не покупаю бензин и не езжу на автомобиле, я свой самокат от розетки заправляю.
0: Более того, я тоже ездила с канистрами. Перед тем, как уехать в отпуск, у меня тоже там было две канистры, которые протекли и все остальное там, да. Машину мне всю запачкали, так сказать, да, и все остальное. Я тоже ездила с канистрами. Но так, если было сказано 40 литров или там в канистру можно, но только там определенное железное, там все. Так я приехала сегодня и завтра и заправила эти, чтобы ни в коем случае это очередь, которая там 4 километра стояла, да, да, там, да. Я же думаю о других людях. А я ведь только лишь говорила о том, что почему, ну, почему же вы не думаете?
5: Не контролируются теми, кто должен контролировать,
0: конечно,
5: да, что там не нажимают кнопочку, отсечку и все прочее, да.
0: Да.
5: Многие люди нервничают по этому поводу.
0: Юль,
5: мне
0: говорит,
5: все равно.
0: Я про то, что люди с канистрами не наглые, есть возможность, заправляют. Нет, не заправляют. Да кто ж спорит-то, пожалуйста, если есть возможность, заправляйте. Но думайте еще и немножко о тех, кто тоже в очереди стоит. Также в деревню, также заправить лодку, не знаю, там, мотокосу.
5: Ну, конечно, у всех
0: свои
5: нюансы есть, конечно.
0: Поэтому, если разрешено 40 литров, то как бы классно, значит, тебе 40 литров, мне 40 литров, Юле, соседу в нашей колонии стоящей, всем по 40. Все остальное как бы в следующий день. Все, вот это только вот такой вот вопрос. Так, но мы-то вообще про изменения на работе в лучшую сторону. То, ну, кто-то вдруг кому-то, представь, у кого-то на работе вообще все так круто и здорово. И человек приходит к работодателю и говорит, давай что-нибудь ухудшим. Ну, не знаю, там, закроем им там кондиционирование. Или там, не будем пускать на кухню. Ага. И работодатель такой, о, точно, может, такое придумаем.
5: Ну, дай бог, такого нет. Ну, вот у нас, на самом деле, практически идеально. Вот, если честно, все классно. Я сказал, да, чего мне может не хватать. Только сказал про то, что тренажерного зала, возможно, не хватает. И выяснилось, что у нас теннисный стол есть. Понимаешь, да?
0: Чтобы это... Еще что-нибудь такое подумать?
5: Материализация идей, как я уже говорил, моментально. А еще, знаешь, о чем я думаю? Массажное кресло. Было бы неплохо. Особенно в нашем...
0: Сауна, массажное кресло.
5: Нет, сауна это уже излишки какие-то. Ну, массажное кресло, ты прям устал. Там что-то у тебя болит шея, например.
0: Ой, да,
5: у тебя же болит шея.
0: Болит.
5: У меня тоже болит шея. Частенько. Ахиллы там болят, что-то еще. И дело в том, что, ну, это классно. Тебе не надо куда-то идти, заказывать массажиста.
0: Я думаю, что очередь была бы как за бензином, потому что у всех шея, ноги, спина.
5: Я понимаю, что кресло таким образом, как массажист, с этим не справится, но тем не менее, вот классно же, в аэропорту мы с тобой пробегали, сидит дядька, даже у нас вот тут в накопителе сидит дядька в кресле, его кресло
0: массируют. Денег заплатил, вот, пожалуйста, тебе, да?
5: Конечно, не бесплатно.
0: Ну, конечно, за такие-то, извини меня, за такие прелести денег надо заплатить, конечно же. Кстати, вот по поводу каких-то раздражающих там факторов или тех, которые мешают нам всем работать, тут опять же специалисты говорят о том, чтобы вот не ходить, не выискивать там кресла какие-то, потому что ты устал там или еще что-то. Нам нужно работать блоками по 90 минут. Это касается абсолютно всех работников любой сферы. Блоками по 90 минут. При переключении вот деятельности мозг задействует совершенно другие механизмы внимания, поэтому мы ощущаем прилив свежести, но при этом запас энергии продолжает расходоваться. И такой прием работает, если, например, предыдущая задача доведена до логической остановки. Ну, то есть вот ты такой понимаешь, что тебе... Да-да-да, вот тебе нужно сделать какое-то дело, ты знаешь, что у тебя через 90 минут будет там 5-10-минутный перерыв. Ты доделал... 50-минутный перерыв. Ты доделал, пошел, что-то там походил просто, отдохнул, может, размялся, может, правда, в кресле посидел. И опять 90 минут, и опять 90 минут. Так и день пройдет. Потом обед, потом вот это разговоры с коллегами.
5: Увеличило, по-моему, ты время вот это вот. Я слышал про то, что надо час делить таким образом. Ну, хорошо, ученые. Что надо час делить таким образом, чтобы у тебя в каждом часе было 10 минут на отдых. Теперь уже полтора часа, да?
0: Ну, так говорят специалисты. Они говорят, блок 90 минут, потом 5-10 минут перерыв, потом опять 90 минут. Потом обед, потом разговор с коллегами, потом где-то ты там что-то в интернете посидел. Это не входит в эти 90 минут. И 5-10 минут тоже не входит. И все, и блоками поработал. И вот тебе, пожалуйста, ты полон сил, полон энергии, и все рабочие задачи выполняешь так, как нужно.
5: Вообще
0: и самое
5: здорово.
0: Главное, ставишь себе эти цели и все их выполняешь.
5: Да, это классно, когда ты действительно закончил что-то, да. Ну, например, какой-нибудь отчет ты писал, или там готовил, ты вот, например, записывала какую-нибудь программу. Ты ее закончила, да, немножко передохнула и переключилась на следующий блок, на другую немножко деятельность. Я думаю, что да, это имеет место быть.
0: Согласна. Интересно, на какую деятельность сейчас переключиться? Вот, просто, мне сейчас просто интересно.
1: Радио «Югра».
4: Утро начинается.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 9 часов 14 минут. Сегодня 16 сентября, среда. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, возможен дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске и Тюмени днем 19 градусов тепла. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме также плюс 19. В Югорске, Советском, Нягани, Урае, Междуреченском, Белоярском и Березово 17 градусов тепла. К этому часу в Ханты-Мансийске и Тюмени плюс 11, в Сургуте и Нижневартовске 14 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 16 сентября, среду.
0: Радио Югра.

0: начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 9:18. Мы про улучшение на рабочем месте продолжаем говорить. Антон написал потрясающее стихотворение. Если бы начальство вдруг меня спросило, что для улучшения моего труда нужно сделать, чтобы прибыль приносил бы боссам, я и не злился больше никогда. Что ж, вопрос хороший, не ответишь сразу. Столько мыслей, кругом голова идет. Что ж такое выбрать важное? Зараза. Все смешалось, даже черт не разберет. Впрочем, я подумал, а что мне разоряться и сказать начальству, так я порешил. Я бы ответил, сделай, милое начальство, чтобы на работу больше не ходил.
3: Это да.
2: Отлично. Антон, как всегда, потрясающие стихи. Антон каждый день придумывает стихотворение под наши темы.
3: Мы уже тоже, на самом деле, все это обсуждали по поводу того, что да, конечно, бы не работать, но а где тогда деньги брать?
2: Вот, это же, мне кажется, без работы с ума сойдешь. Вообще, без работы с ума сойдешь. Это как есть у меня там один человек.
3: Я не сойду с ума без работы, это совершенно точно.
2: Ну, это ты первый месяц не сойдешь.
3: Нет, никогда не сойду третий. С ума. Я найду, чем заниматься.
2: Но потом же ты с ума сойдешь.
3: На гитаре песни петь, не знаю.
2: Но ты же не сможешь на гитаре петь 10 лет подряд.
3: Так сколько угодно, я же с тобой сижу вот 10 лет подряд.
2: Послушай, я что тебе, гитара в конце концов?
3: Так ты понимаешь, гитара-то ведь лучше, она ведь есть, пить не просит.
2: Но послушай, а я что у тебя прошу?
3: Не обвиняет меня ни в чем, что там струну порвал, не дай бог.
2: Подожди, послушай, я хочу сказать, что это же деградация. Если ты не будешь выходить в люди, если ты не будешь выходить в свет, это деградация полнейшая, потому что на работу мы приходим не для того, чтобы только денег зарабатывать, но ведь и коммуникация какая-то, да, делишься там какими-то эмоциями, нервничаешь в конце концов.
3: Работа не дает человеку как раз выходить в люди. Ну вот мы сидим здесь и с тобой сколько людей видим?
2: Ну, это сейчас, а потом выходим и все нам, ребята, привет, и мы им тоже все, ребята, привет.
3: Мне кажется, ты идеализируешь, вот прям вот идеализируешь. Слушай, на мой взгляд, вообще человек создан для творчества. Но есть люди, которым, да, хочется, не знаю, там, варить, например, суп. Но это тоже творчество.
2: Железо
3: варить. Это тоже отчасти творчество. Вот когда человеку, ну, не знаю, это же профориентация какая-то. Когда человеку невероятно нравится работа. Когда он на своем месте, тогда понятно, что и выгорания, скорее всего, не будет. И все у него хорошо на работе. И начальство его ценит, и поощряет. И корпоративная пенсия у него. Вот, кстати, корпоративная пенсия
2: интересно.
3: Мне кажется, это классная штука. Вот, в некоторых организациях есть такая. И мне кажется, что вот наряду со страховкой медицинской, еще там какими-то плюшечками, классно бы было иметь корпоративную пенсию. Ты всю жизнь работаешь на одну компанию, и от нее имеешь какой-нибудь бонус.
2: Вот это было бы вообще, конечно, это золотой парашют такой потрясающий.
3: Ну, пускай,
2: да?
3: Не золотой, серебряный. Хотя бы серебряный.
2: А что ты тогда сразу...
3: Бронзовый.
2: Подожди,
3: даже не помешал.
2: Что ты планку тогда сразу снижаешь? Если уж речь идет о том, что ты там всю свою жизнь, сколько там работаешь, да, до пенсии, посвятил одному рабочему месту, начальнику одному, ну, там, двоим, ладно, как там сложится, неизвестно. И ты понимаешь, что ты всего себя отдал, что ты тогда только на серебро соглашаешься?
3: Потому что
2: ты же полностью себя отдаешь.
3: Ты идеалист, а я реалист. Не будет золотого парашюта. Хотя бы бронзовый.
2: Я чувствую бронзовый.
3: Нет, мне ордена не надо, я согласен на медаль. Да.
0: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра. Реклама.
4: Водитель. Подвози соседа по пути, компенсируй часть расходов на дорогу. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
5: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
6: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
7: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
6: Реклама – лишние расходы.
7: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
8: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
9: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
10: Без возрастных ограничений.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. ЮГУ и Китайская академия наук объединяют усилия в изучении экосистем. В Сургуте запустили многофункциональное семейное пространство «Джем». Югарчан приглашают на масштабный фестиваль «Югра вместе». Делегация ученых из Института Тибетского Нагорья Китайской академии наук прибыла в Ханты-Мансийск. Цель визита – укрепление партнерства с Югорским государственным университетом и проведение совместных полевых исследований. Китайские специалисты уже ознакомились с технической базой высшей экологической школы и начали работу на карбоновом полигоне Мухрина. Ключевая задача экспертов – выбор площадок для установки высокоточного оборудования, которое позволит детально изучить ландшафты Средней тайги. В ближайшее время делегация посетит Нижневартовский район для продолжения изысканий, а также проведет серию переговоров о запуске долгосрочных российско-китайских экологических проектов. Семейное пространство площадью 600 квадратных метров открыли в Сургуте. «Джем» – это площадка, где родители могут отдохнуть, пока за их детьми присматривают. Проект запустили на базе центра «Амулет» по инициативе самих горожан. От классических игровых комнат здесь не осталось и следа. Для семей оборудовали музыкальный коворкинг, гончарную мастерскую, зоны для занятий йогой и авиамоделирования. Целевая аудитория пространства – сургутяне до 35 лет. На площадке можно играть на инструментах, лепить из глины или собирать макеты самолетов как вместе с ребенком, так и параллельно с его играми. Фестиваль «Югра вместе», приуроченный к Году единства народов России и Году молодой семьи, объединяет жителей региона вокруг важных социальных инициатив. Помимо праздничных мероприятий, программа включает масштабную акцию по диспансеризации населения. С 18 по 20 сентября в шаговой доступности от мест проведения фестиваля развернутся мобильные кабинеты, где можно будет оперативно проверить основные показатели организма и получить консультацию медиков. Параллельно с заботой о здоровье организаторы предлагают югорчанам проверить и эрудицию. На сайте yugravmeste.rf запущена одноименная онлайн-викторина, посвященная истории и культурному наследию Югры. Участие в интеллектуальном состязании гарантирует сладкий презент, а самые удачливые знатоки получат ценные призы. Среди них квартиры, машины, электроника и бытовая техника. И последнее. Подарить детям веру в чудо и подготовить их к школьным будням. Такую задачу поставили перед собой волонтеры, навестившие пациентов Ханты-Мансийского санатория имени Елены Сагандуковой. Помощь детям, которые сейчас проходят лечение, оказали сотрудники АО «НК «Кондонефть». В рамках корпоративной программы «Платформа добрых дел» нефтяники вручили ребятам яркие наборы для учебы. Для сотрудников компании помощь семьям и забота о детях стали важной частью работы. Такие акции еще раз доказывают, когда люди объединяются ради благой цели, они становятся настоящей силой, способной изменить мир к лучшему. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио «Югра».
0: Главное окружное радио.

0: погоды на главном окружном.
1: 9 часов 36 минут. 16 сентября, среда. По данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, возможен дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске, Тюмени днем воздух прогреется до 19 градусов. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме днем 19 градусов выше 0. В Югорске, Советском, Нягане, Урае, Междуреченском, Белоярском и Березово 17 градусов тепла. К этому часу в Ханты-Мансийске Мансийский плюс 11, в Сургуте, Нижневартовске и Тюмени 14 градусов выше 0. Это был прогноз погоды на сегодня, 16 сентября, среду.
0: Радио Югра.

0: начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 9:40. Мы выясняем сегодня, если бы вы просили работодателя об одном улучшении на работе, то что бы это было? Здесь все, очень много вариантов у нас в голосах. Ну, как очень много? 6.
3: Наш вариант.
2: Разрешить работать из дома хотя бы 2 дня в неделю. Дальше выделить тихую зону для работы без отвлечений каких-то, да? Но это когда, знаешь, open space вот этот вот есть. И когда ты понимаешь, что ты не можешь просто смотреть, слушать все, что происходит. Вообще, ты знаешь о том, что одним из самых раздражающих факторов на работе как раз-таки является шум. Вот этот вот шум, который отвлекает. А шум-то какой?
3: Вообще, на самом деле.
2: Начиная от того, как люди клацают по клавиатуре, заканчивая какими-то бесполезными разговорами по телефону. Или...
3: Нет, так они же могут быть и полезные, но просто их ведь много. Представь себе офис, и каждый человек какие-то, может быть, договоры заключает по телефону, какие-то сделки, встречи назначает. И это ведь постоянно кто-то бубнит, что-то постоянно происходит.
2: Больше всего еще вот из раздражающих факторов, если говорить о шуме, как раз-таки вот еще является то, что сотрудники, когда, ну, скажем, устал, да, ну, в какой-то момент понимаешь, что устал, берет телефон, включает какие-то видосы и включает их на полную громкость. Не в наушники себе, не где-то там тихохонько, а на полную громкость. И это, представляешь, вот это какофония такая, и люди начинают раздражаться по этому поводу. Случаются конфликты невероятные по этому поводу, потому что ты можешь, ну, это при условии, если вы сидите там в каком-то большом кабинете, да, в общем помещении, и ты начинаешь через несколько столов кричать: «Колька, выключи!» Вот там вот, и потом там вот ненормативная лексика и все остальное. Ты вот это начинаешь: «А что это я буду выключать?» И все, ты понимаешь, и подключается, раскалывается на 2 лагеря. Кто-то не против видосов, кто-то против. Все, вы начинаете страшно ругаться, и потом начинается конфликт.
3: Ну, вообще, на самом деле, это ведь правда. Ну, я не знаю, как к другим, но меня это действительно раздражает.
2: Мне тоже.
3: Здесь у нас такого практически нет.
2: Слава богу, мы с тобой в кабинете сидим.
3: Это бывает в автобусе. Например, когда едет кто-нибудь в автобусе, как правило, мне кажется, это делает молодежь. Вот нет наушников, он включает видео, или она там, и смотрит его громко.
2: Да.
3: И я уж не знаю, почему. Может, потому что я душный, меня это раздражает.
2: Нет, это потому,
3: или
2: что
3: потому,
2: ты...
3: что я хочу в автобусе заниматься чем-то другим, не знаю, там, наслаждаться пейзажем или просто отвлечься от всего и не слушать то, о чем там смотрит человек. Это иногда бывает такая ерундятина, которую я просто не хочу слушать.
2: Просто так получается, что ты нормы этикета знаешь и понимаешь, а некоторые люди нет. И ты понимаешь, что ты в общественном месте находишься, в общественном пространстве, там есть нормы поведения. А другие люди, которые там включают на полную катушку свой телефон, они этого не понимают.
3: В общем, мне кажется, по нормам поведения тут все элементарно. Твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека.
2: Да,
3: пока ты
2: точно
3: не задеваешь интересы других, ты можешь делать все, что угодно.
2: Еще раздражающие факторы, ну, помимо там шума вот этого, на втором месте по популярности запах парфюма, особенно если речь идет о большой компании, и кто-то приходит, приятно пахнет, кто-то приходит таким тошнотворным даже запахом, это правда.
3: Ну, бывает,
2: у кого-то вместо парфюма другие ароматы, и это тоже очень сильно напрягает, люди начинают друг другу выговаривать, и опять же случаются конфликты.
3: Вообще у каждого же человека еще разные обоняния. У меня есть друг, я не буду называть имя, но ему говорил об этом. И он приедет, я ему расскажу.
2: Так.
3: И вот раньше, по крайней мере, когда мы приходим в гости, какой-нибудь там праздник, ну, предположим, Новый год, 8 марта, 23, неважно. И мы все готовимся, конечно. Он у себя дома. И он начинает брызгаться туалетной водой. И он просто вот
2: умывается,
3: забрызгивает себя всего, и потом выходит к столу, и я вообще не чувствую запахов еды,
2: других,
3: только запах парфюма. А ему нормально, потому что, возможно, ему подходит этот парфюм, и он не слышит.
2: Он его не слышит.
3: Вот, кстати, по поводу слышит, ты знаешь самое, что интересное? Мы с тобой столько лет говорим людям про то, что запахи мы слышим.
2: Ну, да.
3: А здесь мне недавно один сантехник доказал, что на самом деле запахи мы не слышим.
2: А что мы делаем?
3: Что-то
2: видим?
3: Мы их чувствуем, обоняем, но никак не слышим. Это придумали, ну, опять же, парфюмеры для того, чтобы это было как-то, не
2: красиво.
3: Знаю. Да, красиво звучало, что ли. На самом деле нет такого, это миф. Запахи тоже, ну, нюхаешь ты его, ты его обоняешь вот таким образом.
2: Обоняешь, слово
3: обоняешь.
2: Какое-то дурацкое.
3: Есть слово «обоняю». Ну, а слушать действительно, как можно носом слышать?
2: Но, может быть, просто
3: и он мне доказал это, интересно, мне сантехник, радиоведущему это доказал.
2: Сергей спрашивает: а вы знаете, кто в океане производит больше всего шума? Кто, Сергей, хотелось бы... Кто этот? Кто? Креветка?
3: Да.
2: Креветка?
3: Серьезно?
2: Это потому, что
3: у нее
2: она...
3: много ног, и она там каблуками по дну стучит, наверное, да?
1: Утро начинается здесь. Радио Югра. Радио Югра. Реклама.
0: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
5: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
6: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Как превратить 20% в 50%? Купите в строительном магазине «Сом» любую люстру или светильник и получите повышенный бонус 20%. Оплачивайте бонусами до 50% от суммы следующей покупки. Осенняя арифметика от магазина «Сом». Успейте посчитать свою экономию с 7 по 20 сентября. Подробности в магазинах «Сом». И.П. Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРН П. 304-662-533-101-2020 по 20 сентября. Подробности в магазинах «Сом». И.П. Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРН П. 304-662-533-101-2026 год.
9: 18, 19 и 20.

0: 9:49. Овны, этот день подойдет для оздоровительных мероприятий, они дадут заметный эффект.
1: Тельцы, сегодня постарайтесь не вмешиваться в чужие дела и разборки, пусть сами разбираются.
0: Близнецы, обязательно сегодня сделайте еще одну попытку отказаться от вредной привычки. Звезды говорят, что этот день подходит для этого идеально.
1: Раки, сегодня вернитесь к давно забытому делу, не все еще потеряно.
0: Львы, купите, наконец, сегодня то, что заметно облегчит вам быт. Электромясорубку, например.
1: Девы, сегодня постарайтесь сгладить острые углы в общении с коллегами. Конфликты сейчас никому не нужны.
0: Весы, проявите сегодня снисходительность к своим же слабостям.
1: Скорпионы, сегодня очень внимательно прислушивайтесь к своим желаниям, они вас никогда не обманут.
0: Стрельцы, не отстраняйтесь сегодня от общения с людьми, которые к вам так тянутся.
1: Козероги, звезды призывают вас немного подождать, ситуация прояснится, но чуть позже.
0: Водолеи, не тратьте сегодня время на рассуждения, просто действуйте.
1: Рыбы, сегодня рассчитывайте на меньшее, но стремитесь получить больший результат.

0: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 9 часов 54 минуты. Предлагаю быстренько сейчас подвести итоги разговора сегодняшнего на тему...
3: Хорошее предложение.
2: Да, и вот смотри, если бы вы просили работодателя об одном каком-то улучшении на работе, то что бы это было? И в сегодняшнем голосовании побеждает вариант, я так и знала, что так будет.
3: Я тоже.
2: Я так и знала, что
3: я жду голосовать.
2: Разрешить работать из дома хотя бы 2 дня в неделю. Я понимаю, уровень усталости у людей очень высокий. Действительно, кажется, что если ты пойдешь домой и будешь там работать, то тебе будет легче. Не будет легче, на самом деле. Это доказано уже всякими специалистами. Они как раз-таки говорят, что устаешь гораздо больше, потому что вдруг так случилось, что ты находишься дома, а у тебя там дети, которые там в сад должны пойти, или там в школу должны пойти, и вдруг так случилось. Карантин. Или там заболели, или еще что-то. И вот, а тебе нужно работать. Но ты не можешь позволить себе, потому что у тебя, ну, скорее всего, вряд ли есть какой-то там отдельный кабинет, там, или еще что-то. Ну, максимум ванна или туалет, да? И тебе нужно выполнить все те задачи, которые на тебя навесили, на руководство тебе накидало этих задач. А у тебя тут дети, которые, не дай бог, болеют. Муж еще там, или там жена, который там тоже что-то требует какого-то, вдруг тоже выходной у них там. И все.
3: Вдруг,
2: и да.
3: Бедные.
2: Ты понимаешь, а тебе их накормить, напоить, внимание им уделить. Не скажешь ребенку, подожди, сыночек, я сейчас немножко поработаю. Сыночек требует от тебя внимания. Это с правой стороны. С левой стороны сидит начальник, пусть даже по ту сторону экрана, если, например, это какая-то онлайн-работа. И они все требуют твоего внимания. И ты не можешь разорваться, и в итоге ты и ребенку не уделишь нормального внимания, и работе не уделишь нормального внимания. Неделя такой работы, и человек пишет руководителю, там звонит и говорит, можно, пожалуйста, вернусь в офис? Потому что мне не хватает времени, не хватает возможностей нормально уделить время работе.
3: Вообще, ну, нюансы, конечно, есть, но я тут в корне не соглашусь. Я понимаю, что сварщик, например, не может работать
2: понятно.
3: Дистанционно. Но, опять же, не у всех есть маленькие дети.
2: Это понятно.
3: Не у всех там собаки.
2: Это понятно. И коты.
3: И коты, и все прочее. На самом деле, я думаю, что люди, которые говорят о том, что я бы попробовал поработать, возможно, они еще этого не знают, что это будет тяжелее. Но ведь они этого хотят.
2: Ну,
3: я, скорее всего,
2: конечно.
3: Это желание даже не поработать из дома, а это желание еще выходной получить
2: вот.
3: Себе. Ведь это речь идет не о работе, а о том, что действительно у нас, ну, темп жизни ускоряется. Все быстрее и быстрее. Все больше и больше задач на нас навешивают. Угу. Сейчас еще оптимизация идет, когда один человек должен выполнять несколько задач одновременно.
2: Да, да. Угу.
3: И поэтому мы действительно очень сильно устаем. И те люди, так же, как и я, пишут о том, что хочется еще побольше отдыхать.
2: Ну так
3: побольше
2: с чего же ты
3: отдыхать?
2: Взял, что ты, если разрешит тебе руководство работать из дома, с чего же ты взял, что ты будешь там отдыхать? У тебя такой же рабочий день с 9 до 5. Так прописано.
3: Да, да, все, я
2: поэтому
3: не спорю с тобой.
2: Какой отдых?
3: Я взял с того, что я точно знаю, что мне проще будет дома работать. Нет, я еще раз повторю. Наша с тобой ситуация никак под это не подпадает. У нас не получится с тобой работать из дома. Хоть ты тресни.
2: Хоть 8 микрофонов.
3: Да, не получится ни взаимодействия, ни какой-то, ну, нормального контента у нас с тобой не выйдет. Это совершенно точно. Но есть профессии, которые, ну, там, айтишник, например.
2: Нет,
3: я вот знаю
2: здесь
3: людей,
2: понятно,
3: которые...
2: Здесь все
3: он
2: понятно,
3: сейчас парень
2: да.
3: переезжает в Санкт-Петербург из Ханты-Мансийска, но остается работать в Ханты-Мансийске.
2: Ну, понятно,
3: для
2: да.
3: того, чтобы удаленно выполнять работу. Здорово, когда есть такая возможность.
2: Да, хорошо, соглашусь.
0: Утро начинается здесь.

0: Местное время 10:00 утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Когалыме в будущем году свои двери распахнет новый музейный комплекс. В Сургуте запустили многофункциональное семейное пространство «Джем». Югорчан приглашают на масштабный фестиваль «Югра вместе». Строительство музейного комплекса окружного значения в Когалыме выходит на финальную стадию. Объект планируют сдать уже в следующем году. Каркас здания готов, витражное остекление смонтировано, фасады закрыты по тепловому контуру. Основные силы строителей сейчас сосредоточены на внутренних работах. Идет прокладка инженерных сетей, включая вентиляцию, электрику и отопление. Помещение готовят к чистовой отделке. Посетителям будущего комплекса будут доступны 3 тематических блока. Любители истории и науки смогут посетить интерактивный музей нефти, краеведческий зал, экспозицию нумизматики и выставку старинных самоваров. Ценителям искусства адресован филиал Государственного русского музея с подлинными шедеврами отечественных мастеров. Для семейного отдыха предусмотрены цифровой планетарий, смарт-библиотека с мультимедийными залами и кафе. По замыслу авторов проекта, комплекс станет точкой притяжения для жителей всего Востока Югры и даст толчок развитию внутреннего туризма в регионе. В Югре стартовала кампания по профилактике гриппа. Медики рекомендуют сделать прививку именно сейчас, в сентябре или октябре, чтобы иммунитет успел сформироваться до начала сезона простуд. В качестве дополнительных мер защиты врачи советуют чаще мыть руки, проветривать помещения и избегать людных мест. Повышенное внимание к профилактике продиктовано изменением в эпидемиологической обстановке. За последнюю неделю заболеваемость ОРВИ в округе выросла на 86%. Специалисты Роспотребнадзора называют такой скачок ожидаемым, связывая его с началом нового учебного года и возвращением югорчан из отпусков. В ведомстве отмечают, сейчас в регионе циркулируют в основном риновирусы и парагрипп. Семейное пространство площадью 600 квадратных метров открыли в Сургуте. «Джем» – это площадка, где родители могут отдохнуть, пока за их детьми присматривают. Проект запустили на базе центра «Амулет» по инициативе самих горожан. От классических игровых комнат здесь не осталось и следа. Для семей оборудовали музыкальный коворкинг, гончарную мастерскую, зоны для занятий йогой и авиамоделирования. Целевая аудитория пространства – сургутяне до 35 лет. На площадке можно играть на инструментах, лепить из глины или собирать макеты самолетов как вместе с ребенком, так и параллельно с его играми. И последнее. Фестиваль «Югра вместе», приуроченный к Году единства народов России и Году молодой семьи, объединяет жителей региона вокруг важных социальных инициатив. Помимо праздничных мероприятий, программа включает масштабную акцию по диспансеризации населения. С 18 по 20 сентября в шаговой доступности от мест проведения фестиваля развернутся мобильные кабинеты, где можно будет оперативно проверить основные показатели организма и получить консультацию медиков. Параллельно с заботой о здоровье организаторы предлагают югорчанам проверить и эрудицию. На сайте yugravmeste.rf запущена одноименная онлайн-викторина, посвященная истории и культурному наследию Югры. Участие в интеллектуальном состязании гарантирует сладкий презент, а самые удачливые знатоки получат ценные призы. Среди них квартиры, машины, электроника и бытовая техника. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама.
3: Автомол. Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
0: 10:05, 16, напомню, сентября, среда. Сегодня Николай Авдонин.
5: Даша Кузнецова.
0: Доброе утро.
5: Доброе утро.
0: И есть у нас слушатель, зовут его Олег. Он собирался в отпуск, а в отпуске собирался делать что? На рыбалку ходить, на охоту, там вот это вот. Собственно,
5: нормальный
0: заниматься...
5: мужской отпуск.
0: Да, заниматься своими любимыми делами. И, пожалуйста, тебе прислал фотку с рыбалки, клевая щука, ну, наверное, килограмма 2, а то и 3. Наверное, весит эта щука. Да, и прямо красотка. Не щука, а красотка. Олег, прям хорошего отпуска вам. Да, и фоток побольше с щуками.
5: Ни
0: там,
5: хвоста, ни чешуи.
0: Да, и со всем остальным. А есть еще сообщение от Игоря по поводу удаленной работы. В прошлом части не успели прочитать, но надо все-таки. Пишет следующее Игорь. Мой коллега, очень классный дизайнер, полгода уговаривал одно руководство, значит, на удаленку. Жил в соседнем городе и тратил на дорогу каждый день 2 часа. Кое-как согласились, нормально все теперь продолжает работать, и с специалистов, как он, мало, не ценят его и не представляют, как им повезло. Ну, то есть, вот ты понимаешь, когда, да, есть возможность работать, мы об этом уже говорили, здорово, а если еще и руководство идет на уступки, то как бы...
5: Ну, вообще, есть такие профессии, для которых действительно не обязательно сидеть в офисе где-то, можно это все из дому делать. И сейчас, на мой взгляд, это очень сильно распространено, и слава богу, что не считают, вот, надо отсидеть тебе 8 часов обязательно. Но человек выполняет свою работу и выполняет ее филигранно.
0: Вот смотри, а если бы тебя заставили спать? Ну вот прям заставили. Да, прям заставили.
5: Меня не надо заставлять.
0: Или, например, сказали бы тебе, вот смотри, Коль, такие условия. Спишь 90 минут, минимум 90 минут.
5: В день?
0: Ну вот.
5: Общем, просто
0: спишь
5: 90
0: минут.
5: Хорошо.
0: И миллион рублей.
5: Я конечно, за.
0: В Японии будет проходить чемпионат сну. Там соревнования, участникам нужно будет проспать 90 минут, а специальная аппаратура... там специальная аппаратура, она оценит глубину сна, скорость засыпания, ну и, собственно, стабильность. И победитель получит 2 миллиона 220 тысяч йен, а это больше миллиона рублей.
5: Нормально.
0: И три этапа будет таких соревнований по 20 человек, а потом, собственно, из этих там трех...
5: Типа кто глубже заснет
0: или что? В общем, ты прав, говоря о том, что не дадут им спокойно засыпать.
5: Тут
0: там будут все время там, да, помехи какие-то. Но там, правда, сейчас не говорят, какие помехи. Это же Япония, мы же знаем, у них там какие придурковатые шоу всякие там. Мы же видели это все, да?
5: Так это только шоу. Люди у них там нормальные, да?
0: Я же про шоу говорю. Людей вообще не
5: трогаю.
0: Вот. Что касается всяческих соревнований и всяческих других фестивалей. Япония, ладно, пускай они там свои 2 миллиона дарят, хотя я, может быть, бы и посоревновалась за это, но лучше все-таки принять участие в фестивале, как мне кажется, «Югра вместе», да, здесь разных много
5: площадок.
0: Да,
5: вообще локаций,
0: например,
5: очень много.
0: Отдельный блок посвящен экологии, здесь и высадка деревьев, как мы, как я уже говорила, да, и сбор вторсырья, использованных батареек, крышечки опять же туда, потом, естественно, будет все это вознаграждено, да, потому что обещают в одном из городов приезд российских звезд шоу-бизнеса.
5: Круто.
0: Для того, чтобы отметить, что ли, это событие.
5: Вообще, по поводу экологии и высадки деревьев, я нынче был в Тобольске, долго там не был, и подходил к своему, теперь уже это университет, я учился в институте имени Дмитрия Ивановича Менделеева педагогическом, и подошел, и я понял, что как классно, что я прогуливал пары.
0: Почему?
5: Потому что за прогулы пар нас заставляли высаживать деревья. И теперь понимаю, какая красота. Они теперь все выросли, но прошло больше 20 лет с тех пор, как я закончил
0: институт. Но ты же, наверное, не
5: институт.
0: Один, кто высаживал
5: деревья.
0: Конечно,
5: я не один, но я на самом деле тоже прогулял столько, что можно было целую рощу засадить. Но тем не менее, как теперь красиво, института практически не видно. Зелено все. И я понимаю, что я внес свою лепту в озеленение Тобольска.
0: Класс. Кстати, по поводу еще фестиваля, просто вдруг, ну кто-то там, знаешь, где-то какое-то последнее слово услышал, пожалуйста, загляните на сайт югравместе.рф, там можно выбрать свой город или там район и узнать, какие события пройдут практически рядом с вашим домом. И во всех этих мероприятиях точно нужно принять участие.
1: Радио Югра.
4: Утро.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 10:13. 16 сентября, среда. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, возможен дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске и Тюмени в течение дня 19 градусов выше 0. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Ленторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме воздух прогреется также до 19 градусов. В Югорске, Советском, Нягане, Урае, Междуреченском, Белоярском и Березово плюс 17. К этому часу в Ханты-Мансийске 12 градусов выше 0, в Сургуте, Нижневартовске плюс 16, в Тюмени 14 градусов со знаком плюс. Это был прогноз погоды на сегодня, 16 сентября, среду.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 10:18. Вот, Коль, у меня вопрос к тебе. Ты когда-нибудь, ты за собой замечал, как ты общаешься с маленькими детьми?
2: В смысле?
1: Ну, в прямом смысле, когда...
2: Здравствуйте,
1: маленькие дети.
2: Маленькие дети, ни за что на свете.
1: Скажи мне, когда ты разговариваешь с маленьким ребенком, ты говоришь сверху вниз, смотришь на него, или присаживаешься
2: на коленку или еще что-нибудь? Я же педагог, я знаю, как надо разговаривать с маленькими детьми. Это, между прочим, относится и к колясочникам, например, к людям, которые в инвалидной коляске находятся. Тоже нужно присесть на их уровень, либо на стульчик, либо там как-то на корточке.
1: В общем, этикет как раз-таки и говорит о том, что нам всем взрослым нужно разговаривать с маленьким ребенком, опустившись на корточки. Или там, например, присесть так, опуститься на колено там, или на какой-то, правда, стульчик, чобы глаза оказались, на одном уровне. Почему? Потому что взрослые на голову, а то и на две, выше любого малыша. И вот когда мы стоим и глядим на него сверху вниз, мы уже, конечно же, одним своим только положением показываем, что я тут главный, а ты тут, извините, вот это вот, да? И ребенок мгновенно это считывает, и потом оттуда зажатость или, может быть, нежелание отвечать на какие-то твои вопросы.
2: Страх может
1: быть. Да, конечно. Да. И, может быть, даже человек того не хочет, но получается такой, что ли, командный монолог. Но ты как будто бы наседаешь над ним. А вот когда ты садишься напротив, то мир становится, ваш мир становится общим, ребенок расслабляется, перестает чувствовать себя каким-то маленьким и ничтожным, в ваших глазах видит все, что должен видеть, выражение лица, эмоции, которые он считывает моментально. И все, и вы перестаете быть громом с неба, а человеком становитесь, который готов слушать и выслушать. Да. Конечно. Конечно, есть и практическая сторона, потому что дети же очень подвижные, и как только ты становишься с ним на один уровень, бежать-то ему некуда, понимаешь? Он же все, он раз выдыхает и успокаивается. Когда человек приседает, оказывается как раз-таки на таком уровне, когда ребенок чувствует абсолютную уверенность. И это, между прочим, касается не только своего ребенка, это касается любого ребенка, будь то твой брат или вообще незнакомый тебе малыш.
2: Ну, вообще, даже нас по педагогике и методике преподавания нам говорили про то, что он не будет воспринимать ребенок, даже любой, если ты хочешь что-то ему рассказать, что-то, назидание даже какое-то дать, то он не будет воспринимать, если ты будешь стоять сверху. А вот тут вы вроде как на равных, и он может воспринимать эту информацию.
1: Здесь самое главное, да, здесь самое главное взрослому человеку понять, что тот, кто опускается до уровня ребенка, не унижается, наоборот, поднимается в глазах этого ребенка. И, как мне кажется, это один из самых красивых и добрых, что ли, жестов в человеческом общении. Поэтому, ну, запомните, это ли простое правило, не надо показывать детям, что вы там ого-го много знаете. Они тоже когда-нибудь вырастут до вашего уровня и, возможно, будут уже присаживаться к вам, потому что вы к тому моменту станете уже пожилой человек.
3: Утро начинается здесь. Йога!
4: Политическая реклама.
5: ЛДПР. Защищать каждого, укреплять Югру. По нашей инициативе запретили продажу вейпов детям. ЛДПР защищает здоровье детей. За Югру. За Россию. За ЛДПР. ЛДПР. Защищать каждого, укреплять Югру. ЛДПР борется с незаконной миграцией. Нет языка, есть правонарушение, работа нелегальна, едешь домой. За русский народ. За Югру. За Россию. За ЛДПР. ЛДПР. Защищать каждого, укреплять Югру. По нашей инициативе запретили продажу вейпов детям. ЛДПР защищает здоровье детей. За Югру. За Россию. За ЛДПР. ЛДПР за государственную поддержку Югры. В наших силах замораживать тарифы ЖКХ, бороться с незаконной миграцией, добиваться доступности медицины, ремонта дорог и домов, помогать бойцам, ветеранам и их семьям. За Югру. За Россию. За ЛДПР. ЛДПР. Защищать каждого, укреплять Югру. ЛДПР борется с незаконной миграцией. Нет языка, есть правонарушение, работа нелегальна, едешь домой. За русский народ. За Югру. За Россию. За ЛДПР.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Когалыме в будущем году свои двери распахнет новый музейный комплекс. В Сургуте запустили многофункциональное семейное пространство «Джем». Югорчан приглашают на масштабный фестиваль «Югра вместе». Строительство музейного комплекса окружного значения в Когалыме выходит на финальную стадию. Объект планируют сдать уже в следующем году. Каркас здания готов, витражное остекление смонтировано, фасады закрыты по тепловому контуру. Основные силы строителей сейчас сосредоточены на внутренних работах. Идет прокладка инженерных сетей, включая вентиляцию, электрику и отопление. Помещение готовят к чистовой отделке. Посетителям будущего комплекса будут доступны 3 тематических блока. Любители истории и науки смогут посетить интерактивный музей нефти, краеведческий зал, экспозицию нумизматики, выставку старинных самоваров. Ценителям искусства адресован филиал Государственного русского музея с подлинными шедеврами отечественных мастеров. Для семейного отдыха предусмотрены цифровой планетарий, смарт-библиотека с мультимедийными залами и кафе. По замыслу авторов проекта, комплекс станет точкой притяжения для жителей всего Востока Югры и даст толчок развитию внутреннего туризма в регионе. В Югре стартовала кампания по профилактике гриппа. Медики рекомендуют сделать прививку именно сейчас, в сентябре или октябре, чтобы иммунитет успел сформироваться до начала сезона простуд. В качестве дополнительных мер защиты врачи советуют чаще мыть руки, проветривать помещения и избегать людных мест. Повышенное внимание к профилактике продиктовано изменением в эпидемиологической обстановке. За последнюю неделю заболеваемость ОРВИ в округе выросла на 86%. Специалисты Роспотребнадзора называют такой скачок ожидаемым, связывая его с началом нового учебного года и возвращением югорчан из отпусков. В ведомстве отмечают, сейчас в регионе циркулируют в основном риновирусы и парагрипп. Семейное пространство площадью 600 квадратных метров открыли в Сургуте. «Джем» — это площадка, где родители могут отдохнуть, пока за их детьми присматривают. Проект запустили на базе центра «Амулет» по инициативе самих горожан. От классических игровых комнат здесь не осталось и следа. Для семей оборудовали музыкальный коворкинг, гончарную мастерскую, зоны для занятий йогой и авиамоделирования. Целевая аудитория пространства — сургутяне до 35 лет. На площадке можно играть на инструментах, лепить из глины или собирать макеты самолетов как вместе с ребенком, так и параллельно с его играми. И последнее. Фестиваль «Югра вместе», приуроченный к Году единства народов России и Году молодой семьи, объединяет жителей региона вокруг важных социальных инициатив. Помимо праздничных мероприятий, программа включает масштабную акцию по диспансеризации населения. С 18 по 20 сентября в шаговой доступности от мест проведения фестиваля развернутся мобильные кабинеты, где можно будет оперативно проверить основные показатели организма и получить консультацию медиков. Параллельно с заботой о здоровье организаторы предлагают югорчанам проверить и эрудицию. На сайте югравместе.рф запущена одноименная онлайн-викторина, посвященная истории и культурному наследию Югры. Участие в интеллектуальном состязании гарантирует сладкий презент, а самые удачливые знатоки получат ценные призы. Среди них квартиры, машины, электроника и бытовая техника. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио. Югра.

0: погоды на главном окружном.
1: 10 часов 37 минут. 16 сентября, среда. По данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, возможен дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске и Тюмени в течение дня 19 градусов выше 0. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе и Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме также 19 градусов тепла. В Югорске, Советском, Нягане, Урае, Междуреченском, Белоярском и Березово воздух прогреется до 17 градусов. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 12, в Сургуте и Нижневартовске 16 градусов, выше 0, в Тюмени 14 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 16 сентября, среду.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 10:40. Игра. Плюс 7 950 510 66 66. Номер для ваших подсказок Николаю сегодня
2: очень
1: понадобится.
2: Очень
1: ребята,
2: надо.
1: Я сразу предупреждаю. Слово клевое, слово красивое и слово сложное. И так хочется мне, чтобы вы отгадали. Если вы сейчас с первой подсказки отгадаете, я с ума сойду. Вот это будет вообще удивительно. Это
2: будет, интересно было бы посмотреть.
1: Это
2: как человек в моменте просто раз и это.
1: Да, и все.
2: Есть вот одним это словом обозначают это, но не
1: да
2: будем.
1: Так, 1-1 в недельном зачете, но я очень надеюсь на то, что сейчас все это размочится и 2-1 станет в мою пользу, потому что слово «правда» очень классное. Когда я Игнату Николаевичу предложила это слово, он даже немножечко «чё?».
2: Я думаю, он когда придумал, ты сидела и ты...
1: Наконец-то.
2: Как такой демон просто.
1: Ладно,
2: смеялась.
1: Ладно, готов?
2: Давай, конечно, да.
1: Ну и все,
2: надеюсь,
1: конечно
2: все,
1: же,
2: кто с нами в компании,
1: готовы.
2: Тоже готовы.
1: Да,
2: Елена вот уже вроде готова.
1: Ваши подсказки очень нужны, Коле. Итак, это гром без дождя, который пугает, но не оставляет следов.
2: Пугает, но не оставляет следов. Гром без дождя, который пугает, но...
1: Ну что ты повторяешь одно и то же?
2: Да я пытаюсь...
1: Ну не знаешь, короче. Это шлем, который надевают перед зеркалом, но снимают перед дверью.
2: Раскат, пишет Сергей.
1: Нет,
2: это правда. Надевают
1: перед зеркалом, но это шлем, который надевают перед зеркалом, но снимают перед дверью.
2: Маска.
1: Нет, это там, если тебе видно телеграм, то как бы там есть сообщение.
2: Нет, не видно.
1: Тогда я прочитаю. Алексей пишет, гордыня. Но это не она.
2: Опасность,
1: нет,
2: страх,
1: нет,
2: пишет
1: нет,
2: Елена.
1: Это карта сокровищ, на которой вместо креста стоит надпись «Попробуй найди меня».
2: Так, обаяние, предчувствие, гармония, это вообще вчерашнее слово. Предчувствие пока
1: нет,
2: так
1: нет,
2: вот.
1: Нет, нет, нет.
2: Опасность.
1: Нет, это тень, которая танцует ярче света, потому что боится, что ее не заметят.
2: Шарм.
1: Нет.
2: Пишет Сергей, риск, пишет
1: нет,
2: Елена.
1: Нет, нет. Это когда ты громко смеешься над страхом, пока он не видит. Это так, не так, не так.
2: Ну-ка,
1: это
2: ну-ка.
1: Когда ты громко смеешься над страхом, пока он не видит, что твои руки дрожат.
2: А, бравада.
1: Да.
2: Это мой... Да ладно.
1: Да. Ты что, обалдел?
2: Подожди, ну,
1: ты
2: уверенность,
1: как это мог?
2: Тревога, пишут. Ну, просто,
1: ты
2: это очевидно
1: это
2: сейчас
1: мог?
2: Было. Ну, сейчас было прям совсем очевидно.
1: Ладно.
2: Ну, это когда еще, говорят, пуху на себя накидываешь, когда, да?
1: Да, ну, конечно, я так надеялась.
2: Люди добрые, простите, пожалуйста, я не... Ты напугала? Вот ты бравада, это то, что ты делала до того, как загадать это слово.
1: Так это же специально.
2: Ты всех напугала. Люди стали какие-то слова. Оказывается, все вообще. Елена похмелье опять пишет.
1: Елена, вы подождите, ну сколько ж можно, в конце концов. Да, это была действительно бравада, но согласись, клевое слово.
2: Ну,
1: и классные подсказки,
2: было
1: очень классные.
2: Но я
1: очень
2: на самом
1: классные
2: деле даже немножко разочарован.
1: Что так быстро?
2: Вот, ну да, как будто как-то вот, ну, очень легко мне досталась победа.
1: Ой, посмотри.
2: Возможно, я поумнел.
1: Возможно.
2: Как бы мне хочется в это верить.
1: Возможно.
2: Но спасибо
1: возможно
2: всем.
1: Спасибо вот этой подсказке, которая так быстро оказалась на этом
2: нет,
1: месте.
2: Да нет, это же мозг мой. Это мозг мой, все. Ты опять путаешь удачу с расчетом.
1: То есть, если бы я тебе сказала, это замок на двери, за который ничего нет, но ты веришь, что там что-то есть, ты бы такой, дубрава, да что?
2: Нет, я
1: вот
2: не ответил бы.
1: Видишь?
2: Давай еще.
1: Или там эта желтая карточка перед началом игры, ты показываешь ее судье, но правила уже давно изменились. Ну нет же.
2: Ну тоже
1: но
2: не,
1: тоже
2: нет,
1: же
2: не
1: нет.
2: Бы.
1: Или вот, например, это театр одного актера, в котором все роли твои, а зритель тоже ты. Тоже ведь нет.
2: Вообще ерунда какая-то.
1: Это я тебе подсказала.
2: Я бы сказал.
1: Это
2: вот
1: я
2: это
1: тебе подсказала.
2: Это Игнат Николаевич.
1: Ладно, 2-1 в недельном зачете.
2: Всем большое спасибо.
1: Завтра будем издеваться надо мной.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Реклама.
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
3: Реклама, лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
6: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
7: Без возрастных ограничений.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: 10 часов 48 минут. Этот... Овны, этот день подойдет для оздоровительных мероприятий, и они дадут заметный эффект.
1: Тельцы, сегодня постарайтесь не вмешиваться в чужие дела и разборки. Пусть сами разбираются.
0: Близнецы, обязательно сегодня сделайте еще одну попытку отказаться от вредной привычки. Звезды говорят, что этот день подходит для этого идеально.
1: Раки, сегодня вернитесь к давно забытому делу, не все еще потеряно.
0: Львы, купить сегодня, наконец, то, что заметно облегчит вам быт. Электромясорубку, например.
1: Девы, сегодня постарайтесь сгладить острые углы в общении с коллегами. Конфликты сейчас никому не нужны.
0: Весы, проявите сегодня снисходительность к своим же слабостям.
1: Скорпионы, сегодня очень внимательно прислушивайтесь к своим желаниям, они вас не обманут.
0: Стрельцы, не отстраняйтесь сегодня от общения с людьми, которые к вам тянутся.
1: Козероги, звезды призывают вас немного подождать, ситуация прояснится, но чуть позже.
0: Водолеи, не тратьте сегодня время на рассуждения, просто действуйте.
1: Рыбы, сегодня рассчитывайте на меньшее, но стремитесь к получению больших результатов.

0: Радио Югра.
1: 10:53. Начинается утро здесь, заканчивается мошенниками, и как мы обычно распрощаемся до завтра. Теперь мошенники шлют всем жителям России, ну, могут прислать всем жителям России письма с предложением пройти вакцинацию. Помните о том, что эти письма могут оказаться фишинговыми. Начали использовать новую схему обмана, и они присылают эти сообщения от лица портала госуслуги или от какой-то медицинской организации. Тут как будто бы
2: понятно,
1: не подкопаешься,
2: что было.
1: Понимаешь?
2: Да.
1: В уведомлениях приглашают пройти вакцинацию от гриппа в этом сезоне, обещают запись без очереди или же даже возможность забронировать какой-нибудь рубежный препарат, который ого-го лучше, чем наша вакцина, там все остальное. Короче, переходит человек по ссылке из этого сообщения и попадает, естественно, на фишинговый сайт, который внешне очень сильно имитирует интерфейс госуслуг. Вводишь свои персональные данные, ну там, вот этого, как что там, логин, пароль, этого достаточно для того, чтобы ты дал доступ к реальному своему аккаунту, и все, и все твои данные потекли. Эксперты всем нам в очередной раз напоминают, советуют запись на бесплатную вакцинацию по полису медицинскому осуществляется только через проверенные государственные приложения. Конечно, через портал госуслуг или там в регистратуре поликлиники, но только официальные это должны быть ссылки и приложения. Поэтому будьте, пожалуйста, предельно внимательными, чтобы не потерять свои данные.
2: Вообще есть уникальная опция. Сейчас до 20 числа у нас во всех городах Югры можно прививки сделать в медицинских палатках, которые будут, которые уже
1: в рамках
2: фестиваля
1: Югра вместе.
2: Югра вместе, можно будет поставить прививки как раз и от гриппа, и от коклюша, по-моему, там тоже есть прививки. Поэтому вот официальный способ, не надо ничего ждать, пожалуйста, и никто вас не обманет.
1: Никто не обманет ни в коем случае, поэтому, пожалуйста, будьте предельно внимательны, читаю каждый день новости вот этих, про этих мошенников, каждый день буду рассказывать, и каждый день волосы шевелятся на голове, потому что что только они не придумывают.
2: Да ты медуза?
1: Да, вот ты начинаешь рассказывать про всякие там, я себе представляю, а что если у меня на голове вместо волос?
2: Я бы тут давно уже обратился в камень.
1: Ну подожди, я еще приготовила это на потом. Будешь себя плохо вести? Помни.
2: Личину свою проявишь, да?
1: Помни. Прощаемся до завтра. Николай Авдонин.
2: И Даша Кузнецова.
1: Пока.
2: Всего доброго.
0: Утро начинается здесь.

0: Местное время 11 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Когалыме в будущем году свои двери распахнет новый музейный комплекс. Сургутские хирурги спасли 17-летнюю девушку от последствий детской тайны. В столице Югры стартовал кубок губернатора по конному спорту. Строительство музейного комплекса окружного значения в Когалыме выходит на финальную стадию. Объект планируют сдать уже в следующем году. Каркас здания готов, витражное остекление смонтировано, фасады закрыты по тепловому контуру. Основные силы строителей сейчас сосредоточены на внутренних работах. Идет прокладка инженерных сетей, включая вентиляцию, электрику и отопление. Помещение готовят к чистовой отделке. Посетителям будущего комплекса будут доступны 3 тематических блока. Любители истории и науки смогут посетить интерактивный музей нефти, краеведческий зал, экспозицию нумизматики и выставку старинных самоваров. Ценителям искусства адресован филиал Государственного русского музея с подлинными шедеврами отечественных мастеров. Для семейного отдыха предусмотрены цифровой планетарий, смарт-библиотека с мультимедийными залами и кафе. По замыслу авторов проекта, комплекс станет точкой притяжения для жителей всего Востока Югры и даст толчок развитию внутреннего туризма в регионе. В Югре стартовала кампания по профилактике гриппа. Медики рекомендуют сделать прививку именно сейчас, в сентябре или октябре, чтобы иммунитет успел сформироваться до начала сезона простуд. В качестве дополнительных мер защиты врачи советуют чаще мыть руки, проветривать помещения и избегать людных мест. Повышенное внимание к профилактике продиктовано изменением в эпидемиологической обстановке. За последнюю неделю заболеваемость ОРВИ в округе выросла на 86%. Специалисты Роспотребнадзора называют такой скачок ожидаемым, связывая его с началом нового учебного года и возвращением югорчан из отпусков. В ведомстве отмечают, сейчас в регионе циркулируют в основном риновирусы и парагрипп. Сургутские хирурги извлекли из живота 17-летней югорчанки 2 5-сантиметровые швейные иглы. Девушка обратилась к медикам после того, как ее начали мучить сильные боли. На обследовании выяснилось, что несколько лет назад она получила травму, но побоялась рассказать об этом взрослым. Долгое время металл не доставлял дискомфорта, однако недавно одна из игл пришла в движение и начала смещаться в сторону внутренних органов. Специалисты Центра охраны материнства и детства оперативно извлекли инородные тела через небольшие проколы с помощью лапароскопии. Сейчас пациентку уже отправили домой. И последнее. Ханты-Мансийск принимает одно из главных конно-спортивных соревнований региона – Кубок губернатора Югры. Турнир традиционно собрал наездников со всей страны. В этом году за победу борются более 150 спортсменов. До 20 сентября участникам предстоит продемонстрировать свое мастерство в дисциплинах по выездке и конкуру. Организаторы подготовили 14 маршрутов разного уровня сложности. Высота препятствий на самых трудных дистанциях будет достигать 145 сантиметров. Всего на манеже разыграют 65 комплектов наград. За медали борются не только профессиональные жокеи, но и спортсмены-любители. Кроме того, в турнире предусмотрены старты для юношей и детей, включая выступления на пони. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомолл. Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. Автомолл. Тысячи аксессуаров для авто. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: Политическая реклама.
1: ЛДПР. Защищать каждого. Укреплять Югру. По нашей инициативе запретили продажу вейпов детям. ЛДПР защищает здоровье детей. За Югру. За Россию. За ЛДПР. ЛДПР. Защищать каждого. Укреплять Югру. ЛДПР борется с незаконной миграцией. За русский народ. За Югру. За Россию. За ЛДПР.
2: «Человек — это звучит гордо», — сказал Максим Горький. Советская власть подняла этот девиз на свои знамена и добилась огромных успехов. «Человек — центр всего», — сказала Компартия Китая, и совершила грандиозный прорыв в будущее. «Человек праве жить, а не выживать. Там, где социализм, там победы, там развитие и достойное будущее. Там человек звучит гордо».
3: За КПРФ, за социализм. Номер 8 в избирательном бюллетене.
4: Радио Югра. Реклама.
5: Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
6: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
7: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
8: И что ты сделал?
7: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
9: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 94 20. Запомнил? 8 800 100 ровно 94 20.
10: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
11: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 2 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
4: Радио. Югра.

0: Как превратить 20% в 50? Купите в строительном магазине «Сом» любую люстру или светильник и получите повышенный бонус 20%. Оплачивайте бонусами до 50% от суммы следующей покупки. Осенняя арифметика от магазина «Сом». Успейте посчитать свою экономию с 7 по 20 сентября. Подробности в магазинах «Сом». И Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРНП 304-662-533-101, 2026 год.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется, и силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно, а работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 12:00. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. В Ханты-Мансийске дан старт просветительскому проекту «Энергия недр». Сургутские хирурги спасли 17-летнюю девушку от последствий детской тайны. В столице Югры проходит Кубок губернатора по конному спорту. Уникальный просветительский проект под названием «Энергия недр» запустили в стенах Ханты-Мансийского музея геологии нефти и газа. Совместная инициатива «Газпромнефти» и правительства Югры превратила пространство в интерактивную площадку, где сложные инженерные процессы объясняются через мультимедиа и игровые механики. Маршрут выставки пролегает через три тематических блока – планета, технологии и люди. От глобальных геологических процессов до истории инженерной мысли и портретов современных специалистов. Организаторы сделали ставку на профориентацию. Проект призван наглядно показать школьникам и студентам, что работа в нефтегазовом секторе – это не только про буровые вышки, но и про IT, искусственный интеллект и инновации. Губернатор Югры Руслан Кухарук подчеркнул, что такое взаимодействие бизнеса и власти становится фундаментом для подготовки будущих кадров региона. В свою очередь глава «Газпромнефти» Александр Дюков отметил символичность выбора площадки. Именно в Югре компания внедряет свои самые смелые цифровые решения, включая первые в стране промышленные полигоны для работы с трудноизвлекаемыми запасами. Отмечу, посетить экспозицию можно уже сейчас, но для этого необходимо предварительно забронировать время на сайте проекта. Вопросы этнокультурного образования обсудят в Сургутском районе. 18 сентября Рускинская школа станет площадкой для регионального семинара-практикума, посвященного обучению детей из числа коренных малочисленных народов Севера. Педагоги из 6 муниципалитетов Югры соберутся вместе, чтобы обменяться опытом и освоить актуальные методики работы. В дискуссии примут участие эксперты Сургутского госуниверситета, представители общественных организаций и профильных ведомств. Встреча пройдет в рамках традиционного фестиваля, который объединяет воспитанников интернатов из Рускинской, Ляминой и Угута. Стоит отметить, что данный проект, существующий уже более 20 лет, играет важную роль в сохранении культурного наследия региона. Сегодня Сургутский район остается флагманом в поддержке коренных народов. В местных школах-интернатах созданы комфортные условия для обучения и проживания более 400 ребят, чьи семьи ведут традиционный образ жизни. Сургутские хирурги извлекли из живота 17-летней югорчанки две 5-сантиметровые швейные иглы. Девушка обратилась к медикам после того, как ее начали мучить сильные боли. На обследовании выяснилось, что несколько лет назад она получила травму, но побоялась рассказать об этом взрослым. Долгое время металл не доставлял дискомфорта, однако недавно одна из игл пришла в движение и начала смещаться в сторону внутренних органов. Специалисты Центра охраны материнства и детства оперативно извлекли инородные тела через небольшие проколы с помощью лапароскопии. Сейчас пациентку уже отправили домой. И последнее. Ханты-Мансийск принимает одно из главных конно-спортивных соревнований региона – Кубок губернатора Югры. Турнир традиционно собрал наездников со всей страны. В этом году за победу борются более 150 спортсменов. До 20 сентября участникам предстоит продемонстрировать свое мастерство в дисциплинах по выездке и конкуру. Организаторы подготовили 14 маршрутов разного уровня сложности. Высота препятствий на самых трудных дистанциях будет достигать 145 сантиметров. Всего на манеже разыграют 65 комплектов наград. За медали борются не только профессиональные жокеи, но и спортсмены-любители. Кроме того, в турнире предусмотрены старты для юношей и детей, включая выступления на пони. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили 300 рублей. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: Политическая реклама.
1: Богатства России должны принадлежать народу.
2: Да.
1: Налоги богатым увеличить, бедных от налогов освободить.
2: Да.
1: ЖКХ должно быть в руках государства.
2: Да.
1: Повышение пенсионного возраста отменить.
2: Да.
1: Государство должно учить, лечить и защищать.
2: Да.
1: Тогда КПРФ.
2: Да.
1: За КПРФ. За социализм.
3: Радио Югра. Реклама.
4: Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
5: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
6: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово. Простой. Потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
7: Как превратить 20% в 50? Купите в строительном магазине «Сом» любую люстру или светильник и получите повышенный бонус 20%. Оплачивайте бонусами до 50% от суммы следующей покупки. Осенняя арифметика от магазина «Сом». Успейте посчитать свою экономию с 7 по 20 сентября. Подробности в магазинах «Сом». И Бэтрин Константин Дмитриевич, ОГРН, П-304-662-533-101, 2016 год.
8: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». Кило 200 ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Покупки тяжело нести. Автолигу закажи.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
3: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой». Потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
5: Я пенсионерка и уже несколько лет живу одна. Сын с семьей заботится обо мне. Навещает, когда позволяет работа. Он постоянно в разъездах. Водит больше груз. Однажды поздним вечером раздался звонок. Я беру трубку. И в груди все сжимается. Голос, как у сына. Знакомый, родной, но взволнованный до дрожи. Он торопливо говорит, что попал в ДТП. И чтобы избежать уголовного дела, нужны деньги. Много. Прямо сейчас. У меня помутилось в голове. Я в панике собрала все свои сбережения и даже попросила соседку одолжить денег. И вот именно она, видя мою панику, остановила меня. Обратила внимание, что звонок был не с номера сына.
6: Департамент региональной безопасности автономного округа предупреждает. Мошенники играют на наших чувствах и эмоциях. Не доверяйте тем, кто входит в доверие по телефону и в последующем просит перечислить деньги. Помните, вы всегда сами можете перезвонить своим близким или знакомым и уточнить все обстоятельства. Будьте бдительны.
7: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 2 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Приветствую нашу аудиторию в прямом эфире. Совместные агитационные мероприятия, дебаты представителей партии, участвующих в выборах депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа Югры 8-го созыва. Я Михаил Пихин, модератор дебатов, а в студии находятся представители партии, подтвердившие свое желание участвовать в сегодняшних дебатах. Агитационный период нынешних больших выборов близится к финалу. В эти дни зрители и слушатели окружного медиахолдинга внимательно следили за выступлениями и представителей партии, и кандидатов по одномандатным округам, анализируя предварительные программы, видение развития страны и региона. Как, по каким направлениям, консолидация каких ресурсов развивать Северный округ Югру? Югорчане сверяют свои оценки с позицией партии и кандидатов, в том числе и в формате теле- и радиодебатов. Итак, приступаем. Очередность выступлений определена расположением партии в избирательных бюллетенях. В этом порядке представители партии ответят на общие для всех вопросы. Прошу выступающих придерживаться очередности и единого для всех хронометража выступлений. Сегодня в нашей студии присутствуют Савинцев Алексей Владимирович, КПРФ, Коммунистическая партия Российской Федерации. Дмитриев Владимир Александрович, партия Коммунисты России. Бергалиева Альфия Вячеславовна, партия Новые люди. Сысун Виктор Богданович, ЛДПР, Либерально-демократическая партия России. Дидух Сергей Владимирович, Российская партия пенсионеров за социальную справедливость. Итак, первый общий вопрос для всех участников. Приоритеты развития Югры на ближайшие 5 лет. Какие ресурсы необходимо привлечь для этого на федеральном и региональном уровнях? Как это изменит жизнь югорчан? И первым сегодня выступает Савинцев Алексей Владимирович, КПРФ, Коммунистическая партия Российской Федерации. Прошу к трибуне. Вам слово после сигнала. Время пошло.
1: Сегодня мы с вами завершаем дебаты, и каждый из вас наверняка выбрал уже партию, кандидата, за которую будете голосовать. Я уверен, что это партия КПРФ, потому что это партия из народа, партия для народа. И партия, которая не говорит, а действует. Партия, которая защищает ваши интересы и в залах заседания Думы, и в надзорных органах, и в пикетах, митингах, и на заседаниях судебных, на судебных заседаниях. КПРФ – это партия, у которой есть четкая программа, программа победы, я уже много раз с ней знакомил. В ней заложены конкретные меры, нацелены на социальную справедливость. И самое главное, партия КПРФ знает, где взять средства на реализацию всех тех мер, которые я говорил. Только наша партия предполагает конкретный просчитанный механизм для финансирования всех вопросов, которые мы поднимали. Итак, для понимания, что происходит в нашем округе, я уже говорил и вернусь к этому вопросу. Как депутат, я часто выступаю на Думе, и мы голосуем против, на мой взгляд, антинародного решения правительства и антинародного согласия с ним большинства депутатов о предоставлении льгот для нефтяных гигантов ежегодно на десятки миллиардов рублей. Мне часто говорят: Алексей, ну, есть возможность, и все улучшается. Я говорю, мне недавно, кстати, оппонент, которому здесь выступали, сказал, что я ввожу людей в заблуждение. И он говорил мне, что окупаемость этих льгот, цитирую, 1 к 10. Но эта цифра взята, на мой взгляд, из воздуха. Вот документ. Это аналитическая записка правительства с итогами эффективности налогового расходования за прошлый год. Итак, по итогам прошлого года размер налоговых расходов составил 28 миллиардов, из них 20 миллиардов ушли на льготы нефтяным и газовым корпорациям. Из этой же записки мы узнаем, что все официально признанные, все они признаны официально неэффективными. Почему? Ну, здесь же в этой же записке и говорится, совокупная самоокупаемость этих льгот за пятилетний период составила минус 550 миллиардов рублей. Еще раз, минус 550 миллиардов. Почему? Да простые, если простыми словами сказать, эти деньги мы рассчитывали получить от применения льгот. Но в итоге мы не получили этой эффективности. И ежегодно уже более 10 лет мы тратим и тратим миллиарды наших народных денег. Кроме того, на нынешний момент мы взяли кредит, чтобы погасить эти финансовые дыры. На 1 августа он составлял 59 миллиардов рублей. И отдадим банкирам за проценты еще более 10 миллиардов рублей. Именно за это голосуют провластные депутаты, то есть отдают из кармана наших избирателей, из бюджета в виде налогов деньги на нефтяным корпорациям. Да, кстати, вот в программе, нашей программе есть понятие, как недра должны принадлежать народу. Доходы от их эксплуатации не должны идти на дивиденды и гигантские зарплаты их руководителей. Интересный вопрос здесь в Думах. Участвуют в этих выборах и представители этих нефтяных гигантов. Хочу, они сами, как и мы, опубликовали свои данные. Итак, у одного из них 90 миллионов в год зарплата. Это в месяц более 8 миллионов. Кто получает такие зарплаты? Ну, понятно, за кого они будут голосовать, эти люди. Нам тоже понятно, за эти преференции и дальше. То есть мы знаем, где взять деньги. И мы понимаем, как их тратить, на что, на кого. Поэтому, уважаемые жители Югры, 20 сентября все приходим на выборы. Внимательно читаем, находим там партию КПРФ. Итак, 20 сентября за КПРФ.
0: Спасибо. Движемся далее. Далее эфирное время предоставляется Дмитриеву Владимиру Александровичу, партия «Коммунисты России». Прошу занять место. Готовы? Время пошло.
2: Здравствуйте, уважаемые югорчане. Меня зовут Владимир Дмитриев, и я представляю политическую партию, коммунистическая партия «Коммунисты России». Мы идем на выборы под лозунгом «Коммунисты за победу и советскую власть». Наше Ханты-Мансийское окружное отделение партии берет за основу своей предвыборной программы документ, с которым наша партия «Коммунисты России» идет на выборы в Государственную Думу. Приход новой компартии «Коммунисты России» в Думу Ханты-Мансийского автономного округа Югры и местные представительные органы власти знаменует наступление трудящихся на капитализм. Партия нанесет по нему 10 сокрушительных социалистических ударов. Основные тезисы нашей программы – это курс на широкую национализацию, трудящимся все права и защиту, остановить безумный рост тарифов и цен, вернуть людям право на бесплатное жилье, все лучшее детям, поддержку пожилым, образование для всех, медицинская помощь для всех нуждающихся, дать бой коррупции и преступности. Мы воспитаем новое поколение патриотов. Уважаем чувства верующих за возрождение Союза и оборонную мощь державы. Мы поддерживаем и усиливаем патриотическую и наступательную направленность российской внешней политики. Ее стержнем станут усилия по созданию большого союзного государства и мощного оборонительного военно-политического блока из независимых и прогрессивных стран, аналогичного Варшавскому договору. Очень важно укрепить братские связи со всеми бывшими советскими республиками и народами, имеющими историческую и политическую близость к России. Партия «Коммунисты России» выступает за решительный отпор западным агрессорам, проведение внешней политики, направленной на защиту интересов России, и равноправный диалог и международное сотрудничество со всеми странами. Компартия «Коммунисты России» – верный и надежный защитник трудящихся. Мы предложим новый трудовой кодекс, основанный на лучших принципах Советского кодекса законов о труде. Разница в размере доходов квалифицированных рабочих и директора предприятия, а также служащих и руководителя учреждения, будет установлена законодательно не более чем в 5 раз, а между минимальной и максимальной зарплаты не более чем в 10 раз. Малому предпринимателю и самозанятому государство должно помогать, а не обкладывать их налогами. Меры, вводимые для обеспечения цифровой безопасности, должны быть выверенными и не должны тормозить экономическое развитие, противоречить правам граждан. Необходимо поддержать развитие существующих и создание новых подлинных профсоюзов, которые будут не на словах, а на деле защищать интересы людей наемного труда. Налоговое бремя будет раз и навсегда возложено на богачей. Мы введем прогрессивную шкалу налогообложения. Нужно остановить безумный рост цен и тарифов. В последнее время рост цен и тарифов стал одной из основных проблем страны. Простые дружинники все больше вынуждены ограничивать себя и свои семьи во всем. Мы партия «Коммунисты России», ведем политику твердых цен на основные продукты питания и товары народного потребления. Партия «Коммунисты России», мы идем в Думу Ханты-Мансийского автономного округа под номером 3. Голосуй за номер 3 коммунистов в Думу ХМАО, избери. Коммунистическая партия «Коммунисты России». Большое спасибо, дорогие югорчане.
0: Спасибо. Прошу занять свое место. Движемся далее. А теперь слово предоставляется следующему выступающему. Бергалиева Альфия Вячеславовна, партия «Новые люди». Прошу к микрофону. Время пошло.
3: Здравствуйте. Альфия Бергалиева, партия «Новые люди». Номер 4 в избирательном бюллетене. Я иду в Думу Югры не для того, чтобы добавить еще один голос в уже существующий хор. Я иду туда, чтобы через 5 лет каждый житель мог задать вопрос, а что конкретно изменилось в моей жизни, и получить на это внятный ответ. Сегодня у Югры есть все, чтобы этот ответ был, кроме одного – системы, которая превращает деньги в развитие. Смотрите на цифры. Доля добычи в валовом региональном продукте 80,2%. Почти 84% всех инвестиций уходит в нефтегаз. Обрабатывающее производство чуть больше 1%. А бюджет 2025 года составил 69 миллиардов рублей в дефиците. И он по-прежнему завязан на одну переменную – мировую цену на нефть. Мы зарабатываем много, но превращаем эти деньги в развитие слабо. Это не критика, это диагноз. И какие ресурсы можно привлечь на федеральном уровне? Первое. Это преференциальные режимы для проектов глубокой переработки и нефтегазовых отраслей. Нефтегазовая химия, деревообработка, агропромышленный комплекс. Эти отрасли должны иметь налоговые условия не хуже, чем у добычи. Второе. Увеличение лимитов для самозанятых и сохранение комфортного порога по упрощенной системе налогообложения на уровне 20 миллионов. Наша партия этим занимается системно. И глава профильного комитета Госдумы Александр Демин уже внес законопроект об увеличении лимита для самозанятых с 2,4 до 5 миллионов рублей. Это значит, что сотни тысяч людей смогут легально работать и развиваться, не уходя в тень. Третье. Софинансирование инфраструктурных и образовательных проектов, которые позволят молодежи остаться здесь, в регионе. На региональном же уровне есть ключевые ресурсы. Это административные условия для бизнеса и целевое использование уже существующих соглашений с недропользователями. Я буду инициировать пакет конкретных мер. Первое. 3 года без плановых проверок для тех, кто инвестирует в реальное производство. Второе. Квота не менее 30% для югорских производителей в региональных закупках с прозрачным реестром местных производителей. Третье. Это налоговые каникулы для предпринимателей, создающих рабочие места в обрабатывающей промышленности, деревопереработке, АПК и сфере услуг. За счет чего, спросите меня вы? Это не расходы, это инвестиция. Каждый рубль налоговых каникул возвращается через 3 года ростом налоговой базы и новыми рабочими местами. Про НДПИ я вам скажу честно. Это федеральный налог. И переписать налоговый кодекс из Думы Югры невозможно. Но мы можем и должны требовать другого, чтобы деньги, которые уже проходят в округ, и социальные соглашения с компаниями работали адресно. То есть на дороге, связь, школу, медицины в малых городах и поселках. Чтобы инвестиции доходили до людей, а не растворялись в общих цифрах. И как же это изменит жизнь югорчан? Больше постоянных рабочих мест. Не только на вахте, но и дома. Реальная возможность открыть и развивать свое дело без бесконечных административных барьеров. Понятные перспективы для молодежи остаться здесь, в Сургуте, Нижневартовске, Ханты-Мансийске. И инфраструктура, которая работает не только в крупных городах, но и в отдаленных территориях. Югра на сегодняшний день уже богата ресурсами. Я считаю, что пора стать и богатой возможностями и оставить наше молодое поколение здесь, дома. Альфия Бергалиева, партия «Новые люди», номер 4 в избирательном бюллетене. Благодарю.
0: Спасибо, вы завершили.
3: Да.
0: Прошу занять свое место. Движемся далее. Далее выступает Сысун Виктор Богданович, ЛДПР, Либерально-демократической партии России. Начинайте свое выступление после сигнала. Вы готовы?
4: Да.
0: Готовы. Время пошло.
4: Добрый день, дорогие земляки, уважаемые югорчане. ЛДПР – это государственная партия России. Партия Жириновского. Нам 35 лет. Все эти годы наш приоритет – русский народ и русский язык. Мы добиваемся решений, которые отвечают интересам наших граждан, жителей Ханты-Мансийского автономного округа Югры. Это и поддержка наших бойцов и членов их семей, охрана здоровья детей, поддержка нуждающихся, ограничение произвола коммунальщиков и, главное, это мораторий на въезд мигрантов и ужесточение миграционной политики. Уважаемые друзья, более 50 лет Ханты-Мансийский автономный округ Югра – это основа геополитической стабильности России, энергетический центр страны. Поэтому ЛДПР считает, что государство должно активно участвовать в развитии Югры, обеспечивать развитие округа и наращивать уровень ее заселенности, создавая новые экономики и рабочие места. Главная задача, которую ЛДПР последовательно решает на протяжении многих лет работы в Думе Ханты-Мансийского автономного округа Югры, заключается в том, чтобы не допустить превращения округа из территории постоянного проживания в территорию вахтового освоения. Необходимо обеспечить контроль за деятельностью органов власти. Уважаемые друзья, сегодня в Думе Ханты-Мансийского автономного округа Югры присутствует 5 политических фракций. 4 из них оппозиционные, 3 из них сегодня присутствуют здесь на дебатах. Но пока за все проведенные дебаты я не услышал от своих коллег и оппонентов, что уже сделано ими в Югре. Все представляют красивую картинку будущего. Да, ее можно каждому представлять по-разному, потому что у нас общая задача развивать Югру, но у каждого свой путь. При этом, а скажите, уважаемые друзья, что вы сделали уже за прошедшее время? Не просто говоря, что вы партия дела, а не слова, а именно конкретные дела. Например, фракция ЛДПР в Думе Ханты-Мансийского автономного округа Югры за 7-й созыв внесла более 45 законопроектов, многие из которых нашли отражение в законах и на сегодняшний день принято. Так, по инициативе ЛДПР принято уже более 10 законов, ужесточающих правила пребывания мигрантов. Сокращен срок временного пребывания иностранцев. Ужесточен порядок получения разрешения на временное пребывание в упрощенном порядке через брак. В Югре введен 5-летний ценз оседлости для предоставления субсидий и льгот на приобретение жилья. Установлены законы, ограничивающие рост тарифов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивающие ремонт дорог и работу общественного транспорта. Также нами приняты законы, направленные на защиту каждого жителя округа, каждой семьи. Так установлен праздничный день Ханты-Мансийского автономного округа Югры, День многодетной семьи, в третье воскресенье сентября. Да, уважаемые друзья, в это воскресенье, когда мы все с вами пойдем на избирательные участки, будет отмечаться День многодетной семьи в Ханты-Мансийском автономном округе Югры. И я прошу поддержать наши многодетные семьи автономного округа и поставить галочку напротив политической партии ЛДПР в каждом бюллетене, который вы получите. Так, при помощи депутатов ЛДПР выполнены работы по благоустройству в Нижневартовске, Сургуте, Мегионе, Сургутском районе. Сделан перерасчет необоснованных начислений за жилищно-коммунальные услуги. Жители Пятьяха получили чистую воду. Более 1000 жителей получили индивидуальную помощь в решении текущих проблем. Более 100 миллионов рублей на решение проблем жителей Югры – это результат работы депутатов ЛДПР. Сделано много, но предстоит сделать еще больше. Цель ЛДПР – обеспечить достойную жизнь югорчан, развитие социально-экономической сферы округа. Мы в ЛДПР делу Жириновского верны. Голосуя за ЛДПР, вы выбираете единственно правильный способ обеспечить Югре движение вперед. Обеспечить свое будущее. 18, 19 и 20 сентября приходите на избирательные участки за Югру, за себя, за ЛДПР.
0: Спасибо. Движемся далее. Далее слово предоставляется Дидух Сергею Владимировичу, Российская партия пенсионеров за социальную справедливость. Прошу начинать после сигнала. Время пошло.
5: Добрый день, уважаемые земляки, коллеги, друзья. Предыдущие теледебаты посмотрели многие. И после них дали обратную связь. Кто-то позвонил, кто-то написал. Сказали, что я очень сильно обозначаю проблемные места. Проблемные стройки в округе. Критикую качество строительства. Бездействие чиновников. Воровство. Присвоение и халатность. И такое ощущение, что один негатив. А может это не негатив, может это правда. И в их комментариях чувствуется, что хотелось бы чуть-чуть мягче и красивее. Потому что все хотят слышать другое. Что у нас все хорошо, что все будет налаживаться и скоро будет лучше. Красивые слова, красивые обещания. А люди устали. Им нужна надежда. Это не упрек, это правда. Каждый выбор нам дает эти надежду. Вот-вот выглянет солнце, и все будет хорошо. Мы слышали это 20 лет назад. Наши родители слышали. Соседи слышали на прошлых выборах. А я говорю то, что есть. Говорю правду, такая, как она и есть. Пусть неудобную, пусть жесткую. И мне отвечают, правда, это хорошо, но может быть мягче. Люди устали, им нужна надежда, а не приговор. И я задумался, а как правильно? Что важнее для каждого из нас? Красивая ложь, которую мы слышим с трибун, что все под контролем, что все обещания исполнены, и завтра будет лучше, чем вчера. Или жесткая правда, та, не все достроили, да, не все, что-то где-то заморозили, да, где-то расторгли контракт, да, украли. Но давайте честно смотреть на вещи. А что мы видим сейчас? Десятилетиями одни и те же люди занимают свои места в Думе. Депутатское место – это не бесконечная рента. Это работа. Это тяжелый труд. И партия пенсионеров не зря предложила законопроект срок для Государственной Думы 5 лет. Потому что выборная должность, народ выбирает. И эти 5 лет депутат должен отработать доверие людей. А что на деле? От выборов к выборам ничего не меняется. Главная задача у них одна – удержаться. Удержаться на своих местах, удержаться у власти. И мы уже подошли к тому, что скоро депутатство будет передаваться по наследству. Вот к чему мы приходим. Но есть еще одна проблема, и она серьезнее, чем кажется. Все, что мы делаем в долг. Мы берем в долг у наших детей, мы берем в долг у наших внуков. Любой объект, любое дело – все в долг. И когда спрашивают про сроки, врут. Говорят, все сделано, а на деле нет. Потом доделали. Но отчитались – надо уже новое что-то делать. И снова врут, и снова в долг. Вранье, вранье, еще раз вранье. А потом удивляемся, почему не верим. Так и живем. Долги и вранье. А почему так? Все упирается в страх. Боятся сказать правду. Боятся потерять теплые должности. Боятся остаться без премии за сорванные сроки. Из-за этого и до руководства страны, и до руководства региона часто доходит необъективная информация. Приукрашенная. Причина простая. Не в том, что не могут, а в том, что не хотят брать на себя ответственность. Ответственность за решение, за своих людей. И поэтому не говорят всей правды. И вот здесь возникает вопрос. А что делать? Ну и, конечно, у всех, кто сегодня у власти, есть ответ. Все, все сделаем, все исправим, все будет хорошо. Ведь они партия власти. И теперь продолжу. А почему партия власти? Логично же, это должна же партия быть народа. Ведь они партии власти. И теперь партия, которая выступает за народ, за людей, за нас с вами. А получается партия власти, то есть партия за власть. И тогда выходит, что за народ она не выступает. Партия власти уже давно не партия народа. Из на самого названия уже есть ответ. Поэтому, господа, приходим 20 сентября, голосуем за партию пенсионеров. Пенсионеры не воруют.
0: Спасибо, вы завершили. Да. Спасибо. Да. Движемся далее. Благодарю за содержательное выступление всех. А вот теперь прошу выступающих в той же очередности выйти к микрофону и ответить на следующий вопрос. На решение каких вопросов экономической и социальной жизни округа сконцентрируется ваша партия? Для чего вам необходимы полномочия депутата Думы Югры, поддержка жителей региона? И первым сегодня выступает по этому вопросу Савинцев Алексей Владимирович, КПРФ Коммунистическая партия Российской Федерации. Прошу к трибуне. После сигнала начинайте. Время пошло.
1: Партия КПРФ сконцентрирует свое внимание на тех вопросах, которые интересуют большинство трудящихся населения Югры. И это рост тарифов на услуги ЖКХ и электроэнергию, дегазификация территорий, таких как Приверосрудский, СНТ, город Пытьях, Югор, Советский, нехватка узких специалистов в больницах, все вы с этим столкнулись, нехватка школ, ну, такие города, как Сургут, Советский, некачественная вода в ряде муниципалитетов. Нам говорят, что вода чистая, но мы на Думе показали, сколько судебных решений не выполнено по этому вопросу. Плохие дороги внутри населенных пунктов. Все это вы видели сами своими глазами. Политики получают наш мандат именно из ваших рук. Как вы проголосуете? И количество пришедших на эти выборы говорит о том, что эту проблему будет нельзя не услышать. Ее придется решать. Нам говорят такой существует миф, что ваш голос не решит ничего. Это неправда. Статистика говорит о том, что бывает, мандат переходит из-за 10, а бывает из-за одного голоса в ту или иную сторону. Выборы определяют вектор развития страны и региона на годы вперед. Не ходить на выборы – это значит отдать свой голос тем людям, которые вполне возможно исповедуют совершенно другие приоритеты своей жизни. Когда через пару лет вы будете жаловаться на очередное повышение налогов и тарифов, вспомните, реализовали ли вы свое право, придя на выборы и сказав свое слово в ту или иную сторону. Власти пытаются навязать нам мысль, что 20 сентября выборы – это крайний день, к нему торопиться не надо, нужно идти 18-19 числа. Но мы говорим, что именно 20 сентября наступает тот самый главный день, потому что ваш бюллетень не будет ночевать на избирательных участках. Кто-то мне скажет: «Да что такое? Какая разница, где он находится?» Я вам всем приведу пример 2021 года. Город Ханты-Мансийск, школа номер 3, час ночи, видео, запись УИК, на котором все члены УИКа открывают опечатанный сейф и что-то делают с вашими бюллетенями. Впоследствии скажут, что там было не то, вы совсем гранаты не той системы. Но факт остается фактом. Если вы хотите, чтобы ваш голос был учтен, нужно приходить именно 20 сентября. Тогда ваши бюллетени прямо из ящиков будут высыпаны на стол. И там мы защитим каждый ваш голос, ваше мнение. Партия КПРФ всегда отличается четким контролем на местах. Мы защитим даже чужие голоса. Главное, чтобы эти голоса были учтены. Я хочу напомнить вам о том, как важен ваш голос. Ваш голос важен для понимания, куда будет развиваться наша страна в ближайшие 5 лет. Движение в капитализм, который даже уже президент сказал, он зашел в тупик, или в развитие будущее социалистической нашей страны. Мы понимаем, что сейчас идет стагнация и решение главного вопроса – направление. Вот наша программа КПРФ и говорит, куда нужно двигаться. Поэтому 20 сентября приглашаем всех, всей семью на выборы. Голосуем за КПРФ, за программу «Победа».
0: Спасибо. Занимайте свое место. Далее эфирное время предоставляется Дмитрию Владимиру Александровичу, партия «Коммунисты России». Прошу занять место. Время пошло.
2: Добрый день, югорчане, земляки, друзья, товарищи. Меня зовут Владимир Дмитриев, и я представляю политическую партию, коммунистическая партия «Коммунисты России». Мы, коммунисты России, объявляем курс на широкую национализацию. Мы национализируем и передадим под контроль нового советского по составу и принципам работы правительства банковскую систему, базовые отрасли реального сектора экономики, железнодорожный транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство, учреждения здравоохранения и образования. Будет введена государственная монополия на виноводочную и табачную продукцию. Мы поддержим все формы хозяйствования на селе – коллективную, личную, фермерские хозяйства. Восстановим систему колхозов и совхозов и поддержим социально значимые предприятия малого и среднего предпринимательства. Мы восстановим в сельской местности крупное сельхозпроизводство, возродим социальную инфраструктуру советского типа, поддержим такие направления, как семеноводство и племенное животноводство. Ударим по рукам спекулянтам, по так называемым посредникам, которые препятствуют импортозамещению, способствуют росту цен из-за санкций, введенных врагами России, и не дают сельскому труженику выйти со своей продукцией на массового потребителя напрямую. В реализации этих неотложных мер мы будем опираться на опыт советского государства, на решительность большевиков-ленинцев, непреклонность сталинских ударов по капитализму, созидательность и внимание к нуждам человека брежневской социалистической эпохи. Медицинская помощь для всех нуждающихся. Сегодня сложилась абсурдная ситуация, когда медицинская наука и практика лечения шагнули далеко вперед. Но при этом доступ к медицинскому обслуживанию становится все чаще привилегией богатого меньшинства. По-прежнему сохраняется тенденция к сокращению стационарных и амбулаторных медучреждений, созданных в советский период и исправно функционировавших многие десятилетия. Так называемая оптимизация медицины привела к острой нехватке специалистов, логистической недоступности для многих россиян, живущих вне крупных мегаполисов, больниц, поликлиников, ФАПов. Дефицит квалифицированного медицинского персонала, недоступность необходимых людям обследований, искусственный приоритет предоставления медицинских услуг на коммерческой основе стали одной из основных проблем современного российского общества. В силу целого ряда искусственно созданных причин в ряде регионов наблюдается острая нехватка медицинского персонала из числа граждан России. Отмечаются случаи, когда пациенты попадают к медикам с дипломами, но без необходимых знаний. В сложившейся ситуации для большого количества россиян качественное медицинское обслуживание становится недоступной роскошью. Партия «Коммунисты России» считает необходимым вернуться к широко разветвленной системе всеобщего и бесплатного медицинского обслуживания населения, к стопроцентному укомплектованию жилых массивов городов и населенных пунктов сельской местности институтами участковых врачей. Крайне важно в кратчайшие сроки направить на обучение в медицинские вузы и училища на строго бесплатной основе молодежь из российских регионов. Обслуживание по полисам обязательного медицинского страхования должно осуществляться во всех медицинских учреждениях, независимо от формы собственности. Сохранение здоровья нации должно в реальности стать основным приоритетом для социального государства. Коммунистическая партия «Коммунисты России». Мы идем на выборы в Ханты-Мансийскую окружную думу под номером 3. Голосуй за номер 3. Коммунистов в Думу ХМАО избери. Коммунистическая партия «Коммунисты России». 20 сентября, воскресенье. Приходите на выборы.
0: Спасибо. Занимайте свое место. Теперь слово предоставляется следующему выступающему. Бергалиева Альфия Вячеславовна, партия «Новые люди». Прошу к трибуне. Вы готовы?
3: Да.
0: Время пошло.
3: Альфия Бергалиева, партия «Новые люди», номер 4 в избирательном бюллетене. Для нашей партии экономика – это некрасивые показатели в отчетах. Нас интересует, как решения региона работают в реальной жизни. И я скажу вам прямо и честно, чем мы отличаемся от других партий. Мы партия, которая верит – рабочие места создает бизнес, а бюджет создает условия. Первое. Экономическая свобода и рост нефтегазового сектора. Сегодня малый и средний бизнес в Югре часто существует как обслуживающий персонал у нефтегазовых гигантов. А мы хотим, чтобы он становился самостоятельным источником роста. Меры поддержки должны оцениваться просто. Получил ли предприниматель помощь? Сколько времени и сил он на это затратил? И смог ли он вырасти? Не количеством отчетов, а реальными результатами. Мы будем системно снижать административное давление на региональном уровне, опираясь на федеральную экспертизу нашей партии. У новых людей есть для этого инструменты. Комитет Демина в Госдуме – это законопроект о лимитах для самозанятых и пороге УСН. Мы не просто говорим о поддержке, мы ее законодательно обеспечиваем. Второе – образование и кадры, которые останутся в регионе. Югра теряет молодежь, когда школы и колледжи недостаточно дают практических компетенций. Партия «Новые люди» – это единственная партия, кто на уровне государства системно продвигает предпринимательские навыки со школьной скамьи. Наши проекты «Капитаны» и «Я в деле» – это не кружки, это социальный лифт. «Я в деле» работает с 22 года. Это 72 региона, 350 тысяч участников и более 22 тысяч бизнес-идей. И это не бумажные цифры. А проект «Капитаны» — это проект для молодых политиков и предпринимателей. И сегодня уже люди, которым 20 с небольшим лет, уже стали депутатами Государственной Думы. А в Тюмени Алексей Нечаев встречался со студентами «Капитанов» и обсуждал распространение системы образования 2+2. Мы сотрудничаем с Тюменским государственным университетом, Российским государственным геолого-разведочным университетом. Это системная работа, а не предвыборный жест. Мы будем настаивать на приоритетном финансировании именно таких программ, чтобы талантливый инженер или IT-специалист видел свое будущее здесь, в Югре. Третье. Самое важное для меня – контроль эффективности расходов и адресность поддержки территорий. У депутата есть не только право принимать решения, у него есть обязанность задавать неудобные вопросы. Например, почему проект стоит именно столько? Или почему сроки сдвигаются? Почему заявленный результат не достигнут? Мы будем добиваться, чтобы деньги и социальные соглашения работали на людей в малых городах и поселках, а не только в отчетности. Отдельный приоритет – это экология и защита традиционного уклада коренных малочисленных народов Севера. Природный ресурс – это не разрешение не замечать последствия его использования. Для чего мне нужны полномочия депутата Думы Югры? Потому что из социальных сетей легко быть экспертом и критиком, а я хочу участвовать в принятии решений. Депутат влияет на законы округа, бюджет и государственные программы. И именно там нужно спрашивать, почему одно финансируется, а другое годами ждет. Почему меры поддержки существуют только на бумаге, но югорчанин ее почему-то не получает. Я не обещаю решить вам все проблемы за один созыв, но я обещаю другое. Если решение можно принять, я буду добиваться, чтобы вы приняли. Если систему нужно менять, я буду добиваться изменений. А если услышу, что так было всегда, я спрошу, а почему это должно продолжаться? Партия «Новые люди», номер 4 в избирательном бюллетене. Приходите голосовать за нас.
0: Спасибо. Прошу занять свое место. Далее выступает Сысун Виктор Богданович, ЛДПР, Либерально-демократическая партия России. Время пошло.
4: Уважаемые земляки, дорогие югорчане, ЛДПР идет на выборы в Думу Ханты-Мансийского автономного округа Югры с четкими и ясными задачами, с конкретной программой действий. Из моих коллег, которые сегодня участвуют в дебатах, только одна политическая партия предоставила хоть сколько-то программный документ, называя его программой беды. Ой, прошу прощения, победы, извините. Но на самом деле не знакомился, будет время, обязательно ознакомлюсь. Здесь надо вспомнить то, о чем я докладывал в предыдущем вопросе, о том, а что же все оппозиционные фракции сделали в Думе Ханты-Мансийского автономного округа Югры за прошедшие 5 лет. Так вот, пока все погрязли во внутриполитических разборках, фракция ЛДПР выстроила конструктивный диалог как с депутатами Государственной Думы, так и с депутатами Тюменской областной Думы, так и с правительством и правоохранительными органами. И на основании встреч с жителями Югры, которых произошло более 1000 за это время, мы выработали конкретные задачи и составили конкретную программу действий, за которые предлагаем вам голосовать. Конечно, главное направление работы ЛДПР первое – это свои прежде всего. Мы будем добиваться полного лишения мигрантов государственной поддержки и перенаправления всех средств на помощь российским семьям. Для этого предлагается запретить въезд членов семьи трудовых мигрантов, приоритетное трудоустройство граждан России перед мигрантами при приеме на работу, и лишить иностранных граждан права на бесплатное получение среднего общего образования 10-11 класса. ЛДПР – это главный антимигрантский голос Думы Ханты-Мансийского автономного округа Югры. Второе – это защита интересов людей труда. Мы предлагаем установить двойной северный коэффициент для жителей Югры и будем этого добиваться. А также мы предлагаем присваивать звание ветеран труда Ханты-Мансийского автономного округа Югры всем жителям округа, имеющим определенный трудовой стаж на территории Югры. Для женщин это 25 календарных лет и более, для мужчин 30 и более календарных лет. Третье направление. Мы предлагаем передать жилищно-коммунальное хозяйство под контроль государства. Необходимо заморозить на 5 лет тарифы на газ, электроэнергию, тепловую энергию, воду и бензин. Следующее, четвертое направление. Необходимо спасти будущие поколения. Здесь предлагаем некоторые решения по вопросам образования. Ну и, конечно же, требуется восстановление государственной системы бесплатного здравоохранения. Коммерческая медицина только как дополнение к государственной. Ну и что еще я бы хотел отметить? Вот многие представляют свою программу. Как я уже говорил, есть программа победы. Но мы же помним, как царя убили и семью его православную, как миллионы людей сгубили, как великую державу Советский Союз развалили на глазах всего мира. А здесь, ну, наверное, хватит свои коммунистические сказки рассказывать. Еще раз, дорогие югорчане, ЛДПР идет на выборы в Думу Югры с четкими и ясными задачами, с конкретной программой действий. Главное в нашей программе – ограничение на въезд мигрантов. Минимальный доход 70 тысяч рублей. Отмена налога на доходы физических лиц при доходах менее 50 тысяч. Замораживание тарифов на газ, электроэнергию, тепло и водоснабжение. Государственная система здравоохранения. Наконец, ЛДПР будет последовательно добиваться повышения эффективности работы органов государственной власти. И в заключение еще раз. Голосуя за ЛДПР, вы выбираете единственно правильный способ обеспечить Югре движение вперед. Обеспечить свое будущее. Поэтому в дни голосования, особенно 20 сентября, за Югру, за себя, за многодетные семьи Югры, за ЛДПР.
0: Спасибо. Прошу занять свое место. И далее слово предоставляется Деду Сергею Владимировичу, Российской партии пенсионеров за социальную справедливость. Время пошло.
5: Спасибо. И вот здесь я хочу сказать главное. Вопрос был простой. Приоритеты развития. А второй вопрос был у нас, какие проекты мы предлагаем людям на ближайшие 5 лет. Все, что касается каждого из нас. Отвечу прямо. Главная задача одна. Улучшить уровень жизни каждого гражданина. Дороги, больницы, школы – это уже следствие. Нужны дороги, здравоохранение, ЖКХ, дворы, где можно пройти, лифты, в которых вылазит коляска, школы, садики, больницы и безопасность, чтобы люди не боялись выходить на улицу. А для этого нужна сильная полиция. Все это не отдельные пункты программы, все это одна цель – чтобы человек жил лучше. Иногда для какого-то улучшения уровня жизни – это большой объект, стадион, мосты, развязки, а для кого-то просто машина щебня. Чтобы во дворе не было грязи, просто асфальт, просто детская площадка. И это тоже уровень жизни. Для человека его проблема всегда большая. Мы не должны делить проблемы на большие и маленькие. Поэтому принцип простой. Все, что мы делаем для того, чтобы уровень жизни стал выше, не для отчета, не для красивых цифр на бумаге, для конкретного человека здесь, в Югре, в каждом дворе, в каждом доме, в каждой семье. Вот одна такая семья. Мать носит на руках ребенка, инвалида. Коляска в лифт не влазит. Лифт старый, дом 9-этажный, старой постройки. Все обещает. Отремонтируем, лифт поменяем. А это невозможно. Проемы узкие. Это почти реконструкция. Дорого и невыполнимо. Но об этом не говорят. Обещают, что сделают. Дают надежду. А сказать правду, что это технически невозможно, не могут. А почему не предложить матери альтернативу? Кресло, которое влазит в проем, или подъемник на лестнице. Варианты есть, но их никто не предлагает. Зато все обещают и врут. Красиво обещают. И так везде. Опять вранье, опять ложь. А решение иной раз лежит на поверхности. Просто щебня в яму подсыпать. Нет, куча обещаний, куча сроков, ничего не меняется. Еще один вопрос. Это мои коллеги. Те, кто остался на службе. Общий некомплект больше 40%. И это не где-то там, это по всей России. За этими цифрами живые люди. Те, кто работают на пределе. На них ложится вся нагрузка. А рядом пустые кабинеты. На сегодняшний день эта проблема при переводе или трудоустройстве сотрудников в наш округ, им приходится нарабатывать северные коэффициенты. 3 года. Приезжает сотрудник полиции из другого региона. Зарплата у них почти такая же, как в южных регионах. С учетом местных цен она не конкурентоспособна. Поэтому молодые сотрудники полиции сюда не едут. Я хочу обратиться с тем, кто сегодня на службе, к тем, кто на пенсии, ветеранам и рядовым офицерам. Я прошу вашей поддержки прийти на выборы семьями и друзьями. Потому что если мы, силовики, не будем друг другу помогать, поддерживать, то кто нас поддержит? Я иду за вас и прошу быть рядом. А теперь главный вопрос каждому. Задайте его себе честно, без телевизора, без трибуны. Что вы хотите услышать? Красивую ложь, от которой тепло на минуту, но потом все равно холодно. Или правду, пусть горькую, пусть неудобную, но такая, какая она есть. Я не обещаю, что после выборов 21 сентября все сразу наладится. Так не бывает. Я не обещаю чудес, но обещаю другое. Будет много работы. Придется трудиться. Менять то, к чему мы привыкли. Не так, как раньше, а так, как надо. Как правильно. Это будет непросто, но по-другому. Я не обещаю легких путей. Я обещаю честный путь. Работу, перемены и правду. Так что выбор за вами. Я готов что-то поменять. А вы готовы? Голосуйте сердцем. Голосуйте за партию пенсионеров.
0: Спасибо. Это были финальные совместные мероприятия, дебаты в эфире телеканала «Югра» и радио «Югра». Благодарю представителей партий, участвующих в выборах депутатов Думы Югры 8-го созыва за ответы, а слушателей за внимание. Выбор за вами, уважаемые югорчане, 18, 19 и 20 сентября.
6: Радио «Югра». Окружное радио.

0: Местное время 14 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. В Ханты-Мансийске дан старт просветительскому проекту «Энергия недр». Югра продолжает оказывать системную поддержку здравоохранению Макеевки. Сургут стал площадкой для проведения специальной спартакиады. Уникальный просветительский проект под названием «Энергия недр» запустили в стенах Ханты-Мансийского музея геологии нефти и газа. Совместная инициатива «Газпромнефти» и правительства Югры превратила пространство в интерактивную площадку, где сложные инженерные процессы объясняются через мультимедиа и игровые механики. Маршрут выставки пролегает через три тематических блока – планета, технологии и люди. От глобальных геологических процессов до истории инженерной мысли и портретов современных специалистов. Организаторы сделали ставку на профориентацию. Проект призван наглядно показать школьникам и студентам, что работа в нефтегазовом секторе – это не только про буровые вышки, но и про IT, искусственный интеллект и инновации. Губернатор Югры Руслан Кухарук подчеркнул, что такое взаимодействие бизнеса и власти становится фундаментом для подготовки будущих кадров региона. В свою очередь глава «Газпромнефти» Александр Дюков отметил символичность выбора площадки. Именно в Югре компания внедряет свои самые смелые цифровые решения, включая первые в стране промышленные полигоны для работы с трудноизвлекаемыми запасами. Отмечу, посетить экспозицию можно уже сейчас, но для этого необходимо предварительно забронировать время на сайте проекта. Вопросы этнокультурного образования обсудят в Сургутском районе. 18 сентября Рускинская школа станет площадкой для регионального семинара-практикума, посвященного обучению детей из числа коренных малочисленных народов Севера. Педагоги из 6 муниципалитетов Югры соберутся вместе, чтобы обменяться опытом и освоить актуальные методики работы. В дискуссии примут участие эксперты Сургутского госуниверситета, представители общественных организаций и профильных ведомств. Встреча пройдет в рамках традиционного фестиваля, который объединяет воспитанников интернатов из Рускинской, Ля и Угута. Стоит отметить, что данный проект, существующий уже более 20 лет, играет важную роль в сохранении культурного наследия региона. Сегодня Сургутский район остается флагманом в поддержке коренных народов. В местных школах-интернатах созданы комфортные условия для обучения и проживания более 400 ребят, чьи семьи ведут традиционный образ жизни. Жителям Макеевки стало проще получить квалифицированную медицинскую помощь. Благодаря шефской поддержке Югры в местной больнице заработала еще одна современная операционная. Теперь пациентам не нужно преодолевать долгий путь до Донецка, чтобы попасть к профильным специалистам. Все необходимое оборудование и врачи доступны в их родном городе. Команда югорских медиков, в которую входят хирурги, травматологи и анестезиологи, работает в режиме нон-стоп. Например, для Геннадия Муртазина, опытного анестезиолога из Сургутской ОКБ, это уже третья командировка на Донбасс. Он признается, что потребность в специалистах здесь колоссальная. В условиях постоянного потока пациентов с осколочными ранениями югорские врачи стали надежной опорой для местного здравоохранения, ежедневно спасая жизни и гражданских, и защитников республики. И последнее. Сургут стал центром инклюзивного спорта. По 20 сентября город принимает специальную спартакиаду Югры среди детей и подростков. За право войти в состав окружной сборной поборются около 170 юных атлетов. Программа соревнований включает 4 дисциплины – легкую атлетику, плавание, настольный теннис и бочи. Финалисты представят Югру на всероссийских и международных турнирах специальной олимпиады. Торжественные церемонии и большинство дисциплин пройдут на базе спортивного центра на Нефтеюганском шоссе. Соревнования пловцов примет спортшкола «Олимп». Поддержать спортсменов могут все желающие. Вход на трибуны свободный. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио «Югра».
0: Реклама. Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ЕРТ, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру. Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: радио Югра. Реклама.
1: Водитель. Подвози соседа по пути, компенсируй часть расходов на дорогу. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
2: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 2 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
0: Радио.

0: радио «Югра». Главное окружное радио.
1: Бедный бармен с дрожащей рукой, дыма табачного пленный.

0: Реклама. Покупки тяжело нести. Автолигу закажи.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Осуществи мечту. ЭКО по ОМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Департамент региональной безопасности автономного округа предупреждает. В Югре продолжают действовать мошенники. Они выбирают схему обмана под ваш возраст. Подросткам сулят игровые бонусы и запугивают. Молодежи предлагают фейковую подработку и мнимые инвестиции. Гражданам среднего возраста поступают звонки от лжесотрудников госорганов или банков с угрозами о блокировке счетов и финансировании терроризма. Старшее поколение – это защита близких, попавших в беду. Предложения о дистанционном оказании помощи при решении социальных вопросов либо вопросов, связанных со здоровьем. Консультирование по вопросам использования сайта госуслуги. Варианты действий преступников разнообразны, но основным отличительным признаком является попытка получить ваши персональные данные, либо сведения о ваших финансовых счетах, данные банковских карт. Будьте бдительны. Главный совет – успокоиться и не спешить. Ни в коем случае не передавайте сведения о своих персональных данных, банковских счетах и картах, не отправляйте денежные переводы под давлением и в состоянии стресса.
4: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
5: Без возрастных ограничений.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52. Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me?

0: Местное время 15 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Югра вновь демонстрирует готовность к решению сложнейших задач нефтегазового сектора. В Ханты-Мансийске станет больше теплых остановок. Сургут стал площадкой для проведения специальной спартакиады. Югра вновь подтверждает статус одного из локомотивов российского нефтегазового машиностроения. На региональном стенде, проходящего в эти дни в Тюмени-форуме ТНФ, 10 югорских компаний продемонстрировали полный цикл импортозамещающих технологий. От создания уникальных химреагентов, ягуаровой камеди до разработки VR-тренажеров и систем телеметрии. Главная цель участия – не просто презентация, а выход на долгосрочные контракты с крупнейшими игроками рынка. Особое внимание привлекли переговоры с объединенной двигательно-строительной корпорацией. Стороны обсудили перспективы внедрения в Югре инновационного газотурбинного двигателя ГТД-8СМ. Для арктической зоны, где надежность энергоснабжения является вопросом выживания, этот агрегат чрезвычайно важен. Благодаря модульной архитектуре, способности работать в экстремальном диапазоне температур от минус 60 до плюс 40 и системе цифровых двойников, двигатель минимизирует простои и гарантирует стабильность работы в самых суровых условиях. Стоит отметить, что сотрудничество с объединенной двигателестроительной корпорацией – это важный шаг, который позволит укрепить технологический суверенитет Югры. Теплые остановочные комплексы устанавливают в Ханты-Мансийске. Новые павильоны появятся на улицах Пионерской, Малиновой, Объездной и Комсомольской. Кроме того, по просьбам жителей на остановке Учхоз будет смонтирован комплекс уличного формата. Все павильоны подключат к аппаратно-программному комплексу «Безопасный город», а также оснастят системами кондиционирования и инфракрасными обогревателями. Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин в своем канале в МАКС отметил, что северный стандарт предполагает, что каждый остановочный комплекс должен быть безопасным. Безопасным и уютным при любых погодных условиях. Жителям Макеевки стало проще получать квалифицированную медицинскую помощь. Благодаря шефской поддержке Югры в местной больнице заработала еще одна современная операционная. Теперь пациентам не нужно преодолевать долгий путь до Донецка, чтобы попасть к профильным специалистам. Все необходимое оборудование и врачи теперь доступны в их родном городе. Команда югорских медиков, в которую входят хирурги, травматологи и анестезиологи, работает в режиме нон-стоп. Например, для Геннадия Муртазина, опытного анестезиолога из Сургутской ОКБ, это уже третья командировка на Донбасс. Он признается, что потребность в специалистах здесь колоссальная. В условиях постоянного потока пациентов с осколочными ранениями югорские врачи стали надежной опорой для местного здравоохранения, ежедневно спасая жизни и гражданских, и защитников республики. И последнее. Сургут стал центром инклюзивного спорта. По 20 сентября город принимает специальную спартакиаду Югры среди детей и подростков. За право войти в состав окружной сборной поборются около 170 юных атлетов. Программа соревнований включает 4 дисциплины – легкую атлетику, плавание, настольный теннис и бочча. Финалисты представят Югру на всероссийских и международных турнирах специальной олимпиады. Торжественные церемонии и большинство дисциплин пройдут на базе спортивного центра на Нефтеюганском шоссе. А соревнования пловцов примет спортшкола «Олимп». Поддержать ребят могут все желающие. Вход на трибуны свободный. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио «Югра».
0: Реклама.
2: «Автомолл». Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. «Автомолл86.ру».
0: Радио «Югра». Главное окружное радио.

0: Политическая реклама.
1: Мы живем в великой стране. У нас есть все. Героическая история, талантливый народ, богатейшие недра. Нет их справедливого распределения. Давайте коротим жалеющих на войне олигархов. Давайте построим достойную жизнь трудового народа. Для этого нужен социализм. Социализм – это значит дышать полной грудью. Человек праве жить, а не выживать.
2: За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
3: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров.
4: Команда «Единой России». Команда президента. Собянин, Якушев, Кухарук. «Единая Россия». Номер один в избирательном бюллетене. Команда «Единой России». Команда президента. Собянин, Якушев, Кухарук. «Единая Россия». Номер один в избирательном бюллетене. Команда «Единой России». Команда президента. Собянин, Якушев, Кухарук. «Единая Россия». Номер один в избирательном бюллетене.
5: Радио «Югра». Реклама.
6: Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может «Автолига». Закажи и ты в два клика.
7: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
8: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
2: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 2 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 16 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Югра вновь демонстрирует готовность к решению сложнейших задач нефтегазового сектора. В Ханты-Мансийске станет больше теплых остановок. Нижневартовские школьники присоединились к фестивалю «Югра вместе». Югра вновь подтверждает статус одного из локомотивов российского нефтегазового машиностроения. На региональном стенде, проходящего в эти дни в Тюмени-форуме ТНФ, 10 югорских компаний продемонстрировали полный цикл импортозамещающих технологий. От создания уникальных химреагентов, ягуаровой камеди до разработки VR-тренажеров и систем телеметрии. Главная цель участия – не просто презентация, а выход на долгосрочные контракты с крупнейшими игроками рынка. Особое внимание привлекли переговоры с Объединенной двигательно-строительной корпорацией. Стороны обсудили перспективы внедрения в Югре инновационного газотурбинного двигателя ГТД-8СМ. Для арктической зоны, где надежность энергоснабжения является вопросом выживания, этот агрегат чрезвычайно важен. Благодаря модульной архитектуре, способности работать в экстремальном диапазоне температур от минус 60 до плюс 40 и системе цифровых двойников, двигатель минимизирует простои и гарантирует стабильность работы в самых суровых условиях. Стоит отметить, что сотрудничество с Объединенной двигателестроительной корпорацией – это важный шаг, который позволит укрепить технологический суверенитет Югры. В Югре за последние сутки зарегистрировали одно ДТП с пострадавшим. Все произошло накануне в садовом товариществе «Кедр» в Нижневартовске. Пенсионер, управляя автомобилем «Лада», не выбрал безопасную скорость движения в условиях непогоды и допустил наезд на стоящий неисправный трактор. В результате водитель и его пассажирка получили травмы. Также на югорских трассах задержали 9 автомобилистов с признаками опьянения. Еще 90 привлекли к ответственности за выезд на полосу встречного движения и 32 за нарушение правил перевозки детей. Теплые остановочные комплексы устанавливают в Ханты-Мансийске. Новые павильоны появятся на улицах Пионерской, Малиновой, Объездной и Комсомольской. Кроме того, по просьбам жителей на остановке Учхоз будет смонтирован комплекс уличного формата. Все павильоны подключат к аппаратно-программному комплексу «Безопасный город», а также оснастят системами кондиционирования и инфракрасными обогревателями. Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин в своем канале в МАКС отметил, что северный стандарт предполагает, что каждый остановочный комплекс должен быть себе безопасным и уютным при любых погодных условиях. И последнее. Новая аллея появилась возле школы номер 44 имени Ушинского в Нижневартовске. Ученики 10 классов высадили в сквере 30 кустов молодой рябины. Ребята подошли к делу основательно, заранее узнали, как правильно укоренять ростки в северном климате, на каком расстоянии размещать кусты и как подготовить почву. Теперь ухаживать за новыми саженцами будут всей школой. Как отмечают в мэрии, эта зеленая история является частью большого регионального фестиваля «Югра вместе», посвященного году единства народов России и году молодой семьи в округе. Также проходит викторина, на которой можно выиграть серьезные призы. Квартиры, автомобили, квадроциклы, телевизоры и многое другое. Присоединиться можно на сайте yugravmeste.rf или в чат-боте в МАКС. По условиям нужно ответить на 5 вопросов о Югре. После этого участнику присваивается QR-код, который предстоит активировать с 18 по 20 сентября в специальном пункте. Розыгрыши пройдут с помощью цифровой системы случайного выбора. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: Политическая реклама.
1: Человек, это звучит гордо, сказал Максим Горький. В этом были убеждены Ленин и Сталин, Шолохов и Жуков, Курчатов, Королев и Гагарин. Главное, считала советская власть, служить человеку и добилась огромных успехов. Народ праве жить, а не выживать. Поддержите КПРФ, и человек вновь будет звучать гордо.
2: За социализм, за КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
3: Первый командир легендарного батальона «Югра» Дмитрий Аксенов идет на выборы в Государственную Думу. Дмитрий Аксенов. Иду помогать людям. Дмитрий Аксенов. Команда «Единой России». Команда губернатора. Первый командир легендарного батальона «Югра» Дмитрий Аксенов идет на выборы в Государственную Думу. Дмитрий Аксенов. Иду помогать людям. Дмитрий Аксенов. Команда «Единой России». Команда губернатора.
4: Радио Югра. Реклама.
5: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
6: Просто нужна хорошая реклама на Радио Югра.
5: Реклама, лишние расходы.
6: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на Радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
7: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
8: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 33-09-09.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.

0: Автолига выручает. По пути меня катает. Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
1: Как превратить 20% в 50? Купите в строительном магазине «Сом» любую люстру или светильник и получите повышенный бонус 20%. Оплачивайте бонусами до 50% от суммы следующей покупки. Осенняя арифметика от магазина «Сом». Успейте посчитать свою экономию с 7 по 20 сентября. Подробности в магазинах «Сом». И.В. Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН, ИП 304-662-533-101, 2026 год.
2: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Департамент региональной безопасности автономного округа напоминает. Мошенники целятся в самых близких и дорогих нам людей. Под видом сотрудников полиции, ФСБ, Росфинмониторинга или иных государственных органов преступники звонят подросткам и сообщают страшную новость. Родителям якобы грозит уголовное преследование или же их финансовые средства пытаются похитить. Преступники предлагают защиту и требуют срочно выполнить определенные действия, варианты которых различны. Для защиты от хищения необходимо срочно перевести денежные средства на безопасный счет, сообщить реквизиты банковской карты, трехзначный защитный код на банковской карте для незамедлительной ее блокировки сотрудниками компетентных органов, обналичить средства и передать их представителю правоохранительных органов. Испугавшийся за маму или папу ребенок готов на все ради их спасения. Важно помнить, сотрудники полиции и государственных органов никогда не будут в телефонном режиме рекомендовать гражданам выполнять какие-либо действия, связанные с денежными средствами и персональными данными. Научите детей при любых тревожных звонках прерывать разговор с незнакомцем и сразу перезванивать родителям.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 17 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день. В студии Антон Хмельнов. Югра усиливает поддержку участников спецоперации и их близких. Нижневартовские школьники присоединились к фестивалю «Югра вместе». В Ханты-Мансийске стартовало первенство автономного округа по шахматам. Югра усиливает заботу о защитниках Родины. На заседании регионального правительства приняли решение расширить поддержку участников спецоперации и членов их семей. Губернатор Руслан Кухарук подчеркнул, нововведение касается комплексного сопровождения отдельных категорий граждан. Речь не просто о разовой помощи, а именно о системной. Право на нее теперь есть не только у бойцов СВО, но и у более широкого круга их близких. В список включили военнослужащих, участвующих в отражении вооруженных вторжений, членов семей тех, кто погиб, пропал без вести или получил инвалидность, а также семьи солдат, которые умерли после увольнения из-за ранений или заболеваний, полученных при выполнении задач. Помимо этого, актуализирован список базовых организаций, оказывающих поддержку. Сегодня в списке 159 таких учреждений в сферах здравоохранения, социального обслуживания, трудоустройства, а также психологической помощи. То есть человек может получить все необходимое в одном понятном маршруте, без лишних хождений по кабинетам. В Югре за последние сутки зарегистрировали одно ДТП с пострадавшим. Все произошло накануне в садовом товариществе «Кедр» в Нижневартовске. Пенсионер, управляя автомобилем «Лада», не выбрал безопасную скорость движения в условиях непогоды и допустил наезд на стоящий неисправный трактор. В результате водитель и его пассажирка получили травмы. Также на югорских трассах задержали 9 автомобилистов с признаками опьянения. Еще 90 привлекли к ответственности за выезд на полосу встречного движения и 32 за нарушение правил перевозки детей. Новая аллея появилась возле школы номер 44 имени Ушинского в Нижневартовске. Ученики 10 классов высадили в сквере 30 кустов молодой рябины. Ребята подошли к делу основательно, заранее узнали, как правильно укоренять ростки в северном климате, на каком расстоянии размещать кусты и как подготовить почву. Теперь ухаживать за новыми саженцами будут всей школой. Как отмечают в мэрии, эта зеленая история является частью большого регионального фестиваля «Югра вместе», посвященного Году единства народов России и Году молодой семьи в округе. Также проходит викторина, на которой можно выиграть серьезные призы. Квартиры, автомобили, квадроциклы, телевизоры и многое другое. Присоединиться можно на сайте yugravmeste.rf или в чат-боте в Макс. По условиям нужно ответить на 5 вопросов о Югре. После этого участнику присваивается QR-код, который предстоит активировать с 18 по 20 сентября в специальном пункте. Розыгрыши пройдут с помощью цифровой системы случайного выбора. И последнее. В Ханты-Мансийске кипят интеллектуальные баталии. В Югорской шахматной академии стартовало первенство автономного округа по шахматам. И это не просто турнир, а настоящий праздник стратегии и логии, где юные гроссмейстеры сразятся сразу в нескольких дисциплинах. Лучших определят среди мальчиков и девочек до 11 и 13 лет, а также юношей и девушек до 15, 17 и 19 лет. В программе несколько испытаний. В классических шахматах участникам предстоит пройти 9 туров по швейцарскому системе, и на всю партию дается 90 минут. Это время для вдумчивой игры, а для любителей задач отдельный конкурс решения шахматных композиций. Здесь предусмотрено 2 тура по 6 заданий в каждом. Важна не столько скорость, сколько умение видеть скрытые комбинации и находить неочевидные решения. Тем, кто любит динамику, понравятся быстрые шахматы. Для самых стремительных – блиц-игра. Отмечу, соревнования продлятся до 28 сентября. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов. Для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото- и водных видов транспорта. Аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения. Источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов. Бесплатная доставка и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: Политическая реклама.
1: Наш кандидат Анатолий Чапайкин. Тюменская областная дума. Избирательный округ номер 13. Опытный, надежный, свой. Голосуй за Чапайкина. Наш кандидат Анатолий Чапайкин. Тюменская областная дума. Избирательный округ номер 13. Опытный, надежный, свой. Голосуй за Чапайкина.
2: ЛДПР. Защищать каждого, укреплять Югру. По нашей инициативе запретили продажу вейпов детям. ЛДПР защищает здоровье детей. За Югру. За Россию. За ЛДПР. ЛДПР за государственную поддержку Югры. В наших силах замораживать тарифы ЖКХ, бороться с незаконной миграцией, добиваться доступности медицины, ремонта дорог и домов, помогать бойцам, ветеранам и их семьям. За Югру. За Россию. За ЛДПР.
3: За КПРФ. За справедливость. За КПРФ. 20 сентября. КПРФ. К развитию и справедливости. За КПРФ. За справедливость. За КПРФ. 20 сентября. КПРФ. К развитию и справедливости.
4: Радио Югра. Реклама.
5: Автолига выручает. По пути меня катает. Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 2 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
6: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
7: Без возрастных ограничений.
8: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
9: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
10: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 330909.
11: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 330252.

0: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
1: Пора проверить здоровье. В Гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Акция продлится с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Как превратить 20% в 50? Купите в строительном магазине «Сом» любую люстру или светильник и получите повышенный бонус 20%. Оплачивайте бонусами до 50% от суммы следующей покупки. Осенняя арифметика от магазина на «Сом». Успейте посчитать свою экономию с 7 по 20 сентября. Подробности в магазинах «Сом». И.П. Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРН П-304-662-533-101. 2016 год.
3: Роллы на стол. Настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». 200 ярких вкусов. Для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
4: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Это мой двор. Моя улица. Я знаю каждый уголок. Тут нечему меня удивить. Кроме этого автомобиля, что выехал из-за угла.
6: Будьте внимательнее на дорогах. Даже если они находятся у вас во дворе. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 18 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер, в студии Антон Хмельнов. Югра усиливает поддержку участников спецоперации и их близких. В Когалыме росгвардейцы пришли на помощь школьнику. В Ханты-Мансийске стартовало первенство автономного округа по шахматам. Югра усиливает заботу о защитниках Родины. На заседании регионального правительства приняли решение расширить поддержку участников спецоперации и членов их семей. Губернатор Руслан Кухарук подчеркнул, нововведение касается комплексного сопровождения отдельных категорий граждан. Речь не просто о разовой помощи, а именно о системной. Право на нее теперь есть не только у бойцов СВО, но и у более широкого круга их близких. В список включили военнослужащих, участвующих в отражении вооруженных вторжений, членов семей тех, кто погиб, пропал без вести или получил инвалидность, а также семьи солдат, которые умерли после увольнения из-за ранений или заболеваний, полученных при выполнении задач. Помимо этого, актуализирован список базовых организаций, оказывающих поддержку. Сегодня в списке 159 таких учреждений в сферах здравоохранения, социального обслуживания, трудоустройства, а также психологической помощи. То есть человек может получить все необходимое в одном понятном маршруте, без лишних хождений по кабинетам. В Когалыме сотрудники Росгвардии помогли 11-летнему школьнику, оказавшемуся в сложной ситуации. Мальчик застрял на крыше девятиэтажки из-за случайности. Он поднялся на кровлю дома по улице Молодежной ради красивых кадров для социальных сетей. От сильного порыва ветра дверь захлопнулась, и подросток оказался в ловушке. Крики о помощи услышала местная жительница. Она и вызвала полицию. На место происшествия прибыл ближайший экипаж вневедомственной охраны. Росгвардейцы получили доступ на чердак, успокоили напуганного школьника и помогли спуститься в подъезд. Медицинская помощь любителю высотных съемок не потребовалась. Силовики отвели ребенка домой, передали родителям и провели с семьей профилактическую беседу о правилах безопасности. В Нижневартовске запустили уникальный проект «Легенды города Н». В центре внимания – культура коренных народов Югры. На ключевых объектах города начали устанавливать бронзовые фигурки варты. В переводе с хантыйского – это защитники-хранители. Их можно будет найти, например, на участке краеведческого музея, на набережной, около драмтеатра и библиотеки. С помощью таких мини-скульптур посетители смогут познакомиться с историей края. Так, на территории этнодеревни уже установили символ плодородия и семейных традиций – фигурку бабушки Анки Анька. По канонам коренных народов она выполнена без лица, в национальной одежде с орнаментом. Над созданием этой и других работ трудится команда местных специалистов – скульптор, ювелир, 3D-художник и дизайнер. Проект реализуется при поддержке гранта губернатора Югры. Стоит отметить, что в дальнейшей перспективе выпуск сувенирной продукции, миниатюрных копий бронзовых хранителей. И последнее. В Ханты-Мансийске кипят интеллектуальные баталии. В Югорской шахматной академии стартовало первенство автономного округа по шахматам. И это не просто турнир, а настоящий праздник стратегии и логии, где юные гроссмейстеры сразятся сразу в нескольких дисциплинах. Лучших определят среди мальчиков и девочек до 11 и 13 лет, а также юношей и девушек до 15, 17 и 19 лет. В программе несколько испытаний. В классических шахматах участникам предстоит пройти 9 туров по швейцарскому системе, и на всю партию дается 90 минут. Это время для вдумчивой игры, а для любителей задач – отдельный конкурс решения шахматных композиций. Здесь предусмотрено 2 тура по 6 заданий в каждом. Важна не столько скорость, сколько умение видеть скрытые комбинации и находить неочевидные решения. Тем, кто любит динамику, понравятся быстрые шахматы. Для самых стремительных – блиц-игра. Отмечу, соревнования продлятся до 28 сентября. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступиц и полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: Политическая реклама. За КПРФ. За справедливость. За КПРФ. 20 сентября. КПРФ. К развитию и справедливости. КПРФ. За справедливость. За КПРФ. За справедливость. За КПРФ. 20 сентября. КПРФ. К развитию и справедливости. КПРФ. За справедливость. За КПРФ. За справедливость. За КПРФ. 20 сентября. КПРФ. К развитию и справедливости. КПРФ. За справедливость.
1: Радио Югра. Реклама.
2: Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
3: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
4: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
5: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
6: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
5: Реклама, лишние расходы.
6: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
7: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
8: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
9: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 2 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
10: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
11: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.

0: Реклама.
1: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». 200 ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
2: Осуществи мечту. ЭКО ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово. Простой. Потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
4: Помощь всегда рядом, просто позвонив 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвонив 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
6: Департамент региональной безопасности автономного округа напоминает. Телефонные мошенники часто используют специфические слова и фразы-маркеры, чтобы вызвать доверие или страх, заставляя жертву действовать быстро и импульсивно. Основные фразы мошенников. Здравствуйте, это служба безопасности банка. Подозрительные операции по вашему счету. С вами разговаривает следователь. Не кладите трубку. Безопасный счет. Вернем украденные деньги. Получите вознаграждение. Спасайте родственников. Помогаете поймать мошенников или преступников. Я в беде. Срочно нужны деньги. Или это срочно переведите на эту карту. Это ваш руководитель. С вами сейчас будет разговаривать сотрудник ФСБ. Услышав такие слова, немедленно прерывайте разговор.
7: Как превратить 20% в 50? Купите в строительном магазине «Сом» любую люстру или светильник и получите повышенный бонус 20%. Оплачивайте бонусами до 50% от суммы следующей покупки. Осенняя арифметика от магазина «Сом». Успейте посчитать свою экономию с 7 по 20 сентября. Подробности в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН, ИП 304-662-533-101, 2026 год.
8: Мам, а я принцесса?
9: Конечно.
8: Платье и короны у меня есть. А где же мой трон?
9: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон – автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
8: Точно! В автокресле я как принцесса на троне.
10: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 19 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер, в студии Антон Хмельнов. Югра присоединилась к всероссийской кампании по дорожной безопасности. В Когалыме росгвардейцы пришли на помощь школьнику. Югорская молодежь ждет третий сезон национального конкурса «Благоустрой». Пешеход – самый уязвимый участник дорожного движения. Чтобы напомнить об этом, в Югре стартовал региональный этап всероссийской социальной кампании «Продвижение безопасности». О ее проведении говорили на большой пресс-конференции в РИЦ Югра. Собравшие представители окружного управления ГИБДД, департаментов образования, дорожного хозяйства и транспорта, а также организаторов проекта. Речь шла о формировании у югорчан ответственной модели поведения, чтобы взаимовежливость, концентрация внимания и уважение приоритетов стали привычкой. Так, по данным госавтоинспекции региона, практически каждая шестая автоавария с пострадавшими происходит с участием пешеходов. За последние 8 месяцев в Югре зарегистрировано 123 таких случая. 4 человека погибли, 120 получили ранения. При этом в целом ситуация улучшается. Число трагедий снизилось более чем на 40%. Известно также, что каждое третье ДТП с пешеходами фиксируется прямо на пешеходных переходах. По словам начальника управления госавтоинспекции по Югре Алексея Кисляков, кампания продвижения безопасности охватит самые разные группы. Для детсадовцев подготовили интерактивные спектакли, для школьников – игры и квесты. А студенты и кандидаты в водители посетят семинары с мультимедийным контентом. Помимо этого, в рамках межведомственной работы реализуется план по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. Отмечу, нынешняя дорожная кампания продлится до конца ноября. В Когалыме сотрудники Росгвардии помогли 11-летнему школьнику, оказавшемуся в сложной ситуации. Мальчик застрял на крыше девятиэтажки из-за случайности. Он поднялся на кровлю дома по улице Молодежной ради красивых кадров для социальных сетей. От сильного порыва ветра дверь захлопнулась, и подросток оказался в ловушке. Крики о помощи услышала местная жительница. Она и вызвала полицию. На место происшествия прибыл ближайший экипаж вневедомственной охраны. Росгвардейцы получили доступ на чердак, успокоили напуганного школьника и помогли спуститься в подъезд. Медицинская помощь любителю высотных съемок не потребовалась. Силовики отвели ребенка домой, передали родителям и провели с семьей профилактическую беседу о правилах безопасности. В Нижневартовске запустили уникальный проект «Легенды города Н». В центре внимания – культура коренных народов Югры. На ключевых объектах города начали устанавливать бронзовые фигурки варты. В переводе с хантыйского – это защитники-хранители. Их можно будет найти, например, на участке краеведческого музея, на набережной, около драмтеатра и библиотеки. С помощью таких мини-скульптур посетители смогут познакомиться с историей края. Так, на территории этнодеревни уже установили символ плодородия и семейных традиций – фигурку бабушки Анки Анька. По канонам коренных народов она выполнена без лица, в национальной одежде с орнаментом. Над созданием этой и других работ трудится команда местных специалистов – скульптор, ювелир, 3D-художник и дизайнер. Проект реализуется при поддержке гранта губернатора Югры. Стоит отметить, что в дальнейшей перспективе выпуск сувенирной продукции, миниатюрных копий бронзовых хранителей. И последнее. Югорская молодежь сможет реализовать свои архитектурные идеи. Стартовал третий сезон всероссийского конкурса «Благоустрой». Он рассчитан на инженеров и урбанистов от 17 до 35 лет и проводится в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На выбор участников предлагается 7 номинаций, включая дизайн-проект для территорий, концепции для опорных населенных пунктов и малых городов, а также благоустройство общественных пространств около исторических объектов. Лучшие концепции в дальнейшем воплотят в жизнь, а самих авторов пригласят проконтролировать ход строительства. Отмечу, заявиться на конкурс можно до 15 октября. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, Радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Пендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки, подшипники, якоря, обмотки, реле регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
6: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
7: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
9: Без возрастных ограничений.
10: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 2 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
11: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
0: Радио.

0: Реклама.
1: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». 200 кг ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1 329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
2: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
3: Без возрастных ограничений.
4: Это мой двор, моя улица. Я знаю каждый уголок. Тут нечему меня удивить. Кроме этого автомобиля, что выехал из-за угла.
5: Будьте внимательнее на дорогах. Даже если они находятся у вас во дворе. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Как превратить 20% в 50? Купите в строительном магазине «Сом» любую люстру или светильник и получите повышенный бонус 20%. Оплачивайте бонусами до 50% от суммы следующей покупки. Осенняя арифметика от магазина «Сом». Успейте посчитать свою экономию с 7 по 20 сентября. Подробности в магазинах «Сом». И.П. Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРНП 304-662-533-101. 2016 год.
7: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалите. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
8: Национальные проекты России.
9: 0+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 20 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер, в студии Антон Хмельнов. Югра усиливает поддержку участников спецоперации и их близких. Югорчан приглашают на масштабный фестиваль «Югра вместе». Сургут стал площадкой для проведения специальной спартакиады. Югра усиливает заботу о защитниках Родины. На заседании регионального правительства приняли решение расширить поддержку участников спецоперации и членов их семей. Губернатор Руслан Кухарук подчеркнул, нововведение касается комплексного сопровождения отдельных категорий жителей. Речь не просто о разовой помощи, а именно о системной. Право на нее теперь есть не только у бойцов СВО, но и у более широкого круга их близких. В список включили военнослужащих, участвующих в отражении вооруженных вторжений, членов семей тех, кто погиб, пропал без вести или получил инвалидность, а также семьи солдат, которые умерли после увольнения из-за ранений или заболеваний, полученных при выполнении задач. Помимо этого, актуализирован список базовых организаций, оказывающих поддержку. Сегодня в списке 159 таких учреждений в сферах здравоохранения, социального обслуживания, трудоустройства, а также психологической помощи. То есть человек может получить все необходимое в одном понятном маршруте, без лишних хождений по кабинетам. Югра вновь подтверждает статус одного из локомотивов российского нефтегазового машиностроения. На региональном стенде, проходящего в эти дни в Тюмени форуме ТНФ, 10 югорских компаний продемонстрировали полный цикл импортозамещающих технологий. От создания уникальных химреагентов и гуаровой камеди до разработки VR-тренажеров и систем телеметрии. Главная цель участия не просто презентация, а выход на долгосрочные контракты с крупнейшими игроками рынка. Особое внимание привлекли переговоры с объединенной двигателестроительной корпорацией. Стороны обсудили перспективы внедрения в Югре инновационного газотурбинного двигателя. Для арктической зоны, где надежность энергоснабжения является вопросом выживания, этот агрегат чрезвычайно важен. Благодаря модульной архитектуре, способности работать в экстремальном диапазоне температур от минус 60 до плюс 40 и системе цифровых двойников, двигатель минимизирует простои и гарантирует стабильность работы в самых суровых условиях. Стоит отметить, что сотрудничество с объединенной двигателестроительной корпорации – это важный шаг к укреплению технологического суверенитета Югры. Фестиваль «Югра вместе», приуроченный к Году единства народов России и Году молодой семьи, объединяет жителей региона вокруг важных социальных инициатив. Помимо праздничных мероприятий, программа включает масштабную акцию по диспансеризации населения. С 18 по 20 сентября в шаговой доступности от мест проведения фестиваля развернутся мобильные кабины, где можно будет оперативно проверить основные показатели организма и получить консультацию медиков. Параллельно с заботой о здоровье, организаторы предлагают югорчанам проверить и эрудицию. На сайте yugravmeste.rf запущена одноименная онлайн-викторина, посвященная истории и культурному наследию Югры. Участие в интеллектуальном состязании гарантирует сладкий презент, а самые удачливые знатоки получат ценные призы. Среди них квартиры, машины, электроника и бытовая техника. И последнее. Сургут стал центром инклюзивного спорта. По 20 сентября город принимает специальную спартакиаду Югры среди детей и подростков. За право войти в состав окружной сборной поборются около 170 юных атлетов. Программа соревнований включает 4 дисциплины – легкую атлетику, плавание, настольный теннис и бочча. Финалисты представят Югру на всероссийских и международных турнирах специальной олимпиады. Торжественные церемонии и большинство дисциплин пройдут на базе спортивного центра на Нефтеюганском шоссе, а соревнования пловцов примет спортшкола «Олимп». Поддержать ребят могут все желающие. Вход на трибуны свободный. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио «Югра».
0: Реклама.
2: «Автомолл». Ролики приводного ремня, ремни ГРМ, ремни клиновые, вариаторные, ремни для снегоходов, ремни для автомобилей, ремни квадроциклов, натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. «Автомолл86.ру».
0: Радио «Югра». Главное окружное радио.
3: Счастье есть.

0: счастье.
1: Хочу быть вместе с ней.
0: Возьми с собой счастье.
1: Хочу быть вместе с ней.
0: Возьми с собой счастье.

0: Политическая реклама.
1: Вставай, Югра, за ЛДПР.
2: ЛДПР – народная партия.
3: У нас есть программа с конкретными задачами.
4: Наша цель – благополучие каждого земляка.
5: Мы за развитие Югры.
6: За ЛДПР.
7: За Россию. За ЛДПР.
8: Голосуй за ЛДПР.
9: Голосуй за ЛДПР. Это правильный способ поставить на место завравшихся бюрократов, заставить чиновников говорить правду, добиться победы России.
8: Голосуй за ЛДПР.
10: Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий, за минимальную пенсию 60 тысяч рублей, ежеквартальную индексацию пенсий, 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен, государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
7: Радио Югра. Реклама.
11: Как превратить 20% в 50? Купите в строительном магазине «Сом» любую люстру или светильник и получите повышенный бонус 20%. Оплачивайте бонусами до 50% от суммы следующей покупки. Осенняя арифметика от магазина «Сом». Успейте посчитать свою экономию с 7 по 20 сентября. Подробности в магазинах «Сом». И.П. Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРН П. 304-662-533-101. 2026 год.
12: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
13: Презентация через 5 минут.
14: Проспал экзамен.
15: Вот-вот опоздаю.
16: О чем думают люди, когда спешат? Только не о безопасности. Водитель, будь внимательнее и сбавь скорость. Пешеходы могут появиться неожиданно. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
17: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
18: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
19: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
18: Реклама – лишние расходы.
19: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
20: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
21: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.

0: Политическая реклама.
1: ЛДПР. Защищать каждого, укреплять Югру. ЛДПР борется с незаконной миграцией. Нет языка, есть правонарушение, работа нелегальна. Едешь домой. За русский народ. За Югру. За Россию. За ЛДПР. ЛДПР за государственную поддержку Югры. В наших силах замораживать тарифы ЖКХ. Бороться с незаконной миграцией. Добиваться доступности медицины, ремонта дорог и домов. Помогать бойцам, ветеранам и их семьям. За Югру. За Россию. За ЛДПР.
2: Реклама.
3: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». 200 кг ярких вкусов. Для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
4: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 33-02-52.

городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: радио Югра. Реклама.
1: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
0: Радио.

0: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
2: И что ты сделал?
1: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
3: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
4: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
5: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио «Югра».
1: «Югра».
0: Главное – окружное.
2: Ты в ритме, там тебе некуда деваться, в ритме, там тебе некуда деваться, в ритме, там тебе некуда деваться, в ритме, там тебе некуда деваться, в ритме, там тебе некуда деваться, в ритме, там тебе некуда деваться, в ритме, там тебе некуда деваться, в ритме, там тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио «Югра». Главная музыка.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L, номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио